Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

И снова Боровск. Вот сейчас, совсем скоро, поворот направо, мимо разнокалиберных дачных домиков почти у обочины шоссе, и Боровск. За рулем, конечно же, Сергей Никаноров. Светлана и я сзади, а впереди Виктор Георгиевич. Неделю назад он сам попросил Светлану: «Когда соберетесь в Боровск, возьмите меня, если не помешаю». «Виктор Георгиевич, тяжело вам будет». «Да уж, нелегко. Сколько лет после войны прошло, а я все не решался». Но, видимо, пришло время. Гладышев молчит, смотрит в окно. Мы хорошо понимаем, что сейчас переживает этот человек. Только подъехали, вышел из приходского домика отец Александр. Встречает, гостям рад, улыбается. «Это Виктор Георгиевич Гладышев», — представляет Светлана. Батюшка крепко жмет ему руку. Приглашает всех в храм. Входим. Виктор Георгиевич остается на улице. Мы вопросительно смотрим на священника. Как нам поступить? Не торопите его. Не надо. Ему лучше одному. Как он вошел, я не видела. Но когда оглянулась, Виктор Георгиевич стоял в левом углу храма рядом с иконой Державной Матери Божией. Руки вытянуты по швам, голова слегка приподнята. Будто получил он команду смирно и замер в военном строю музыкантов перед тем, как заиграть «Священную войну». Вспомнила его рассказ. Мы с Иваном притулились в левом углу церкви, прямо под окном, там меньше дуло. Блики от свечей в большом и массивном подсвечнике легко и осторожно скользят по багряному хитону, восседающей на царском престоле Богородицы. 65 лет назад на клочке соломы, скрючившись, здесь лежал ребенок. Он очень хотел жить и хорошо понимал, что у него на это мало шансов. Детские закоченевшие тельца каждое утро равнодушно волокли к выходу немецкие конвоиры. Мальчик не знал молитв. «Иже еси на небесех» — это все, что он помнил. Он даже не понимал тогда, что молиться — это просить. Он просил, не зная, что молится, а вот кого просил, знал. Просит ли он о чем-то сейчас, в эту минуту? Бог ведает. Скорее всего, благодарит. А может быть, тоже не догадывается, что и благодарить — это молитва.

0: Вынесли чашу, заспешили прихожане к причастию. Конечно, конечно, детей вперед. Белые, голубые банты, юбочки в кружевах и оборках, чистенькие брючки, наглаженные рубашечки, розовые серьезные ушки. У нас на приходе детей много, я им даже аквариум в храме поставил. Закапризничает ребенок, а мама его к аквариуму. Смотрит он на рыбок, успокаивается. А рядом в церковном дворе кучка камушков под деревянным крестом. Братская могилка. И здесь дети, промытые водами 65 весен, белые хрупкие косточки. А в храме немолодой человек у иконы Матери Божией. Мне не видно его лица, но я вижу его невысокую фигуру, край подсвечника, багряную ризу небесной царицы. Батюшка, можно ли все это пережить? С Божьей помощью можно. Мы возвращались в Москву и молчали. Сергей напряженно всматривался в дорогу, забитую медленно, но верно продвигающимися к столице машинами. Мы со Светланой, утомленные впечатлениями дня, слегка дремали на заднем сиденье. Виктор Георгиевич рядом с Сергеем. Спина прямая, голова чуть приподнята, смотрит вперед. Думает. Мы хорошо понимаем, не докучаем разговорами. Сергей достал какую-то кассету, поставил. Несколько негромких гитарных аккордов, и полилась песня.
1: Тихая моя родина.
0: Анна Широченко, тихо сказал Сергей. Люблю, как она поет.
1: Мать моя здесь похоронена.
0: Красиво, поддержала Светлана. Господь ее щедро одарил талантом. У нее скоро концерт, вспомнила я, по Радонежу передавали. Виктор Георгиевич разговора не поддержал. И тут произошло. Произошло что-то удивительное. Голос Анны Широченко как-то вдруг решительно набрал силу, и она запела «Прощание славянки». Виктор Георгиевич резко повернул голову к водителю, будто испугался чего-то. Потом растерянно оглянулся на нас со Светланой. «Вот это да!» — промолвил. А песня набирала силу. И снова в поход труба нас зовет. Сергей сделал погромче. Виктор Георгиевич еще раз оглянулся. Славянка, вот так встреча. Я ненарочно улыбнулся Сергей, поставил первую попавшуюся под руку кассету. Пела Анна Широченко и не знала, и не догадывалась, что в эту непростую для Гладышева минуту горьких воспоминаний протянула ему будто дружескую руку, свою славянку. И Виктор Георгиевич, почувствовав искреннее тепло этой руки, ухватился за нее. И ему

0: слушаете радио «Образ».
1: Здесь было кладбище, я помню. Вот и еще одна поездка. На этот раз в Смолино, в ту самую деревню, где жила большая дружная семья Георгия Яковлевича и Александры Федоровны Гладышевых, где в церкви Рождества Пресвятой Богородицы крестили маленького Виктора, и которую осенью 1941 года после тяжелого боя с большими потерями захватили фашисты. Наш герой не был здесь много лет. Наверное, и время нашел бы, не те эти расстояния, чтобы так долго собираться в путь. Но как-то не шли в сторону Смолина ноги. Все казалось, претерпится к боли, обязательно поедет. В молодости думал, успеет, жизнь-то большая, за горизонтом еще горизонт. А потом обострилась к старости память, и она, память, так приблизила страшные дни военного детства, что Виктору казалось, он вновь чувствует боль обмороженных ног, вкус пшеничного зернышка под языком, видит дуло наставленного на него немецкого автомата. Решил, откладывать больше нельзя. Мы въехали в деревню со стороны Наро-Фоминска. Ухабистая дорога вильнула в поле, за которым виднелась отвернувшаяся от нас деревня. Мы видели только огороды, засаженные картошкой поля, кое-где низкие потемневшие бани. Но особенно хорошо видны высокие добротные дома под яркими крышами. Дома, не помнящие тех тяжких дней. У одинокой елки в чистом поле памятник, простой и непритязательный. Покрытая традиционной серебрянкой скульптурная группа на постаменте из темного камня. Солдат в длинной, затянутой ремнем шинели, в руке каска. Рядом юная женщина с букетом то ли цветов, то ли осенних листьев скорбно склонила голову. Она смотрит вниз, где под тяжелой надгробной плитой лежат воины. Много воинов. Их имена перечислены в бесстрастном алфавитном порядке. Мы стали считать, насчитали 87. Ветрам в поле неведомо чувство меры. Принесенная сюда с дороги пыль основательно въелась в ложбинки букв. Виктор Георгиевич провел рукой по пыльной надгробной плите, и буквы, словно дремавшие до сей поры, казалось, стали выкрикивать фамилии. Жарков И.А., Зотов И.И., Григорьев П.А., еще Григорьев П.В., Морозов А.Д., Рощин Н.А., Соловьев А.И., Холин В.П., Талько Н.И., Яшкин Г.И. Постояли у памятника. Медленно пошли в сторону деревни. «Я ничего не узнаю», — беспокоится Виктор Георгиевич. «Давайте подойдем к церкви. Мне легче будет понять, где что». «Но ведь церковь взорвали немцы, когда отходили, напоминаю я. Все равно я вспомню с того места». Церковь — это несколько беспорядочных куч битого, сдобренного известью кирпича. Горка, на которой когда-то она стояла и была видна далеко окрест, успела густо зарасти травой, и ее подожгли чьи-то хозяйские руки. подожгли, видать, совсем недавно, потому что легкий ветерок разносил вокруг запах гари, а сама горка одинаково ровно и зловеще чернела. А где же кладбище? Здесь было старое церковное кладбище. Виктор Георгиевич волновался, ходил взад-вперед по пепелищу. Я же хорошо помню. В деревне самый интересный человек — незнакомый. Поэтому спешит к нам немолодая женщина в синем наспех накинутом плаще. Любопытство свое не скрывает. «Откуда вы?» «Из Москвы». «По делу или как?» «По делу, конечно. А вы не знаете, куда делось старое церковное кладбище? Здесь, прямо под горкой, кладбище было. Никуда не делось. Оно и сейчас здесь. Только плиты мраморные растащили, ну, которые на могилы кладут. И надгробия, конечно. Дорогие были надгробия». «Кому нужны чужие надгробия?» «Да вы как будто с луны свалились. Сейчас такой мрамор разве найдешь? Переносят на могилы своих родственников. Но там же другие имена». «Нет, вы и правда с луны свалились. Затирают чужие, пишут свои. Сейчас памятник на могилу поставить не ешь, не пей, за год не накопишь. А тут готовый». Сбоку одиноко чернеет большая мраморная плита, чудом уцелевшая. Подходим, читаем. Кухтаров. «Я помню Кухтаров. Я сюда еще цветы носил. Мама меня посылала, и я носил. Надо же, сохранилось». Виктор Георгиевич принимается смахивать с плиты пыль. Рука вмиг становится черной от копоти. Я даю ему салфетку. Он трет плиту, приговаривает. «Это как же можно надгробие воровать? Это когда же было такое, Господи?» Женщина совсем ничего не понимает. «Откуда взялись эти странные люди? Зачем? Чего хотят?» Уходит, а мы идем вдоль деревни. Виктор Георгиевич ищет дом Ивана Федоровича Глотикова, дорогого своего дяди Вани. Деревенские дома стоят в рядок, справные, окна в наличниках, заборы крепкие. Есть несколько домов уже нашего недавнего времени. Они на деревенские не похожи. Двухэтажные, обшитые сайдингом, с массивными гаражами, с круглыми спутниковыми антеннами на крышах. Давайте пройдем вперед. Мне кажется, немного ниже. Нет, опять не он. Дом дяди Вани чуть вглубь стоял, ближе к огородам. Там рядом еще колодец был. Колодец, наш, я сразу узнал его, но где же наш дом? И сквозь вздох с облегчением и болью, с радостью и страданием. Вот он, покосившаяся, вросшая в землю развалюха. Окна вровень с землей, трухлявые стены кое-где подперты такими же трухлявыми бревнами, крыша под заплатками то ли слегка съехала назад, как изъеденная молью шапка на старческий беспомощный затылок. Давно сочтены дни этого смоленского старожила. Чем живет? Какими силами держится? Вот рухнет сейчас на наших глазах, рассыплется в мелкую крошку и уже сам, наверное, не против. Зажился. Виктор Георгиевич долго стоял возле дома. Я не торопила его. Хотела обойти вокруг, но запуталась в высоких зарослях крапивы. Дом действительно не попадал под общую линейку, на которую держали равнение другие дома. Он вдавался в огород и вроде как не мозолил глаза своей дряхлостью и убогостью. Наверное, именно поэтому и отмерено ему многое лето. Подошел Гладышев. Вон окошко маленькое, видите? В той каморке тетя Аня девчонок прятала, от немцев берегла. Заглядываю в окошко. Многолетняя паутина в углу, проржавленная спинка железной кровати, прогнившая самоварная труба. Почему уцелел этот дом? Почему не пнули его ногой раздосадованные соседи? Почему не подпалили бомжи? Почему не растащили на дрова и не зацепили трактором? Только ли потому, что дом не на общей линейке? А может, есть другая причина? Говорят, что верные собаки ждут своих хозяев годами, бывают, не дождавшись, умирают. Может, и дом хранил верность и надеялся, ждал встречи с теми, кому он верно и преданно служил. Один из них — мальчик Витя. Не по своей воле оставил он дом, и другие дети не по своей воле. Вот и ждал дом встречи. Смерть к старикам приходит тогда, когда теряет смысл жизнь. И у этого дома был смысл. Дождаться. Я нашел утюг тети Анин. В крапиве валялся. Утюг ржавый, изрешеченный мелкими дырочками. Виктор Георгиевич зачем-то поднимается по скрипучим ступенькам соседского дома. Садится на одну из них. Помните, я рассказывал вам, как мы с Ванькой гранаты кидали на дорогу? На этих вот ступеньках и сидели немцы, наблюдали. Потом он смотрит на меня, будто на что-то решаясь. «Хотите, пойдем туда, где меня расстреливали?» «Может быть, не пойдем?» Но он уже пошел. За родную развалюху, сквозь крапиву, к одиноко стоящей в поле яблони. Перед самой яблоней вдруг резко остановился и стоял так, лицом к полю, не оборачиваясь. Стоял недолго. Резко повернулся, пошел мне навстречу. Заметила, у него слегка дрожали губы. «Ну вот, показал», — тихо вымолвил он, будто винясь передо мной за что-то, развел руками, опустил голову. Еще немного прошли мы по деревенской улице. До войны она называлась Большой, теперь Центральной. А здесь Гришу Темнова застрелили, который на лошади, я рассказывал. Поросший плотной свеженькой травкой кювет. За ним справный дом, выкрашенный ярко-зеленой краской, окошки с наличниками, крепкая крыша. Подумалось, человеческая память несравненно цепче памяти земли. Земля быстро стирает с себя вчерашние беды, впрочем, как и вчерашние радости. Она живет сегодняшним днем, и в этом ее несомненная правда, в этом ее сострадание к памяти человеческой. Ведь если бы я одна приехала в Смолино, я бы не увидела на этой деревенской улице ничего достойного внимания. Самая обычная деревня, не заброшенная, слава Богу, дома крепкие, огороды ухоженные. Но вот рядом со мной идет человек, который помнит. Здесь Гришу Темнова застрелили. Болящее сердце ничего не забывшего человека вряд ли успокоится, вряд ли научится стучать в такт размеренному ритму дня сегодняшнего. Веселый, наконец-то дождавшийся весны, малахитовый от свежей травки пригород давно забыл свист одинокой пули, посланной в горцующего на коне мальчика. Виктор Гладышев помнит. И благополучный, свежевыкрашенный, с резными наличниками дом на том самом месте только обостряет душевную боль. Память кричит и не скупится на подробности. Потом мы долго били ноги по пустырю за деревней. Виктор Георгиевич очень хотел найти то место, где они с Иваном похоронили солдат, наших и немцев. Сделать это было непросто. Мы долго плутали по задворкам деревни, пока, наконец, не нашли две пустых могилы. Они осели, обсыпались, по всему было видно, что пустуют давно. На дне одной из них валялась пустая банка из-под шпрот. Мы постояли и пошли, ничего не стали комментировать. Но я видела, как Виктор Георгиевич сник, задумался. Слов утешения я найти не смогла. Спускаемся к речке. Заброшенная, 100 лет нечищенная, она все-таки умудрялась журчать, пробиваясь сквозь почерневшие от времени коряги, подмытые с вывороченными корнями деревья, сквозь ветки подкосившихся от времени путанных, перепутанных сухих кустов. Березовка журчит негромко, будто колокольчиком негромко позвякивает, а вода в ней, несмотря ни на что, чистая. Стою на мостках, любуюсь деревенской речкой, вглядываясь в ее чистоту, слушаю легкое журчание. Виктор Георгиевич на мостки не пошел, остался чуть поодаль. Стоит, всматривается в быстрое течение Березовки. Мне кажется, что он меня просто ждет. А ведь действительно уже пора. Дорога обратная не близкая, успеть бы вернуться засветло. Мы направляемся обратно к деревне. Грязно, выбираем, где по суше, оттого и идем не спеша. Быстро прошло время, говорю я. Молчит. Как вы думаете, Виктор Георгиевич, возродится когда-нибудь в Смолино церковь? Не отвечает. Смотрит на меня виновато, и я вижу второй раз за сегодняшний день, как дрожат его губы. Виктор Георгиевич, простите, там, где вы стояли, в 3 метрах не дальше от мостков, прорубь была. Девочку туда, фашисты, девочку.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: И у нас дальше такое замечательное слово. Слово о памяти смертной. О смерти. То есть Иоанн Лествичник подходит к очень важному явлению духовной жизни. Он говорит о том, что человек для того, чтобы очиститься и стать готовым к предстоянию Богу, он должен плакать. Только плачущий человек находится в правильных отношениях с Богом. Но вот эта мысль ключевая. Я не буду на эту тему много говорить о том, как хорошо плакать. Потому что на самом деле человеку говорить об этом почти невозможно. Человек либо поймет это, Бог ему откроет, либо не поймет. Но Бог все делает каждому, когда он может это вместить. Скажем, человек, у которого есть очень важная работа, на которую поставил его Бог. Плач для него будет неуместно. Ему надо исполнять свое служение. И Бог до поры до времени его от плача охраняет. А другому человеку плач не повредит, и Бог дает ему познать этот самый плач. И в человеке начинают произрастать благие плоды, но из мира, простого вот мира человеческих отношений, его этот плач изымает. Плачущий человек быть среди людей не может. Он ищет уединение. Поэтому Господь дает слезы и плач каждому в свое время. Нам, простым людям, так скажем, неискушенным, достаточно пребывать в плаче хотя бы в дни Великого Поста. И для того, чтобы мы это делали, и написана вот эта самая большая-большая книга, которая называется «Постная Триодия». Единственная ее цель в том, чтобы люди, стоящие на службе, плакали. Ну или канон Андрея Крицкого, как некий такой уж совсем выжимка из всего того, что можно собрать в дни Великого Поста. Вообще, конечно, наше время в этом печально. Скажем, «Постная Триодия» написано, чтобы люди ее слушали. Это единственное ее назначение. Чтобы человек, слушая, плакал, сокрушался, каялся в своих грехах. Триодию никто не слушает.

0: скажу». Авраам повиновался. Ему было очень жалко своего единственного сына, которого он любил больше, чем самого себя. Но Бога он любил больше всего и верил ему совершенно, и знал, что Бог никогда и ничего плохого не пожелает. Он встал рано утром, оседлал осла, взял с собою сына Исаака и двух слуг, взял дрова и огонь для всесожжения и отправился в путь.
1: Господь вел своих пророков через горнило человеческих страданий, иногда ставил их перед сложнейшим выбором. И, в частности, пророк Авраам был поставлен перед выбором о том, чтобы Бог повелел ему принести в жертву своего единственного сына, которого звали Исаак.
2: Батюшка, а почему Авраама называют отцом верующих?
1: Вот как раз Авраама и называют отцом верующих, потому что он твердо верил в Бога, он верил в промысел Божий, он знал, что Бог ничего не делает для того, чтобы было человеку не на благо. И поэтому он твердо верил в то, что в последний момент Господь сделает так, что эта жертва, может быть, будет не нужна, именно человеческое жертвоприношение его сына.
2: Отец Евгений, в Библии Авраама называют патриархом. Сколько их было? И что значит это слово?
1: Да, патриарх, слово патриарх означает отец народов. И патриархов в библейской истории нам известно 12. И Авраам считается патриархом, потому что он был многочаден, от корня его произошли многие народы на земле.
3: Отец Евгений, поясните, пожалуйста, вот такая нерушимая вера, как у Авраама, у Иова, это дар, милость Божья? Вообще, это богоизбранность, это тяжкий крест или это способность вот в силу Божьего какого-то дара видеть и чувствовать по-другому?
1: Я думаю, во-первых, что это способность, конечно же, способность, и, конечно, это милость Божия. То, что вот именно, может быть, веру этих пророков Господь должен был испытать для того, чтобы они сами утвердились в себе, в своей вере. И кроме того, если мы говорим об Иове, то там, кроме того, еще и цель была и посрамить сатану.
3: Это было тяжело, потому что Авраам сначала ушел
1: своих... мы можем об этом говорить с точки зрения наших человеческих представлений об этом. Да, конечно, представить себе на месте Авраама, когда Бог повелевает ему единственного сына принести в жертву ему самое дорогое, что у него есть. И, кстати говоря, очень во многие русские народные сказки перешел именно вот этот библейский образ, когда что-то самое дорогое просят принести в жертву для того, чтобы испытать человеческие чувства, испытать человеческие качества человека. Поэтому даже вот мы видим, как Библия перешла в фольклор, в народный фольклор, потому что ведь действительно это был великий подвиг Авраама, решиться на то, чтобы единственного сына, любимого сына принести в жертву Богу, в жертву тому, кого он любит больше всего земного.
3: Спасибо.
2: Батюшка, а Исаак был уже взрослый, когда Авраам хотел принести его в жертву?
1: Об этом мы не видим прямого указания в библейских текстах, но мы, скорее всего, можем предполагать, что он был, видимо, юношей старше подросткового возраста, когда это должно было произойти, это явление. И, собственно говоря, очень многие картины, особенно западных художников, потому что эта тема очень была распространена, этот художественный образ был очень распространен в средние века, то мы видим Авраама старцем и видим юношу, которую видим Исаака юношей.
3: Отец Евгений, у меня вот такой вопрос. Вот Авраам не засомневался нисколько в том, что Господь ему повелел принести в жертву Исаака, может быть, потому что у него был еще один сын, Измаил, и обетование могло быть связано с ним? Ведь мусульманский народ тоже размножился в великий народ.
1: Да, возможно, но главным образом, почему Бог повелел принести сына единственного, как мы об этом слышим, почему именно Исаак сын единственный? Потому что Исаак – это был сын, полностью относящийся к богоизбранному народу, целиком, полностью и по матери, и по отцу. И поэтому именно этого сына Господь и призвал Авраама принести в жертву.

0: испытывая тем самым его веру. И Авраам никоим образом не сомневался, и потом более того, поскольку все-таки он был пророком Божиим и шел полностью по воле Божьей, как многие пророки, мы об этом знаем и из Нового, и из Ветхого Заветов, то, конечно же, он не сомневался, что все, что Бог повелевает, все есть полная истина, истина в абсолюте. А что касается старшего сына, то, например, в мусульманской традиции, значит, толкование этого эпизода, есть значительное расхождение с иудейским толкованием этого эпизода. То есть в мусульманской традиции, в мусульманских текстах мы читаем о том, что пророк принес сына своего Исмаила. Причем было определено место, где он должен был это сделать. Это было место нынешнего города Мекки. И когда он пытался принести его в жертву, нож перестал резать. Это в мусульманской традиции, мы знаем об этом. И вот, кстати говоря, поэтому и был установлен большой мусульманский праздник, который называется Курбан-Байрам. Это праздник жертвоприношения. Но принципиально отличается, во-первых, то, что мы читаем в мусульманских текстах, происходило намного раньше, потому что за то, что пророк принес Аллаху в жертву своего сына Исмаила, тот подарил ему следующего сына, которого назвали Исаак. Но это принципиальное отличие между Библией и Кораном.
1: Спасибо.
2: Батюшка, а зачем Авраам скрыл от своего сына и от остальных людей, за что он хочет принести в жертву Исаака?
0: А очень просто, потому что Авраам выполнял волю Божию. И то, что сказал Бог, никакие люди не могли его отговорить или поменять что-то в этом решении. Он был водим Богом. И поэтому, поскольку Господь ему сказал, что нужно сделать именно это, он это без всякого прикословия, без всякого рассуждения стал выполнять. Внутри, конечно, может быть, он надеялся на то, что Господь в последний момент изменит свое решение, и будет не нужна эта кровавая жертва. Но полностью он шел по воле Божьей, руководствуясь Божьим указанием.
1: Вот иногда и в жизни получается так, что когда перед нами какие-то возникают сложные жизненные обстоятельства, вот у меня у самой так было, то легче отдаться на волю Божью и делать не по своему какому-то произволению, хотению, желанию, а вот как оно идет, как бы тобой сверху руководиться, оно так проще и благоустраивается. Вот, может быть, действительно как-то и у Авраама было так, что он просто чувствовал легкость от выполнения Божьего руководства такого.
0: И кроме того, конечно, без всякого сомнения, это так. И кроме того, он ни минуты не сомневался в Божьем милосердии и в Божьей воле. Скорее всего, я думаю, что он не просто думал, но он был уверен в том, что Господь уготовит себе другого агнца, но не Исаака.
1: Тяжело представить, что такое общение с Богом, но, наверное, оно настолько человека насыщает и наполняет, что наши все вопросы, да, о том, а почему так, вообще не имеют смысла, потому
0: конечно,
1: что настолько Бог общение.
0: Конечно, оно не просто, я думаю, что оно даже человека меняет, оно меняет полностью человека в корне, и поэтому у человека пропадают сомнения в том, что то, что Господь говорит, это истина в абсолюте.
2: Батюшка, а что за земля такая Мориа? И почему именно там нужно было совершить жертвоприношение?
0: Дело в том, что гора Мориа – это было место, земля Мориа и гора Мориа – это было место, где впоследствии был построен Иерусалимский храм. Один единственный храм, куда все иудеи собирались раз в год на молитву и на поклонение божеству. И поэтому именно это место должно было быть освящено именно вот таким подвигом веры. Вот поэтому именно и была выбрана эта земля Мориа, и эта гора Мориа, потому что это место богоизбранное, где Бог хотел испытать веру своего верного раба Авраама.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: На третий день пути они пришли к горе, которую указал Господь. Авраам оставил слуг и осла под горой, взял огонь и нож, а дрова возложил на Исаака и пошел с ним на гору. Гора, на которой Авраам приносил в жертву Исаака, получила название горы Мориа в Впоследствии на этой горе был построен царем Соломоном по указанию Божию Иерусалимский храм. Когда они шли вдвоем на гору, Исаак спросил Авраама: «Отец мой, у нас есть огонь и дрова, а где же агнец, ягненок для жертвоприношения?» Авраам ответил: «Господь усмотрит себе агнца». И шли далее оба вместе и пришли наверх горы, на место, указанное Господом. Там Авраам устроил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он уже поднял нож, чтобы заколоть своего сына, но ангел Господень позвал его с неба и сказал: «Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел единственного твоего сына для меня».
2: Отец Евгений, а почему в Библии говорится то, что Исаак нес дрова, а Авраам — огонь и нож?
0: Потому что Авраам должен был принести эту жертву, поэтому в его руках был и нож, и огонь. А Исаак был, собственно говоря, сам этой жертвой, поэтому он нес дрова. То есть он нес то, на чем должна была быть принесена эта жертва. Вот поэтому именно Библия нам так об этом конкретно и говорит.
2: Батюшка, Исаак спросил Авраама о агнце. Он что, догадывался, какую жертву хочет принести его отец?
0: Во-первых, они несли для жертвоприношения все, что нужно, но не вели барана, барана, которого было принято приносить в жертву. И поэтому, конечно же, у Исаака возник вопрос: кто же будет этой жертвой? Где сам агнец, который будет принесен для этого? Вероятно, Исаак догадывался,

0: делал отцу Феофану на
1: Стос, объясняя смысл древнего пророчества, указывает на Иоанна, который пришел в духе и силе Илии. С тех пор пророческое служение в его библейском понимании угасло, но его дух и поныне несет в себе Церковь Христова. До свидания. Храни вас Бог.
2: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истинно возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави мне огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мне обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю я тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава, с 2 по 15 стих. Давайте послушаем.
4: Иоанн же, слышав о узилищах дела Христова, посла два от ученик своих.
5: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благоденствуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять его, он есть Илия, которому должен прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: «То есть Илия, хотяй прийти, имея уши слышать и да слышит».
3: оказавшись в заключении, Иоанну Предтечи становится очень тяжко. Не только потому, что вместо высокого небосвода и бескрайних просторов пустыни перед ним теперь глухая каменная стена тюрьмы крепости Махерон в горах рядом с Мертвым морем. Не только потому, что вместо перемены солнечного дня и звездной ночи теперь он погружен в нескончаемый мрак сырой темницы. Его, совершенно не избалованного житейскими удобствами подвижника, страшит другое. Он не понимает, что происходит. Он видел, как сам Бог во время крещения подтвердил мессианское достоинство Иисуса. Он предвкушает наступление царства Мессии, его триумф над врагами, включая нечестивого Ирода. Но почему-то все идет совершенно не так, как ожидалось. Точнее говоря, вообще ничего из столь вожделенного не происходит. Горячий и ревностный пророк отправляет своих учеников к Иисусу с прямым вопросом: «Ты на самом деле Мессия? Или нам другого ждать?» В ответ Иисус предлагает ученикам Предтечи рассказать узнику о том, что имеет место. Да, никаких политических восстаний нет, но зато прозревают слепые, исцеляются хромые, прокаженные, глухие. Ирод все так же беззаконно правит, но зато воскресают мертвые и проповедуют нищие безграмотные. Своим ответом Иисус как бы сам задает вопрос Предтечи. Смотри, что важнее, конкретные живые люди или же абстрактные политические процессы? Что важнее, человек или политика? Но разве не люди делают историю? Разве не исполняется сейчас у всех на глазах пророчество о Мессии? Блажен тот, кто сможет переступить через свои привычные представления и довериться Богу в его премудром водительстве. Все действительно идет не так, как ожидали многие. Но и в этом подтверждение верности происходящего. Все идет по божественному, а не человеческому плану. В своем ответе Иоанну Спаситель предлагает самый суровый способ испытания – проверку делами. Он не выдвигает каких-то изысканных аргументов в свою пользу, он не жонглирует цитатами Писания, он просто призывает посмотреть непредвзято на происходящие дела и самому сделать вывод, Мессия ли Иисус или же обманщик. Слушая эти евангельские строки, невольно задаешься вопросом, а многие ли из нас смогли бы выдержать такое испытание делами? Христианство достаточно легко превращается в часть мировоззрения, становится ключевым элементом национальной идентичности или культурообразующим фактором, но как только мы попытаемся встроить его в практическую будничную жизнь, мы понимаем, насколько это непросто. Непросто именно потому, что все сопротивляется и внутри нас, и снаружи. Мы живем в пространстве, где сплошные наезженные колеи, по которым нас несет, а Христос предлагает выбраться из этой привычной и понятной колеи и двигаться иным путем, а иногда и прямо по бездорожью. И слова Христа, которыми завершается сегодняшнее чтение, тому подтверждение. Он говорит: «Царство Небесное требует личного усилия. Туда не попадают течением толпы. Это всегда личный выбор и личный подвиг. Христианство невозможно без преодоления прежде всего себя самого, своей косности и лени, своего безразличия и пассивности. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы нас в Царство Небесное кто-нибудь занес, ходатайствами ли святых, молитвами ли духовника или каким-то другим способом. Проблема только в том, что в этом царстве нет места потребителям. Там находятся только, с позволения сказать, производители добра, милости, радости, святости. Заносить можно только недееспособных, но в Царстве Бога все деятели активны, а не беспомощные и унылые лежебоки. У святых отцов-аскетов была предельно простая максима: «Кто не в борении, тот не со Христом». Можно бесконечно долго восхищаться красотами гор, развалившись на диване, перелистывая фотоальбом, Но пока сам не начнешь взбираться по горной круче, истекая потом, преодолевая боль в мышцах, никогда не поймешь, почему лучше гор могут быть только горы. Можно умиляться и восторгаться высоте и духовности слов Христа, но пока Евангелие не станет проблемой, требующей преодоления жизнью, мы так и будем оставаться лишь номинальными христианами. Помоги же нам, Господи, быть, а не только казаться Твоими верными учениками.
6: Евангелие, день за днем.
7: Песнопение Божественной Литургии.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Мы шутим не потому, что нам свойственно чувство юмора. Нет, мы стараемся не терять чувство юмора, потому что без него мы пропадем. Здравствуйте, друзья. Это «Утро» на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова. Цитаты принадлежат Эльфу Марии Ремарку. А со мной в утренней студии сегодня Игорь Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, сегодня хочу поговорить о Дне памяти и скорби, про память усопших и том, что такое настоящий патриотизм. Мне кажется, что в этот день, этим утром, как никогда, может быть, трепетно обсудить эту тему, как никогда важно еще раз об этом поговорить. 22 июня 41 года, 85 лет назад, началась Великая Отечественная война, ставшая важнейшей составной частью Второй мировой войны, которая продолжалась с 1939 по 1945 годы, самой крупной в истории человечества. С 96 года этот день в России является официальным днем, днем памяти и скорби. Война началась с внезапного нападения фашистской Германии на Советский Союз в 4 утра 22 июня. И наиболее важными для победы советской армии над гитлеровцами стали в 41 году оборона Москвы, а также Сталинградская битва с 42 по 43, Курская дуга с 43 год. И в 44-м советская армия вышла на границу СССР и начала освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 2 мая 45-го года был взят Берлин, а в ночь на 9 мая представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая, в отличие от Великой Отечественной, завершилась чуть позже, 2 сентября 45-го года, когда Япония, одна из последних стран-участниц войны, против СССР подписала акт о капитуляции.
2: И есть еще одно гораздо менее важное событие. 22 июня, ровно в 4 утра, меня рукоположили в дикана.
5: Да.
2: Нет, почему? Просто владыка у нас всегда 22 июня служит рано утром, в 4 утра, литургию и панихиду обо всех войнах. Ну и так получилось, что однажды и я тоже, так сказать, немножечко вот на эту службу попал, и так с тех пор никак и не выпаду. Ну,
5: сколько
2: чего я несказанно
5: или...
2: рад. Вот, даже уж и не помню. И вот. Но пока еще недостаточно, пока еще время есть.
5: Но День памяти и скорби – это всегда что-то такое, что затрагивает как раз струны патриотизма в наших сердцах, и все-таки... Ну да, началась война. И то есть мы понимаем, что это действительно началась точка невозврата для целого поколения, для целой нации. Но сегодня, рассуждая о нем из 2026 года, кажется, что эти события, описанные в книгах, в некоторой степени романтизированные в фильмах, немного, ну, какие-то такие уже не... Ну, они реальные, но, тем не менее, они от нас отгорожены огромным количеством времени.
2: Вот,
5: колоссальная проблема в романтизации толщи времени, которая все преобразовывает и идеализирует, и том, что мы, ну, начали как-то сменилось отношение, что ли, и вот как-то.
2: Ну, я думаю, что это
5: пытаюсь
2: не
5: сформулировать, видите, не проблема это.
2: Не проблема,
5: это
2: потому что это нормально абсолютно, потому что время проходит, и для нас, ну, была, например. Отечественная война там 1812 года. Это действительно была просто, ну, это мировая война, это, ну, просто событие из ряда вон. И то, что сделали тогда наши соотечественники, это просто, ну, это не укладывается вообще в принципе в голове. И, кстати, вот недавно тоже мне попадалась такая заметка о, как раз, по-моему, уфимские мушкетеры. Вот когда мы говорим о мушкетерах, у нас в голове
5: Атос,
2: там...
5: Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян.
2: Да-да-да, Франция и вот все прочее. Вместе с тем, мушкетеры это были вполне себе наши русские войска.
5: Они тоже ходили с мушкетами и
2: в разлетайках? Да-да-да, именно, ну, как бы были немножко не разлетайки, но немножко

0: Мушкеты были, конча, так скажем. Ладно. Да. Вот, мушкеты были, и, например, уфимские мушкетеры — это те самые, ну, просто вообще невероятные какие-то люди, которые, ну, опять же, естественно, полк был сформирован задолго до Бородинской битвы, но в Бородино они стояли в самом центре, и они приняли на себя самый просто чудовищный вот этот вот удар всей французской армии, и они выстояли. И более того, именно этот уфимский полк, ну, собственно, пошел в такую вот в эту последнюю атаку, страшную атаку, штыковую, потому что уже не было возможности вести огонь, заканчивались боеприпасы. И даже более того, сам командир этого полка говорил о том, что он не может удержать людей от штыковых атак. То есть это очень так характеризует. То есть вот это же сражение, которое шло весь день. И постоянно, когда вот эти линии сближались, именно наши бойцы после там первых залпов, они сами шли в штыковую. А штыковая это же жутко, это ужасно,
1: это чудовищное
0: дело. Да, да, да.
1: Это, помните, самое страшное. Поэзия была. Я много раз бывала в рукопашной, раз наяву и тысячу во сне. Да, да, кто да. говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне.
0: Да. А здесь люди сами бросались в рукопашную именно потому, что, ну, потому что за нами Россия. И вот это действительно мушкетеры, о которых не написано должные поэмы, а вместе с тем они очень бы были достойны, ну, самых лучших, наверное, произведений и, ну, самых таких вот... Ну, именно они являются нашими, наверное, культовыми героями, о которых мы ничего не знаем. Потому что мы просто про них забыли. Потому что это было давно.
1: Ну, и война 1812 года, повторяем.
0: Да, да, да. И вроде бы как бы вот, ну, вроде бы все. Но вот для меня всегда, вот это моя такая личная боль, наверное, поскольку я интересуюсь русской историей, и для меня каждый раз это такая вот... Ну, у нас столько удивительных фактов, у нас настолько удивительнейшие люди. Так почему мы о них не говорим? Почему мы о них не снимаем фильмы? Почему мы не, как бы, не исследуем вообще эту тему? То есть мы свою собственную историю просто забыли. И это, мне кажется, ну, большая проблема. Потому что там где-то там другие страны, они там с гораздо меньшим поводом носятся просто как с чем-то таким вот прям вот крайне важным. А мы просто забываем какие-то невероятные подвиги, правда, невероятные подвиги. Ведь самым главным оружием русской армии, опять же, да, вот в той Отечественной войне, по признанию французов, это было не какое-то вот, не мушкеты, не сабли, не конница, не артиллерия. Русский дух. Это то, чего они, вот, что они не понимали. Это то, с чем невозможно было справиться. Это не генерал Мороз выиграл войну. Выиграл войну русский дух. Потому что именно это не позволяло просто, да, в том числе нашим уфимским мушкетерам, отступить. Или просто не встать в штыковую. Когда уже все, когда уже сил нет, когда уже армия отступает, и только ты можешь задержать войска Наполеона. Но ты встаешь и делаешь просто невозможное. Ну, наверное, это здорово. И, к сожалению, мы это забываем, еще раз повторюсь, точно так же, как мы забыли невероятнейших героев Первой мировой. И нам есть чем гордиться, нам есть о чем говорить. Да, Первая мировая, она для нас очень сильно запятнана, потому что для нас это та война, которая закончилась, ну, по сути, гибелью нашего государства. Потому что русская, да, Российская империя в результате Первой мировой войны перестала существовать. И все те, ну, просто колоссальные завоевания и достижения нашей армии, они были просто перечеркнуты, ну, вот этой глупой пропагандой и обещанием всеобщего равенства, братства, счастья на земле, да, и то, что вот все все получат. И в результате все получили действительно в равной мере голод, холод, разруху, смерть и ГУЛАГ. Да, вот мы это все получили без исключения. Это действительно война, о которой, ну, как-то не принято вспоминать, хотя на самом деле это мировая история, потому что другая война, да и другие войны, наверное, уже можно сказать, они затмили Первую мировую, и мы об этом даже, о ней как-то особо даже не вспоминаем. Хотя, вот все-таки про Первую мировую, ну, опять же, у нас есть хорошие фильмы зарубежные, но у нас нет ни одного фильма или книги, или хоть какого-то произведения нашего русского. Ну, опять же, потому что рефлексии непосредственных участников просто не было, потому что наша мировая закончилась гражданской. И там уже было не до воспоминаний о фронте. Но вместе с тем, сейчас-то бы можно было бы об этом немножечко говорить. И, опять же, да, самое знаменитое, и, наверное, не самое героическое, но, тем не менее, самое знаменитое, это самая крепость Осовец. Да, русская крепость, которая совершенно была не предназначена для длительной осады. Там всего несколько человек, какой-то тоже, по-моему, казачий полк, там ополчение. Ну, то есть части были такие, ну, это не регулярная армия, это не самый какой-то вот такой боеспособные части. А против них выдвинулась, ну, буквально элита немецких войск. Потому что крепость Осовец стоит в болотах. И единственный проход через эти болота как раз через этот город, через это укрепление. Единственный шанс проложить там железную дорогу по-другому никак. Ее просто невозможно обойти физически. Там болото. И именно эта крепость Осовец, ну, просто отказалась сдаваться. Ну, их попросили продержаться, по-моему, неделю. Они держались больше месяца. И там от крепости, собственно, не осталось вообще ничего, потому что ее равняли самыми мощными орудиями артиллерийскими. На тот вообще момент в мире не было более мощных пушек, чем те, которые были направлены против Осовца. А у нас было всего лишь какой-то там, ну, батарея легких полевых орудий. Ну, вот просто вот пушечки, которые вот руками катятся. Это
1: была лайкой на танк.
0: Да. Эти пушечки было невозможно победить, потому что немцы говорили, ну, это невозможно, там нет ничего, там ни одного целого кирпича не осталось. Там просто пыль и труха. И вот из этой горы пыли постоянно раздается какой-то артиллерийский, пулеметный, винтовочный огонь. Что там может стрелять? Мы там уже они равняли буквально вот с немецкой педантичностью. Они все это разбили на квадраты. И они эти квадраты просто не просто равняли с землей, они это перекапывали просто буквально. То есть там вообще ничего не могло остаться. И из этого ничего потом еще не просто какой-то там стрельба в никуда, а там наш еще этот артиллерийский погреб подорвали из этой пушечки маленькой. Ну, это нереально.
1: А это событие Второй мировой войны?
0: Первая мировая. И это одно из самых первых и самых страшных применений отравляющих газов именно на Восточном фронте. У нас не было, ну, в принципе, тогда вот этих вот там масок, да, достаточных, вот, а были применены хлор. А хлор — это же страшная вещь, потому что он с водой, собственно, превращается в соляную кислоту, одна из самых сильных. После хлора там, в принципе, ничего живого не остается. Там даже любая растительность, она мгновенно становится бурой просто. Там ее выжигают всю изнутри. Винтовки не стреляют, потому что там моментально ржавчина.
1: Да, да.
0: Вот. И это тот самый случай, когда немцы просто решили, что, ну, как бы все. Они сейчас пускают газ. После этого там не могло не остаться никого в живых. И они просто шли занимать, наконец-то занимать эту крепость. И когда они приблизились, опять же, да, вот на несколько шагов, это то, что потом будет пугать всю Европу на протяжении многих лет. Знаменитая атака мертвецов. То есть те люди, которые, в принципе, уже физически были мертвы, они поднялись в атаку. Потому что, опять же, в штыковую, потому что винтовки не стреляли. И, ну, немцы бежали в ужасе. Потому что, ну, это невозможно. Как можно сражаться с призраками? Как можно сражаться с мертвецами? Это невозможно. Отборные немецкие части бежали прочь от этой кучи пепла просто, да, и камней. Ну, об этом стоит, наверное, снимать фильмы. И об этих героях стоит как-то не забывать.
1: О наших героях, о героях с российской стороны.
0: Конечно,
1: как раз потому, что на Западном фронте «Без перемен» как раз и описывает события Первой мировой войны, когда немецкие мальчишки под действием, опять же, пропаганды блестящей, которая была организована, шли на фронт и не понимали, что они тут делают, но приказ. Есть приказ, а во-вторых, рефлексии есть рефлексии.
0: Кстати, прекрасный фильм и прекрасная книга.
1: Фильм
0: не
1: смотрела,
0: же.
1: Книгу перечитывала.
0: И фильм прекрасный, и книга хороший прекрасная, фильм? Да.
1: Новый который. Его же что-то пытались экранизировать, но как-то вот все, что читала по отзывам, говорили, что лучше не
0: смотреть. Не помню, тогда не буду врать.
1: Ну, это, знаете, это как битва между людьми, которые всегда читают книжку, потому что фильм, говорят, не, ну, книжка лучше. Ну, естественно, книжка лучше.
0: Но фильм по мотивам, так скажем, он не по книге, он по мотивам, скорее, сделан. Поэтому если не ожидать от него ремарка, то будет очень все хорошо. Вот. Но вот у них было время... это осознать и это запомнить.
1: Но это было время у автора, на самом деле, который был непосредственным участником событий.
0: У наших авторов времени не было на то, чтобы осознать, описать и как-то вот это все обдумать. Потому что, повторюсь, начиналось гражданское. Но сейчас-то время есть, и мне кажется, что разговор только лишь о Второй мировой, он немножечко нашу историю такую делает плоской. И никак не умаляя ни в коем случае героизм вот наших соотечественников во Второй мировой, мне кажется, нужно и важно все-таки немножечко смотреть на это, ну, как-то...
1: Несколько шире?
0: Да, ретроспективнее. Уж извиняюсь за такой конструкт. И, в принципе, есть сейчас некие такие, ну, попытки, что ли, да, вот связать это все воедино. Было несколько таких вот тоже небольших коротеньких видео, которые вот я, кстати, своим там ребятам-воспитанникам тоже показывал, когда какой-то там, ну, молодой парнишка там условный, да, который там что-то там оказывается в лесу, ну, там, по-моему, от армии бегал, что ли, там, не суть, и в лесу он выходит на, значит, костер, вот, ну, горит костерочек, вот он туда подходит, а там сидят мужики, значит, сидят вокруг костерка. Один, значит, в кольчуге, там, с бердышом, там, другой в форме как раз тех самых мушкетеров 1812 года, кто-то, значит, в форме Первой мировой, кто-то в форме Второй мировой. И вот сидят и говорят, ну что ж ты, сыночек, сейчас твоя очередь. Вот стояли мы, вот сейчас время стоять тебе. И это как бы не пропаганда вот чего-то, а это скорее было, ну, правда, построено очень правильно. И посыл был очень верный, очень хороший, что сейчас наше время. И нам нужно помнить-то вот и о всех прошлых наших победах в том числе, и не только победах, и о наших бедах помнить тоже нужно. И при этом история как-то выглядит, ну, правильнее, богаче. Земля под ногами чувствуется, что ты здесь не просто пришел, чтобы проекты какие-то строить, а ты живешь на этой земле. Это твоя земля, это твоя страна. Вот мне кажется, этого, ну, такая легкость жизни, как сказать, не физическая, а вот эта некая ментальная легкость, да, что сегодня я живу здесь, потом я могу уехать жить в другом месте, меня здесь ничего не связывает, там, да, я могу уехать в другую страну, я могу там как бы... С одной стороны, да, это здорово, это правильно. Есть некая такая вот... С точки зрения христианина, мы же прежде всего не только там, например, русские, мы прежде всего христиане, а во вторую очередь мы там русские там или там не русские или еще кто-то. Но нет во Христе ни эллина, ни иудея. Да, всяческое во всем Христос. Но, как правило, сейчас люди, которые уезжают, они уезжают не искать Христа, что вполне себе, да, было бы, ну, с точки зрения церкви
1: объяснимо
0: и приемлемо. А люди просто убегают за другим божеством, божеством комфорта. Нам здесь что-то вот не нравится, и мы отсюда сбегаем. Мы не хотим строить здесь что-то, мы не хотим строить свою страну, мы не хотим как-то вот сражаться за свою страну, имеется в виду не только на полях сражений, а в целом, да, в жизни своей. Я не хочу быть русским, я хочу быть, ну, комфортным. Я хочу, чтобы у меня были там деньги, чтобы у меня была возможность заработка, чтобы у меня была возможность там смотреть какие-то там соцсети, которые здесь не ловят. Я хочу, чтобы вот у меня был такой вот прям комфорт. И вот за этими людьми сейчас немножко смешно наблюдать, да, что они бежали сначала в одну страну, потом в другую, потом в третью.
1: Но это другая история, другого эфира. А те, кто остается, каким образом они тогда, как вы говорите, строят свою страну?
0: Могли бы.
1: Ну, могли бы. Но они же не строят.
0: Но они не
1: они
0: строят.
1: Ее пользуют и разрушают.
0: Да. Поэтому как вот у нас все это и продолжается. Да. И мне кажется, что вот настоящий патриотизм, вот по моему убеждению, да, как я это воспринимаю, настоящий патриотизм — это тогда, когда это моя страна. А моя страна — это не то, что я использую, а то, что я выращиваю. Ну вот мне как-то вот близок, что ли, вот это вот такое огородное восприятие, что ли, да? Или вот это мой сад. Вот я могу просто приходить сюда и просто срывать яблоки. Но там на третий, на четвертый, на пятый год яблок не будет. Потому что этот сад, он весь зарастет. Потому что, ну, как бы за ним надо ухаживать. Яблоню надо подкармливать, там, да. Что-то где-то надо там обкосить, там, поросли лишнюю там срезать и так далее. Нужно ухаживать за садом. Тогда он будет давать тебе все щедрее и щедрее. А когда ты относишься к этому просто как к проекту, с которого я должен там поиметь что-то, а потом, ну, потом уже вроде бы не мое дело, ну, продам и дальше что-нибудь другое куплю. Не будет ничего настоящего, не будет ничего, ну, вот такого надолго. У нас, в принципе, сейчас вся цивилизация, вся наша история, она построена на быстром результате, на быстрой прибыли, на быстрых деньгах. У нас даже те же самые яблони сейчас, вот современные сорта, я вот как-то интересовался, вот была у нас яблоня, например, там, да, у нас когда-то, вот этой яблони там было там больше 50 лет. И там вот смотришь, там еще дед мой ее там, яблоки с нее ел, там вот и как бы отец мой ел, вот я теперь ем, и теперь дети мои будут с нее есть. Вот это яблони. А сейчас современные сорта, они растут там максимум 10 лет. Максимум. Все, потом уже дерево как бы надо вырубать, потому что больше оно как бы плодоносить не будет. А начинает оно плодоносить, оно еще там... полтора метра
1: на
0: выросла.
1: На второй год, наверное.
0: Да, уже на второй год уже там яблоки.
1: Так а что вас возмущает-то в этом? Ну, хорошо.
0: Это, ну, это может быть и хорошо, но какое-то это...
1: Ну, скоротечность просто.
0: Скоротечность.
1: Меняется ритм жизни, меняются скорости, да. Меняются поколения. И яблони тоже меняются.
0: И яблони меняются. И меняется вот это вот ощущение чего-то такого, того, что останется со мной навсегда. Что я могу передать другим? Если у меня в жизни нет ничего такого...
1: Ну, монументального?
0: Что ли, знаете, есть такой
1: коренного?
0: Рассказ есть такой фантастический, такой интересный. Вот он давно-давно в детстве еще читал, и вот он для меня так как-то немножко запал такой. Мужчина, который несет, значит, какой-то предмет, завернутый, значит, в какую-то там в материю, и вот он, значит, несет его по городу. Но у него проблема, у него вдруг помутнели очки. И очки он выбросил и купил. Сразу же там есть киоски, там, например,
1: ну, с готовой оптикой.
0: С готовой оптикой. Он, значит, купил, вот, но есть очки подороже, они там, например, держат там, 10 часов. А есть, вот он взял подешевле, они там 2 часа, например. Потом они приходят в негодность. И сел отдохнуть на скамейку, значит, скамейка тоже стоит только какое-то время. Потом, значит, она складывается. Там,
1: то есть это такой
0: землю.
1: Рассказ про лимитированность.
0: Да, вот везде кругом, да, вот и то, к чему мы сейчас идем, да, вот все за подписки. Вот, все за такие краткие деньги и ненадолго. То у него там ботинок там расклеился, там, то еще там что-то. Вот дождь пошел у него, зонтик как раз закончился, там вот подписка на зонтик не продлил. Вот, и вот все вот, в общем, вот какое-то такое. И в конце концов он уже даже там подходит уже к своему дому, и у него вот эта вот обертка даже вот на этом, как бы вот на чем-то...
1: На этом предмете?
0: На этом предмете начинает расползаться. А он такой... А вдруг кто-то увидит то, что я несу, а это незаконно. Он несет противозаконную вещь. И очень хорошо, он прям так порадовался, говорит, как хорошо, что вот продавец все-таки завернул ее в старую добрую холстину просто, да, вот которая, она не подведет, все. И вот все-таки он донес это до дома и своей жене подарил табуретку, деревянную, настоящую табуретку.
1: Которая, вот, вопреки всему.
0: Да, она есть, она просто есть. И вот знаете, вот мне в этой истории, мне кажется, вот не хватает чего-то такого, что просто есть, и что у тебя не отнимут, что никуда не денется, что не перестанет быть твоим, на что не надо продлевать подписку, на что не надо там как-то за что-то бороться, это просто твое. Вот этого у нас в жизни становится все меньше.
1: А знаете почему? Потому что сейчас очень легко все обесценить. Очень легко растоптать даже то, что ты думаешь, что у тебя есть навсегда.
0: Да.
1: Это также вынут, осмеют, растопчут и выбросят.
0: Да, да, именно так.
1: И даже то, что ты думал, это фундаментально, и это корни, и это то, что на порядок выше, все равно.
0: Да.
1: И а почему?
0: Потому что и про вещи, и про отношения, и про ценности.
1: Да и не про вещи вообще, угодно. Главные вещи – это не вещи.
0: Да, да, да, да. Но потому что чем меньше вот этого настоящего в жизни, тем меньше ты ценишь вообще все. Ну, те же самые отношения, их же так легко. Зачем их строить? Надо их искать. Сейчас же у нас не строят отношения, их ищут отношения. Потому что вот здесь не получилось, ну, ничего, там в другом месте получится. Там тоже не получилось, ну, ладно, в третьем месте получится. И ищут какие-то
1: ищут новые... более простые и удобные варианты, причем с первыми вариантами иногда даже не заканчивают. И это просто многозадачность. Режим многозадачности бывает не только в рабочих процессах.
0: Конечно, конечно.
1: И да это... что, конечно, отец Дянь, скажите, что это ужасно.
0: Это ужасно, но я к тому, что это наш мир сейчас. И поэтому...
1: Я не хочу в таком мире. Но это уже другая история. Давайте в следующем получасе продолжим. А это позитивное утро на образе. Пишите нам, уважаемые радиослушатели, мы рады вашим сообщениям. Вы ВКонтакте нас найдите, радиообраз называется наша группа, и мы там все читаем, отвечаем.
2: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Утро на радио «Образ».
1: Это «Утро на радио «Образ». Приветствуем всех. И мы продолжаем тему. Тема настолько животрепещущая, что она не может просто не животрепетать, потому что мы говорим про патриотизм начала войны 22 июня ровно в 4 часа 41 года и про отношения людей с людьми, людей с памятью, людей с фундаментальным тем, что, кажется, пару поколений назад было, а сейчас это все очень зыбко.
2: Не знаю, было ли. И
1: да
2: даже
1: было.
2: Пару поколений.
1: Слушайте, ну
2: была
1: даже
2: другая немножко память.
1: Была идеология другая?
2: Ну да, да. Хоть какая-то была идеология. Вот. А сейчас мы никак ее найти не можем, потому что есть единственная идеология, которая действительно может привести человека к чему-то, это христианство. И это не идеология. А все остальное, это действительно просто... Ну, идеология — это же ширма. Это же ширма для чьих-то интересов. Вот. А христианство — это жизнь. Вот, и там за ней ничего не скрывается, кроме жизни вечной. А попытка вот играть в идеологию, ну, не знаю, к чему это все приведет. Не было, и я вот каждый раз тоже, вот, когда говорят про какую-то идеологию, ну, можно сколько угодно ее пытаться насаждать, но сейчас идеология совершенно иная, мне кажется, ее мы не изживем в ближайшее будущее. Это идеология денег, вот, идеология наживы. Причем, опять же, как я уже сказал в первом нашем получасе, быстрых денег. Не денег, которые там вот можно вложить во что-то такое, ну, долгое. Да, вот, то, что не принесет тебе быстрой прибыли, но то, чем ты потом сможешь гордиться, да, какое-то свое дело. Это, знаете, мне даже вот, ну, говорил с друзьями, там, со знакомыми, вот есть вот эта тоска. Вот хочется чего-то такого, ну, чтоб после тебя осталось. Вот особенно, когда немножечко интересуешься историей, интересуешься историей даже нашего города, нашего края. У нас же очень богатая купеческая история, да. Нижегородские купцы, это, ну, Нижегородская ярмарка, конечно же. Но после них же что-то осталось. Ну, вот мы ходим по центру города, после,
1: да,
2: них Блиновский же что-то
1: осталось. Блиновский пассаж тот, да, же самый. Те же самые доходные дома тоже знаменитые.
2: Да, Строгановские там, опять
1: Строгановские
2: же, постройки.
1: Строгановская церковь.
2: Вот эти, да. Усадьба Рукавишникова вообще великолепнейшая просто. После них что-то оставалось. И что останется сейчас? Ну, непонятные вот эти вот кубы
1: Глорекс
2: здесь.
1: Глорекс, да. Хотель или что там?
2: Да, что там это все. Ну, это же, ну, не представляет вообще никакой ценности абсолютно. То есть,
1: не
2: то,
1: представляет
2: ты...
1: ценности, а недвижка там не просто я нереально, ну, мне кажется, ее укупить.
2: Это не представляет какой-то ценности для последующих поколений, потому что для них это будет через там 10, 20, 30 лет, это, извиняюсь, будет старая халупа. Снести ее, построить что-то другое, потому что, ну, глаз не радует. Вот. В отличие от тех сооружений, которые стоят уже здесь там, да, больше сотни лет и очень даже неплохо стоят. Даже банальные вот эти вот, ну, склады же просто вот на стрелке
1: стоят. Вы про
2: стоят.
1: Пагаузы?
2: Пагаузы, да-да-да. Ну, это же просто
1: Между
2: складские
1: Между прочим,
2: помещения.
1: Это объекты культурного наследия.
2: Да.
1: Так же, как
2: вот.
1: И гиперболоид инженера Шухова.
2: Да, это же как надо было красиво строить. Когда у тебя просто абсолютно складское помещение, оно красивое. Когда ты просто строишь какую-то, вот в Сормово у нас там как раз стоит, просто пожарная вышка, тоже шуховская, вот. Но она красивая. Это вот, ну, действительно, смотришь, ну, изящно, здорово. Это вам не Парижская Эйфелева башня. Здесь есть тонкий инженерный расчет.
1: И мы большой-большой привет передаем Татьяне Виноградовой, которая, мне кажется, про Шухову может говорить часами. А еще совсем недавно в Нижнем Новгороде проходил международный телекинофорум «Новая реальность», который как раз открывал многосерийный фильм, который снял Олег Косихин, это режиссер Дзержинского телевидения. 6 серий, по-моему, по несколько минут. Фильм так и называется «Шуховское наследие», и оно как и эта киноработа как раз показывает то, какой вклад внес Шухов и его объекты в историю, в развитие инжиниринга.
2: Ой, я с удовольствием его посмотрел.
1: Не знаю, если он в открытом доступе, но, в общем, этих серий много.
2: Будет.
1: Да, фильм показывали в рамках телекинофорума, но вообще они, вот он многосерийный, там разные спикеры и разные эксперты. Поэтому вот про Шухова есть наследие, да. И есть, ну, как бы, видеофиксация этого, важности, да, этого наследия.
2: Но... Вот обо всем этом нам бы нужно говорить больше. Нам нужно говорить и воспитывать, мне кажется, вот это вот настоящее чувство, ну, какой-то причастности, да, вот этого правильного наследия, действительно, и ощущение того, что сейчас наше время. И нашим детям надо говорить и воспитывать, что сейчас ваше время. Вот смотрите, какая это красота. Теперь это ваша красота. Вы должны делать, не копировать, а вы должны идти дальше. Вы должны творить что-то новое. Вы страну нашу должны творить по-новому. Как? Ну, кто бы знал. Ну, это уже не моего уровня.
1: Отец Дионисий, а на чем тогда делают акцент при начале разговора о начале Великой Отечественной войны? Собственно, тема, посвященная нашему утреннему эфиру, и тема, я думаю, что многих сегодня классных часов разговоров о важном.
2: Ну, не сегодня, конечно, классных часов, вроде дети уже все.
1: А, дети все?
2: Да, дети уже все, да. Лето уже все, вот, каникулы.
1: Пусть приходят
2: и на классные часы все прям расскажем. Ну, конечно, это все было, там в мае. И мне кажется, в этом проблема, потому что мы об этом говорим.
1: Поговорили, разошлись?
2: И разошлись. Для детей это сейчас не является чем-то... ну, таким актуальным и вот тем, что можно как-то...
1: Они не чувствуют?
2: Это неплохо, просто это слишком далеко для них. Это, ну, во-первых, в принципе,
1: но
2: война...
1: Ну, я вот и говорю, мы же с этого начали, это уже огромный
2: это
1: пласт времени
2: далеко,
1: между нами.
2: Война, в принципе, для детей, чем дальше, тем лучше. И не надо детей приближать к войне никак, не надо.
1: Почему? Вот. А вот эти малышочки, которые одеты в военную форму на 9 мая, всех умиляют, и огромное количество фотографий сделано с ними.
2: Когда мы с детьми проехали по Мариуполю, вот это был первый год, когда там можно было проехать, у них не было желания еще раз там проехать и посмотреть. И не было какого-то «О, как круто, здорово! Смотри, как это здание разнесли в щепки! Прям ух, как классно!» Этого не было. Желания надеть форму не было. И мне кажется, это очень правильно. Не надо детей тянуть на войну. Я как бы не даю оценку там вот этим детям, которые маршируют в гимнастерках, там, ну, допустим, хорошо, это тоже какой-то элемент памяти, это возможность соприкоснуться, пусть так, но не надо детей погружать в войну, это, в нее надо играть детям, пусть играют, пусть как бы там вот, да, там, ну, это всегда было и всегда будет, это нормально абсолютно, нет в этом ничего страшного, но погружать детей в войну не надо.
1: Как тогда воспитывать тот самый пресловутый патриотизм, о котором сейчас огромное количество, которому внимание уделяется?
2: Да вот я и говорю, что мне кажется, патриотизм-то он не в этом. Патриотизм — это не оружие, тем более против своих направленное. Патриотизм — это желание жить в этой стране, прежде всего, и желание ее строить, а не только за нее воевать. Тогда будет желание и воевать тоже, потому что будет за что. Вот как мы говорили, да, в первом получасе, когда шли там те же самые наши русские мушкетеры, шли в штыковую атаку. Почему они шли? Потому что они защищали свою страну. Потому что это были не какие-то благородные мушкетеры, дворяне и все прочее, как во Франции. А это у нас в России, это были полки нового строя, так называемые. И туда набирали, собственно, крестьян, туда набирали там, ну, то есть там дворян-то не было практически, это была обычная пехота строевая. И это люди, которые шли защищать свою собственную деревню, потому что они понимали, что то, что они видят, то, что они видели в других деревнях, в их деревне не повторится. И это то же самое, ради чего потом шли там наши бойцы на Второй мировой. Почему туда шли, сами шли и записывались? Потому что того, что они видели, не должно будет повториться нигде более. И они это останавливали там собственными жизнями. И не надо в это втягивать детей. Сначала нужно воспитать в них, мне кажется, что-то, что стоит любить, что-то, что стоит защищать. Потому что, ну, там вот надо там быть готовым защищать, там, да, вот

Отечественной войны второй степени медалью за боевые заслуги, а впоследствии орденом Трудового Красного Знамени и золотой медалью Советского фонда мира. Удостоен звания почетный гражданин Нижнего Новгорода. Владыка ушел из земной жизни 21 июня 2001 года и был похоронен за алтарем Спасского Староярмарочного собора. Над его могилой воздвигнута часовня. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие проводится с 10 по 22 июня. Общая протяженность пути составляет около 300 километров. Участники крестного хода идут по городам и поселкам Нижегородской области. Во всех населенных пунктах их встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Присоединиться к нему могут все желающие. Напомним, что завершится крестный ход вечером 22 июня в Аранской обители. Подведены итоги второго конкурса 2026 года, организованного фондом президентских грантов. Среди победителей – профориентационный проект «Кем быть», представленный Гнилицкой православной гимназией имени святителя Николая Чудотворца, расположенной в автозаводском Благочине Нижегородской епархии. В ходе реализации проекта школьников ждет насыщенная программа – профориентационные встречи, психологические тренинги, консультации специалистов, экскурсии и мастер-классы в ведущих вузах и колледжах Нижегородской области, поездки на предприятия и в научно-технологические центры. При этом гимназисты станут не только участниками, но и организаторами профориентационной работы. Они будут создавать музейные экспозиции, проводить экскурсии для младших школьников, делиться полученным опытом со сверстниками из других православных гимназий Нижегородской епархии. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» работает на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Елисаветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, камнерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросиния Полоцкая и инсталляции кельи монаха, проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы, активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». И в завершении выпуска еще одна информация. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям. Иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Дорогие наши слушатели, не пропустите премьеру в цикле аудиопрограмм «Лекторий». Команда «Радио Образ» подготовила для вас аудиоверсию бесед священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви, основанных на широко известной православным читателям книге «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника.
3: Иоанн Лествичник лестится. Почему эта книга называется «Лестница»? Как эту лестницу найти? И применить основные принципы, заложенные Иоанном Лествичником, к нашей повседневной жизни. Вот такова цель наших студий.
2: Рассуждения современного священника, основанные на вечных мыслях святого отца Церкви о пути христианина по приобретению полноты любви к Богу и ближним, не оставит вас равнодушными. Не пропустите. Программа «Лекторий» выходит в эфир по субботам и воскресеньям в 20:00.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Господь не оставит. День за днем. Дневник православного священника. 22 июня. Он идет перед ними. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Взирая на доброго пастыря, идущего впереди, будем помнить, что он видит и знает прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда увидим впереди себя его священный образ, сглаживающий неровности пути, отвращающий от опасности, ограждающий нас своим присутствием. Как утешительно сознавать, что он сам прошел через все то, что нам предназначено испытать. Изведал все страдания и понес болезни наши, которые уже не могут уничтожить нас своей тяжестью. Он как бы пробивает путь для нас сквозь дремучий лес, через, по-видимому, непреодолимые скалы, мимо пропасти. И нам остается только покорно следовать за ним. В этом весь смысл блаженного состояния человека. Не заглядывая тревожно вперед, не страшась за следующий шаг, не выбирая сам свою дорогу, не возлагая на себя заранее бремена будущих бедствий, без страха, с твердою верою спокойно следовать за пастырем, шаг за шагом, радуясь и помня всегда, что он идет перед ним.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Варсонофия Оптинского. Главное, что требуется от каждого человека – это никого не осуждать. Кажется просто, а начни исполнять – окажется трудно. Враг сильно нападает на человека и внушает ему помыслы осуждения. Господь говорит: «Прости», а враг внушает: «Отомсти обидчику». Не нужно слушать врага, необходимо бороться с ним. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Дщи, дщерь.
2: Дщи, дщерь. Дочь. Пример из Евангелия от Матфея.
1: И се жена хананейска, от предел тех исшедший, возопи к нему глаголющий, помилуй мя Господи, сыне Давидов, дщи моя зле беснуется. И вот женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
2: Итак, дщи, дщерь означает дочь.
3: Радиообраз. Все образуется.
4: Земные ангелы Руси.
5: Итак, дорогие радиослушатели, сегодня мы снова встречаемся с вами для того, чтобы поговорить об истории монашества. Традиционно фигурой, с которой начинают вести разговор о православном и шире о христианском монашестве как таковом, является преподобный Антоний Великий. Это подвижник, который жил в 3-4 веках в Египте. Он был уроженцем поселения Комы в Верхнем Египте, был христианином и в 20 лет принял решение уйти от мира. Ну, первоначально он ушел не очень далеко от своего родного поселения. Он нашел заброшенную могилу на кладбище и 15 лет провел в этой гробнице. Затем он ушел дальше, в Фиваитскую пустыню, и 20 лет провел в полном уединении. Однако недаром сказано в Писании, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Точно так же и Антоний Великий, который искал уединенного подвига, молитвы, духовного самососредоточения, не смог скрыть своей славы, не смог скрыть своих добродетелей от людей. Весть о великом подвижнике, живущем в глубине пустыни, стала распространяться между египетскими христианами, и постепенно его уединение стало нарушаться. К нему стали приходить люди, кто за духовным советом, кто за исцелением от физической болезни, а кто и с просьбой поселиться близ него и жить рядом с тем, чтобы также подвязаться в духовном делании и получать от Антония духовные наставления, получать от него духовное окормление. Таким образом, с течением времени вокруг Антония собралась целая сеть учеников и последователей, которые составили своеобразную неформальную монашескую общину. Отношения в этой общине еще не были жесткими, определенными какими-то правилами и принципами. Это было свободное духовное общение между наставником и его учениками. Антоний Великий считается основателем так называемого келиотского монашества, то есть такой формы монашества, когда иноки ведут уединенный образ жизни, в течение большей части времени находятся в одиночестве, в своей келье, где возносят молитвы Богу, и лишь время от времени собираются для совместных бесед и общего богослужения. Это древнейшая и первоначальная форма монашества, которая сохраняла свое значение на протяжении всей истории православного иночества.
4: Земные ангелы Руси.

0: Люблю цвет радуги прозрачной, но из цветов, любимый мой, есть цвет деницы молодой. В всем цвете, как в одежде брачной, сияет утром небосклон. Он цвет невинности счастливый, он чист, как девы взор стыдливый, и ясен, как младенца сон. Дмитрий Веневитинов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. На севере области также будет облачно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северный 3 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Встречи. Камушки. Мы идем крестным ходом от храма Бориса и Глеба в Боровский Свято-Пафнутиев Рождества Богородицы монастырь. Сегодня в монастыре престольный праздник. Память великого подвижника русской земли преподобного Пафнутия Боровского. Подтягиваются к святой обители крестные ходы. Вот и мы нетерпеливо всматривались в дорогу, ведущую от центра города к храму, выжидали, когда появится на ней долгожданный крестный ход, чтобы и нам в него влиться. Показался сначала высоко поднятые хоругви, перезвон колоколов. Встречаем. Уже и лица можно разглядеть. Кто ходит крестными ходами, тот хорошо знает, какие бывают эти лица. С них исчезает печать обязательных земных попечений. Пробужденная праздником душа стыдится их. Испохватываясь, устремляется туда, куда ей прежде всего надо — горнему свету. Настоятель храма Бориса и Глеба иерей Александр Клещуков встречает крестный ход и благословляет присоединиться к нему и нас, прихожан и гостей. И мы с хоругвями, цветами, иконами, большими, храмовыми, их несут по двое крепких мужчин и маленькими, которые ребенку не в тягость. Нас уже много. Идем по шоссе под горочку. Встречные машины жмутся к обочине, пропуская крестный ход. Некоторые, конечно, поглядывают недовольно, но таких совсем мало. В основном провожают нас радостно. Престольный праздник выпал на светлые пасхальные дни, поэтому мы не скупимся на громкое «Христос воскресе!». С обочины нам отвечают, правда, смущаясь, негромко: «Воистину воскресе!». Скоро к нам присоединились прихожане еще нескольких боровских церквей. И уже внушительным полноводным ручьем влились мы в бурлящее многолюдие монастырского праздника. Отсюда, от монастыря, Боровск очень красив. Правый берег Протвы весь в высоких холмах, левый, наоборот, покатый, неспешно переходящий в пойменные долины. Вдалеке властным темно-зеленым мазком по светлому осторожному сосновый бор, видимо, сыгравший свою роль в названии города. Боровск совсем не теряется в широких здешних просторах, он достойно вписывается в эту несравнимую ни с чем красоту русского пейзажа. Церковные колокольни, в отличие от наших душ, всегда устремлены в небо. Они смело рассекают горизонтальные линии полей, лесных кромок и дальних ленточек дорог. Однозначно смелых колокольных вертикалей устыжает наши неоднозначные мысли и чувства. Боровск очень древен. Он был впервые упомянут в духовной грамоте великого князя Ивана II Красного в 1358 году, а в 1378 году сыном князя, великим князем московским Дмитрием, Боровск был отдан в удел серпуховскому князю Владимиру Андреевичу. Он-то, князь Владимир, со своей дружиной и пошел из Боровска на подмогу великому князю Дмитрию на Куликово поле. Вот уж действительно седая древность. Древен и храм Бориса и Глеба, куда пригласили меня сегодня поучаствовать в крестном ходе. Отец Александр зовет на обратном пути зайти в храм отдохнуть, попить чайку. Мы идем с ним, не торопимся. Солнце сегодня припекает нешуточно, сказывается усталость и от долгого богослужения, и от пройденных крестным ходом километров. Поэтому и не скор наш шаг. Отец Александр, храм ваш, как и сам Боровск, наверное, очень древний. Если по летописи, то в 1610 году его первый раз упомянули. Здесь было монастырское подворье. Монахи перезахоронили здесь мощи благоверных князей Бориса и Глеба, первых русских святых. А зачем? Боялись, что осквернят их литовские интервенты, ведь для них наши святыни — кость в горле. Так и получилось. Храм наш они сожгли. Пришлось восстанавливать. Не один раз. Сначала построили деревянный, как прежде, а уж второй раз каменный в 1704 году. Дорога, по которой мы шли, плавно повернула, показалась высокая колокольня. «Красивая у нас колокольня, правда?» — спросил отец Александр. «Ее к храму пристроили позже, в 1819 году. А вы знаете, что в нашем храме Достоевского крестили?» «В первый раз слышу. Да, крестили будущего великого писателя России. Младенцем еще, как положено было. Прихожане, муж и жена Нечаевы, Достоевский им приходился внуком. Подошли. Отец Александр предложил пройтись вокруг храма. Сказать по двору не могу, потому что храм стоит на юру, без ограды. Рядом в трех шагах шоссе, но перед храмом идеальный порядок. Несколько аккуратных клумб, низенькая загородочка покрашена. Я вижу какой-то странный памятник, не памятник. Большой деревянный крест у подножия невысокой горки мелких одинаковых камушков. Вокруг несколько маленьких елочек. Конечно, спрашиваю. Знаете, когда я пришел сюда настоятелем в 2001 году, стал порядок наводить вокруг храма. Есть свободный часок, подрясник сниму, робу надену, возьму лопату, копаю. И стали мне попадаться косточки, одна, вторая. Я их собираю, собираю. Потом заметил, что они мелкие, маленькие. Поговорил со специалистом, тот, как увидел, сразу сказал, что косточки эти детские. Откуда, думаю? Действительно, откуда, батюшка? Вот и я заинтересовался. О том, что храм в 1929 году был закрыт, я знал. Его только в 1993 году Калужской епархии передали. А что было здесь после закрытия? Склады. Так вот, что я узнал. Во время войны сюда, в нашу церковь, сгоняли сотни детей-узников. Их гнали в фашистский тыл, и здесь они вроде как бы на пересортировке были. Умирали. Мороз был лютый, к 40. Дети замерзали, их за ноги и за церковь. Так вы думаете, эти косточки, да, тех самых деток. Вот мы на приходе и решили собрать их все, наконец, и захоронить. Сколько камушков под крестом, столько и косточек в земле. Мы здесь панихиды служим. Батюшка, как же страшно то, что вы говорите. Неужели все дети здесь погибли? Может быть, не все, может, и выжил кто. Я подошла к кресту, в ужасе посмотрела на горку камушков. Замерзали насмерть дети. Ни в чем не повинные ангельские души. Их выносили на улицу, присыпали снегом. А если кто и выжил? Куда дел он эту страшную память? Ведь она вошла уже и в плоть, и в кровь. Как жил этот человек? Как живет? Батюшка, пережив такое, можно остаться человеком, не сломаться. С Божьей помощью можно. Мы возвращались из Боровска с моими добрыми друзьями Сергеем и Светланой Никаноровыми. Они не так давно купили себе дом в 20 километрах от Боровска и, как православные люди, сразу стали изучать окрестности в поисках храма, куда можно было бы ходить на службу. Боровский храм Бориса и Глеба им особенно приглянулся. Уж очень здесь все по-домашнему, сердечно, приход крепкий, батюшка — сама любовь. Зачем искать добра от добра? Стали приезжать сюда из своей деревни на литургию, а вскоре, несмотря на то, что москвичи, как-то незаметно влились в число прихожан. По возможности помогают. Сергей вообще для прихода находка. Руки у него растут откуда надо, голова светлая, сердце горит желанием послужить Богу. Он полковник запаса и все свободное время старается быть полезным на приходе. Они-то, друзья дорогие, и пригласили меня на крестный ход. В Москву мы вернулись вечером, ведь столичные воскресные вечера не любят быстрой езды. У метро расстаемся. Спасибо, благодарю друзей, спасибо, что вытащили, а то сидела бы в Москве, придумывала бы себе дела и убеждала бы сама себя, что дела очень важные. Созвонимся. Мы не виделись, не созванивались недели три. Вдруг Светлана Никанорова пришла без звонка. «Мне надо вам что-то рассказать. По телефону не могу. Я тоже не люблю серьезных разговоров по телефону. При серьезных разговорах надо смотреть в глаза». Мы смотрели в глаза друг другу. Светлана рассказала. «У нас в фирме работает один человек, немолодой уже. Мы с ним, ну, поздороваемся, ну, спросим, как дела друг у друга. А недавно так получилось, вместе пошли до метро. Скорее бы выходные, говорю я ему. На дачу торопитесь? Да у нас не дача, у нас дом в деревне, в Калужской области. А где именно? Рядом с Боровском, знаете? А он почему-то испуганно на меня посмотрел, ответил не сразу. «Как не знать Боровск? Знаю. Там еще церковь была на горочке, как в город въезжаешь слева. Да это же наш храм Бориса и Глеба. Вы и его знаете? Правда, хороший храм. А батюшка у нас какой замечательный. Отец Александр Клещуков, слышали?» Он опять смотрит напряженно, будто болит у него что. «Батюшку не знаю, а церковь помню. На горочке у него задрожал голос. А тут и метро, мы разбрелись по разным веткам. Я почувствовала, что невольно напомнила человеку о чем-то мучительном. Надо повиниться. «Простите, — говорю ему на следующий день, — я вчера невольно вас огорчила. Я не хотела, простите». «Это вы меня простите, Светлана, что я вчера не сдержался. Я ведь в том храме на горочке в Боровске несколько страшных дней и ночей провел. Нас, детей, туда фашисты загнали. Мороз тогда лютый был, а мы на каменном полу. Многие замерзали. Я чудом остался жив. Светлана, как зовут этого человека? Виктор Георгиевич Гладышев».

0: 22 июня. День памяти и скорби.
1: Знакомство. Прошло достаточно много времени, прежде чем я решилась попросить Виктора Георгиевича о встрече. Я хорошо понимала, что значит для него вспоминать. Но понимала и другое. Вспоминают тогда, когда забывают. А то, что пережил этот бывший малолетний узник, ему вряд ли удалось забыть. Светлана Никанорова передала Виктору Георгиевичу мою робкую просьбу встретиться. И настал день. С утра обычный, к вечеру незабываемый. Телефонный звонок. «Это Виктор Георгиевич. Если я к вам зайду, вам будет удобно?» За моим слегка прикрытым окном лило. Пузырились, будто серчали лужи. Мелькали редкие зонты редких прохожих. Они очень торопились, шли быстро, немного наклонив зонты вперед, защищаясь от встречного ветра. В дверь постучали. Вошел человек. Небольшого роста, с ровными залысинами, под кустистыми бровями, карие глаза, от которых лучиками в разные стороны разбегались мелкие морщинки. На лбу морщины поглубже, три ровных и четких параллельных полосы. У человека мокрая куртка и зонт, с которого капает. «Давайте ваш зонт, раскрою его, пусть просохнет». «Да, погодка». «Хотите чаю?» «Не беспокойтесь». Порыв ветра настежь раскрыл окно. Вместе с дождевой пылью в комнату ворвался однообразный шум весенней непогоды. Я захлопнула окно, и сразу стало тихо. Мы молчали. «Сейчас время сажать картошку, а по такой погоде в борозду не влезешь. Может, распогодится. Хорошо бы». Только говорят, перед тем, как черемухи зацвести, всегда льет. Вы, Виктор Георгиевич, хорошо народные приметы знаете. Да я же деревенский, смоленский. И мы заговорили о войне.
2: Продолжение следует.

Выписавшись из госпиталя, отец Ариан был направлен в танковые войска. Во время боя в результате прямого попадания в танк вражеского снаряда сдетонировал боекомплект. Как правило, в таких случаях никто из членов экипажа в живых не остается, и родственники получили уже вторую похоронку. Но, к счастью, опять преждевременную. Вернуться домой отец Ариан смог уже после войны, лишь в конце 45-го года. В 1945-м он поступил в Одесскую духовную семинарию, которую в 1949 году с отличием окончил. Основной период пасторского служения отца Ариана пришелся на годы хрущевских гонений на церковь. Об этом страшном времени издевательств над православием отец Ариан всегда говорит: «Не дай Бог вам пережить что-то подобное». Отец Ариан скончался утром 9 мая 2015 года, в день 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на 91-м году жизни.

0: Заметки архивариуса.
1: С первых дней Великой Отечественной войны остров стала проблемой эвакуации детей из фронтовой полосы и прифронтовых районов в тыл страны. В Горьковскую область первые эвакуированные начали прибывать с 28 июня 1941 года, рассказывает заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области Марина Марченко.
2: Летом 1941 года никто не думал о скором начале войны. И, как всегда, детей отправили на отдых в пионерские лагеря, санатории, вывезли на дачи, отправили к родственникам в деревни. Там их и застала война. Внезапное нападение фашистской Германии на СССР, стремительное продвижение немецких войск на восток уже в первые дни Великой Отечественной войны поставило перед правительством страны и руководителями на местах задачу эвакуации населения, особенно детей, из прифронтовой полосы и прифронтовых районов вглубь страны, в том числе

Горьковскую область. Первые эвакуированные стали прибывать в организованном порядке в Горьковскую область с 28 июня 1941 года. К 27 августа их количество составило 25 600 человек, в том числе 70 000 детей. Из них 3,5 тысячи прибыли без родителей. Из Белорусской, Литовской, Латвийской и Карело-Финской союзных республик, города Москвы, Мурманска и других городов было эвакуировано 13 детских садов, 9 пионерских лагерей и санаторий, 10 детских домов, которые разместили преимущественно в сельских районах нашей области. Сначала детей, прибывших без родителей, расселяли в семьях колхозников, но затем от этого пришлось отказаться. Устройству и обеспечению эвакуированных детей и подростков придавалось исключительное значение. 31 июля в Горьковском обкоме партии состоялось специальное совещание с участием первого секретаря райкома партии Михаила Ивановича Родионова. И в соответствии с указанием обкома партии и облсполкома в районах области стали организовываться детские интернаты и детские дома. В июле 41-го Таншаевский район принял ребятишек из детского сада города Минска. В город Выксу прибыли воспитанники детского дома из города Ашмяны, Западной Белоруссии. В Работкинский район – дети из Рижского санатория. Починковский район разместил детский дом из Карело-Финской республики. В Воскресенском районе поселили детей из пионерского лагеря Мурманска. А в Фоминский район была направлена сборная группа глухонемых детей из разных городов СССР, которая совершала экскурсионную поездку по Волге. По просьбе генерального секретаря исполкома Коминтерна Георгия Димитрова в августе 1941 года наша область приняла 590 детей сотрудников аппарата Коминтерна, ЦК МОПРа, политэмигрантов, немецких, венгерских, французских, румынских, английских и испанских антифашистов. Международный детский интернат разместили в доме отдыха «Лесной курорт» в селе Дмитриевском Захарьевская дача и в колхозной

кто-то положил мне руку на плечо и сказал: «Пойдем, Валя Зайцева, ты сделала все, что нужно. Спасибо». Я не поняла, за что мне говорят спасибо. Я сказала: «Приду завтра, без своего района. Можно?» «Приходи без района», — сказали мне. «Приходи». Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева. И жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми. И плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка. Впереди открытое море.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории города Павлова. Продолжаем разговор об изменениях, которые происходили в городе в 20-30-х годах прошлого столетия. И сегодня речь у нас пойдет о нескольких сферах местной жизни. Это медицина, это культура, это спорт. Но в области медицины 20-30-е годы – это создание новых медицинских учреждений в Павлове. Все-таки до революции функционировала лишь одна небольшая земская больница.

0: открытые в 1901 году и получившие имя императора Николая II, и потребность в лечебных учреждениях очень ощущалась, тем более, что в Павлове была тоже давняя местная проблема – это туберкулез. Дело в том, что работа металлистов, она подразумевает работу с металлической, с каменной отобразил в пылью. Особенно это было характерно для мастеров-шлифовщиков, как их у нас называли, лечильщиков. Про них, в общем-то, говорили, что редко кто из них до 40 лет доживал. Туберкулез, силикоз и прочие легочные заболевания, связанные с их деятельностью. Поэтому уже в 20-х годах в Пауэ развернулась решительная борьба с туберкулезом. Был открыт туберкулезный диспансер, затем открыли детский туберкулезный санаторий. Потом, опять же, в целях борьбы с туберкулезом в Пауэ был открыт второй на тот момент в губернии рентгеновский кабинет. Но вот без всяких оговорок подвижником, который пробивал эти мероприятия, был местный врач Петр Николаевич Маковский. Ну, сам он человек был не местный, приезжий, он дворянин, уроженец города Суздаля, военный медик изначально, после революции оказался в Пауэ и немало, в общем-то, для города сделал. Ну, за что в итоге и был советской властью вознагражден, стал кавалером ордена Ленина, едва ли не первым среди местных медиков. В 1930 году в городе, наконец, открылась центральная амбулатория. Тоже здание в духе конструктивизма, сейчас в нем располагается центральная поликлиника, хотя, конечно, для современного Павлова это здание уже явно мало. Затем появилась станция переливания крови в 1933 году. Возглавил ее врач еще с дореволюционным стажем Николай Иванович Невоструев. А в 1940 году появилась уже и городская больница с несколькими отделениями, с гинекологическим, хирургическим. Тоже, в общем-то, некоторые из ее корпусов используются до сих пор, хотя, конечно, там уже во многом построены и новые здания, новые корпуса. Но это что касается медицины. Важные изменения происходили и в культурной жизни. Ну, в частности, в 1920 году Павлова наконец-то обзавелась своей газетой. Попытки, как вы уже знаете, предпринимались и до революции, и в 1917 году, когда временная власть стала издавать «Павловский вестник» газету. И вот, наконец, в 1920 году была открыта газета, которая так и получила название «Рабоче-крестьянская газета». Впоследствии она неоднократно переименовывалась. Сначала в «Павловскую жизнь», затем, как тогда было модно и популярно, в газету «Смычка». Потом в 1929 году ее чуть было не упразднили. Уезды были тогда ликвидированы. На смену губерниям пришел Нижегородский край, который включил в себя и Муромский уезд. И Павлова стала районным центром в составе Муромского округа. Поэтому газеты остались только в окружных центрах. Правда, Муромская газета «Приокский рабочий» имела приложение «Приокский рабочий» в Павлове. В 1930 году, ну, как уверяют некоторые историки, в рамках борьбы товарища Сталина со сторонниками правой позиции окружное деление административное было ликвидировано, остались только районы, и появилась районная газета, существующая до сих пор с названием «Павловский металлист». В 1929 году в Павлово пришло и еще одно вполне современное уже средство массовой информации. В Павлово пришло радиовещание, появился свой радиоузел. Ну вот, говоря о радиоузле, надо остановиться на личности одного из первых сотрудников радиоузла. Человек этот работал в нем электромонтером. Евгений Ильич Ладышкин, уроженец он Нижнего Новгорода. Хотя в Нижнем он только родился. По материнской линии его род идет как раз из Павлова, из Павловской округи. И свое детство, юность он провел в Павлове, там же и начал работать. Ну, чем впоследствии Евгений Ладышкин прославился. Он, в общем-то, выбрал для себя навсегда специальность, связанную со связью. И уже к началу 40-х годов он один из виднейших в Советском Союзе специалистов по гидроакустическим системам, по гидролокации. В 1941 году получает сталинскую премию третьей степени за руководство группой, создавшей гидролокатор. Первой в стране, в общем-то, серийный гидролокатор. Предназначался он для катеров охотников за подводными лодками. Ну а впоследствии, после войны, Евгений Ильич как раз работал уже для подводного флота. В частности, он был главным конструктором гидроакустических систем и для дизельных подводных лодок, и для первой атомной подводной лодки в стране. Долгие годы работал главным инженером профильного НИИ, вплоть до начала 70-х годов прошлого века, получил за это звание Герой социалистического труда. То есть, в общем-то, человек, который, хотя и на незримом фронте борьбы холодной войны, но, разумеется, Павлова прославил. Наряду с радиоузлом происходили изменения и, ну, действительно, в культурной жизни города, уже такой узкокультурной. В частности, если в 1924 году театральные представления в Пауэ прервались в результате пожара в здании бывшего Романовского общественного клуба, то в 1928 году их восстановили, представления. Вначале работали актеры со стороны, какие-то были заезжие труппы, а в начале 30-х создали свою постоянную. Театр получил в 30-х годах статус самостоятельного учреждения культуры и вскоре стал называться Павловским драматическим театром имени Максима Горького. Впоследствии, к 60-м годам, он стал одним из лучших коллективов театральных Горьковской области, но, увы, был закрыт в 1968 году. Ну, думаю, что об этом мы еще поговорим. Наряду с таким учреждением культуры, как театр, развивалось и эстетическое образование. В 1937 году в Пауэ была открыта детская музыкальная школа. Во главе ее стал человек тоже незаурядный, выпускник Московского синодального училища духовного пения Борис Васильевич Обивальнев, потомственный церковный регент, человек, который в 20-30-х годах руководил практически всеми хоровыми коллективами Павлова, причем как в церквях, так и в светских учреждениях. Поэтому неудивительно, что когда в 37-м году решался вопрос о том, кто будет директором, то директором детской музыкальной школы стал именно он. 30-е годы – это и время появления учреждения, которое я возглавляю, Павловского музея. На тот момент это был Павловский промышленный музей. Появился он на базе, созданной в 1932 году, выставки достижений местного народного, то есть металлообрабатывающего хозяйства. И официально был открыт 18 декабря 1936 года как Павловский промышленный музей. Первым его директором стал старый кооператор Александр Иванович Ярунин, который руководил впоследствии музеем и уже в послевоенные первые годы. Ну, разумеется, развивался и спорт. В Павлове активно развивались и такие коллективные виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Очень любили в то время, в том числе и в Павлове, хоккей с мячом. Была довольно сильная, как бы сейчас сказали, команда по бенди. Тогда, правда, этого диковинного слова никто не знал. Тогда и канадского хоккея-то с шайбой особо никто на Руси в глаза не видел. В общем-то, хоккей воспринимался именно как игра с мячом. Хоть в летнем, хоть в зимнем варианте на льду. Ну а самой, пожалуй, известной спортсменкой предвоенного Павла стала конькобежка Ольга Васильевна Акифьева, выпускница Горьковского техникума физической культуры. Основные свои рекорды и как чемпионка страны, и как чемпионка мира она поставила в предвоенные годы. Был у нее в том числе и мировой рекорд в беге на 500 метров. Но, правда, вот ей несколько не повезло в том плане, что хотя она и продолжила свою карьеру уже в послевоенные годы, все-таки она была спортсменом до олимпийской для Советского Союза эпохи. В Олимпиадах ей участвовать не привелось. Поэтому если ее младшие, скажем так, подруги, они, в общем-то, прославились уже как олимпийские чемпионки, то Ольге Акифьевой не повезло. В 1955 году она, наконец, закончила свою карьеру. Впоследствии работала тренером в Ленинграде и в Мурманске в детских и юношеских спортивных школах. Прожила до весьма почтенного возраста, умерла в возрасте свыше 90 лет. Ну и, разумеется, спорт 30-х годов – это в первую очередь еще, что греха таить, военно-прикладные виды спорта. Все-таки приближение войны в Советском Союзе чувствовалось, поэтому упор делался во многом на лыжи, предполагалось, что это понадобится пехотинцам, и в Пауэ проводились, например, не просто лыжные кроссы, а военизированные лыжные кроссы еще в начале 30-х годов, так называемые «звездные эстафеты» они назывались, эти военизированные кроссы. Проводились, разумеется, кроссы беговые. Сначала были это кроссы имени видного советского партийно-государственного деятеля Николая Михайловича Шверника. Он одно время возглавлял профсоюз металлистов в рамках всей страны, да и в Пауэ он как-то приезжал, поэтому, ну как не отметить такое знаменательное событие. С 1934 года стали проводиться забеги на приз газеты «Павловский металлист». Они, в общем-то, до сих пор продолжаются, вот уже спустя многие десятилетия. В середине 30-х появилась собственная парашютная вышка. Все-таки, конечно, подготовка к боевым действиям без парашютных прыжков. Ну и тогда же, в середине 30-х, на базе клуба планеристов был открыт уже и аэроклуб, который работал до начала Великой Отечественной войны. И среди выпускников которого, ну, например, герой Советского Союза, летчик-штурмовик Сергей Михайлович Федяков. Можно сказать, наш современник, умерший уже в нулевых годах. Свою звезду герой Советского Союза получил за оборону Ленинграда. Там все-таки летчики-штурмовики были весьма на Ленинградском фронте востребованы. Разумеется, что дыхание войны затронуло половчан, как и всю страну, еще до 22 июня 1941 года. Половчане участвовали в таких предвоенных конфликтах, локальных, как бы сейчас сказали, как сражение в районе озера Хасан и, разумеется, советско-финляндской войне. И, в общем-то, все уже понимали, что, наверное, военный конфликт с фашистской Германией не за горами. Разумеется, что половчане, так же, как и жители всей страны, оказались его активными участниками. И вот о том, что происходило в тыловом Павлове в годы Великой Отечественной войны, мы с вами уже и поговорим в следующей нашей передаче. Всего доброго, до свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
2: Радиообраз. В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги,

0: выполняли по 15 полетов. Но друзья любили небо и мечтали совершенствовать летное мастерство. По примеру своего однополчанина, они решили поступать в школу летчиков-испытателей. Во время очередного отпуска они приехали в город Жуковский, Подмосковье, и пришли на прием к начальнику школы, который внимательно выслушал молодых офицеров, но отказал в приеме, сказав полчанина...
1: Они...

0: иконописный папа.
1: Часто производил обозрение.
2: Воин, что сидел среди гостей, вряд ли был, когда доволен так хозяйкою своей. Все товарищи уснули, а меня не гнет ко сну. Дай-ка лучше в карауле на крылечке прикорну. На крыльцо хозяин вышел, то и мне ночи не забыть. Ты чего? А я дровишек для хозяйки нарубить. Тюк да тюк, а света рубит. Коротка солдату ночь, знать жену жалеет, любит, да не знает, чем помочь. Рубит, рубит. На рассвете покидает дом боец, а под свет проснулись дети. Поглядят, пришел отец. Поглядят, бойцы чужие, ружья разные, ремни. И ребята, как большие, точно поняли они, заплакали, ребята. И подумать было тут, может, нынче в эту хату немцы с ружьями войдут. И поныне плач тот детский в ранний час лихого дня с той немецкой, с той зарецкой стороны зовет меня.
3: Потерял, видать, кисет. Заискался, нет и нет. И сказать бы вам, досадно, сколько вдруг свалилось бед. Потерял семью, ну ладно. Нет, так на тебе кисет. Без кисета у махорки вкус не тот уже. Слаба. Вот судьба, товарищ Теркин.
2: Брат, что там за судьба? Так случиться может с каждым.
4: Возрази, бородачу.
2: Не такой со мной однажды случай был. И то молчу.
3: Что ж, понятно. Холостому много легче на войне. Нет тоски такой по дому, по детишкам, по жене.
2: Холостому? Это точно. Это ты как угадал? Но поверь, что я нарочно не женился. Я, брат, знал.
3: Что ты знал? Кому другому знать бы лучше наперед, что уйдет солдат из дому, а война домой придет. Что пройдет она по топам, по лицу земли родной, и заставит рыть окопы перед самою Москвой. Что ты знал?
2: Ты постой-ка, не гляди, что возраст мал. Я не столько, не полстолько, четверть столько только знал.
3: Знал, и что же?
2: Обходился. Так ли, сяк ли, не женился?
3: Тут ты.
2: Разреши одно отметить, мой товарищ и сосед. Сколько лет живем на свете?
4: 25.
2: А ты кисет.
3: Перещупал все вокруг. Без кисета, как без рук.
2: Без кисета, несомненно, ты боец уже не тот. Раз кисет предмет военный, нак мой, не подойдет, принимай, я добрый парень.
3: А не жаль?
2: Не пропаду. Мне еще 5 штук подарят в наступающем году.
5: Ай да, Теркин, ну и малый, и в кого ты удался?
4: Только мать, наверное, знала.

0: Тёркин, тёткин, ёлкин-палкин, сыпещё назло врагу.
1: Не могу, таланту жалко, для бомбёжки берегу. Я не так ещё сказал бы, про себя поберегу. Я не то еще сыграл бы. Жаль, что лучше не могу.
0: Видно, подзабыли пальцы. Нужна помощь скорую.
2: Знаешь, брось ты эти вальсы. Дай-ка ту, которую.
3: Эх, жаль, что нету стуку.
2: Эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы дело не на фронте, подковаться б на каблук, припечатать так, чтоб сразу каблуку тому каюк.
1: Нет, какой же вы, ребята, молодой еще народ. Мимо их висков вихрастых, мимо их мальчишьих глаз, смерть в бою свистела часто. И минет ли в этот раз?
4: Машинам.
5: Ну, уважил так уважил. Вот спасибо.
1: Слушай, брат, потерять семью не стыдно. Не твоя была вина. Потерять башку обидно. Только что ж, на то война. Потерять кисет с махоркой, если некому пошить, я не спорю, тоже горько.
4: Тяжело.
1: Но можно жить. Пережить беду, проруху. В кулаке держать табак. Но Россию, мать-старуху, нам терять нельзя никак.

0: Наши деды, наши дети, наши внуки не велят! Сколько лет живем на свете?
1: 1000!
2: Больше!
0: Тот-то, брат, сколько жить еще на свете? Год, или 2, или 1000 лет? Мы с тобой за все в ответе. Тот-то, брат, а ты кисет.

0: Картина вторая. Солдат и смерть.
1: За далекие пригорки уходил сражение жар. На снегу Василий Теркин неподобранный лежал. Снег под ним, набрякший кровью, взялся грудой ледяной. Смерть склонилась к изголовью. Говорит: пойдем со мной.
2: Истекаю, видно, кровью. Эй! Никого. Спустилась ночь при одном моем условии. Смерть, послушай, я не прочь. Я не худший и не лучший, что погибну на войне, но в конце ее, послушай, дашь ты на день отпуск мне, дашь ты мне в тот день, последний, в праздник славы мировой, услыхать салют победный, что раздастся над Москвой. Дашь ты мне в тот день немножко погулять среди живых, дашь ты мне в одно окошко постучать в краях родных. И как выйдут на крылечко, смерть, а смерть, еще мне там дашь сказать одно словечко, пол словечка, нет, не даст. Пропадаю, замерзая на постели снеговой. Так пошла ты прочь, косая! Я солдат еще живой. Буду плакать, выть от боли, гибнуть в поле без следа, но тебе по доброй воле я не сдамся никогда!
3: Ай, то встали за день. Доставай кисет, земляк. На покойничке присядем, да покурим натощак. Кабы, знаешь, до затяжки щей горячих котелок.
1: Кабы капельку из фляжки. Ай бы так, один глоток.
2: Или два.
4: Вот эта штука! Это ж надо, жив солдат. Что ты думаешь?
3: А ну-ка, понесем его в санбат. Ну и редкостное дело.
1: Тихо-тихо, не спеша. Одно дело просто тело, а тут тело и душа.
3: Еле-еле душа в теле. Шутки, что ли? Зазяб совсем.
1: А уж мы тебя хотели, понимаешь, в наркомзем.
3: Эх, дорога не дорога. Целина по пояс снег.
2: Отдохнули бы вы немного, хлопцы.
3: Милый человек, говорю тебе толково, не тревожься. Не жалей, потому несем живого!
1: Мертвый вдвое тяжелей.
0: Картина третья. Дед и бабка.
1: Поле, вьюга, заверуха. В трех верстах гудит война. У печи сидит старуха. Дед хозяин у окна. Рвутся мины. Звук знакомый отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне.
5: Нет, постой. Постой, товарищ. Что ты валенки мне хвалишь? Разреши-ка доложить.
6: Хороши.
5: А где сушить? Не просушишь их в землянке. Нет, ты дай-ка мне сапог. Да суконные портянки. Дай ты мне, тогда я бог.
7: Господи.
5: Перелет, сиди, старуха.
7: Тоже скажешь.
5: Недолет.
7: Перелет, да недолет. Он и ухом не ведет.
6: Озабочен я сейчас лишь одной задачей. Как попасть в родную часть, а никуда иначе.
5: Ну, не режет. Точишь, точишь. Не берет, ну что ты хочешь?
6: Погоди, а может, дед, у нее развода нет? Разговор тогда короткий. И особых нет хлопот. Ну-ка, дай-ка, дед, разводку. Мы ей сделаем развод.
7: Поглядите-то отрадно. Завалящая пила. Так-то ладно, так-то складно. У него в руках пошла. Обернулась и готова.
6: На-ка, дед, бери, смотри. Будет резать лучше новый. Зря инструмент, не кори.
5: Вот что значит мы солдаты.
7: Стар годами. Слаб глазами, мой солдат. Поглядел бы, что с часами. с той войны еще стоят.
6: Ничего себе машина! Точно мельница в пыли. Паутинами пружины пуки обволокли. Дай немножечко подумать, доискаться, что внутри. Так, куда тут шильцем сунуть? Дунуть, плюнуть.
7: Фух!
6: Ой, ой, ой, ой, ой.
7: Погляди, и впрямь пошли.
6: На удачу ставим пятый. Вот, теперь не подведут.
5: Вот что значит мы солдаты.
7: Ну и парень, ну и плут.
6: Удивляется. А парню служить еще не прочь. Может, сало надо жарить? Так опять могу помочь.
7: Ой, ой.
5: Что старуха застонала?
7: Сало, сало. Где там сало?
6: Знаю, бабка, сало здесь. Не был немец, значит, есть.
7: Ах ты, речь твоя пустая. Сало грезится тебе.
6: Хочешь, бабка, угадаю, где лежит оно в избе? Угадать совсем нетрудно. Где оно и где ключи?
7: Бог с тобою, разве можно? Помолчи уж, помолчи. Если есть какой остаток, поищу. А ты не лечь.
5: Вот что значит мы солдаты.
8: А ведь сало, знаешь, есть.
6: Яичница.
5: Ой,
6: закуски нет полезней и прочней. Полагается по-русски выпить чарку перед ней.
5: Нету, брат.
6: Есть, понемножку. По одной, как на войне. Что тут доктор на дорожку для здоровья выдал мне? Отвинти ему фляги крышку. Пей, отец, не будет лишку. Не в ту жилу, что ли, брат?
5: Поперхнулся. Виноват.
6: Рассуждая так ли сяк ли, все равно такую капли не согреть бойца в бою. Будьте живы.
7: Пейте.
6: Пью. Как в бою удачи мало, и дела нехороши. Виноватого бывало там попробуй, поищи. Толково говорит. Она права. Вся беда, что танки снова в лес вернули по дрова. А еще сложнее счеты чуть танкиста повстречал. Подвела опять пехота. Залегла. Пропал запал.
5: А пехота?
6: Нехвастливо, без отрыва от земли. Лишь махнет рукой лениво. Точно, танки подвели.
5: Так идет оно по кругу. И ругают все друг друга.
6: Лишь в согласии все подряд авиацию бронят.
5: Все хорошие ребята.
6: Как посмотришь, красота. И ничуть не виноваты.
5: И деревня не взята.
6: И противник по болоту, по траншейкам торфяным садит вновь из миномета. Что ты хочешь делать с ним? Адреса разведал точно. Шлет посылки спешной почтой. И лежишь ты, адресат, изнывая, ждешь за кочкой.
5: Скоро льмина влупит взад.
6: Точно.
5: Эти шутки в жизни нашей.
7: Ну, расхвастался.
5: Пустяк. Нам осколки даже в каше попадались. Точно так. Попадет, откинешь ложкой. А в тебя так и мертвец.
6: Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец.
5: Это верно. Тут наука. Тут напротив не попрешь. А скажи, простая штука есть у вас?
6: Какая?
5: Вошь!
7: За столом такие речи, человеку дай поесть.
5: Что, солдатик, крыть-то нечем? Значит, нет.
6: Частично есть.
8: Значит, есть. Тогда ты воин. Рассуждать со мной достоин. Ты солдат, хотя и млад. А солдат солдату брат. И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, с точки зрения военной, отвечай на мой вопрос. Отвечай. Побьем мы немца? Или, может, не побьем?
6: Погоди, отец. Наемся, закушу, скажу потом.
5: Ты скажи, побьем ли?
7: Нет ли?
6: Будь здоров, отец, побьем. Побьем.

0: Картина четвертая. Бой с фашистом.
1: Немец был силен и ловок, ладно скроен, крепко сшит. Шел подлец, как на подковах, не пугай, не побежит.
2: Сытый, бритый, береженный, дармовым добром кормленный на войне, в чужой земле, отоспавшийся в тепле.
1: Вот он, в полвершке противник, рукопашной схватки срок.
2: Ах ты, сволочь! Для здоровья не иначе жрешь чеснок русской бабушки-хозяйки.
3: Батька, Леху, Урка, Яйки, их бен солдат, их бен арий, подавай!
4: Бесстыжий парень, кто ты есть, что к нашей бабке заявился на порог, не спросясь, не скинув шапки и не вытерши сапог?
1: Ад с девчонкой сладить в силе, подавай! Нет, кто ты есть, что должны тебе в России подавать мы пить и есть?
2: Кто ты есть, мне толку нету, чей ты сын и чей отец, человек по всем приметам, человек ты? Нет, подлец!
1: Немец начал, не стращая, бил, чтоб сбить наверняка, и была как кость большая вражья подлая рука.
4: Двое топчутся по кругу, словно пара на кругу, и глядят в глаза друг другу, зверю зверь и враг врагу.
1: Как на древнем поле боя, грудь на грудь, что щит на щит, вместо тысяч бьются двое, словно схватка все решит.
4: Не играй со смертью в прятки, взялся, бейся и молчи. Теркин знает, в этой схватке он слабей, не те харчи.
1: Немец стукнул так, что челюсть будто вправо подалась. И тогда боец, не целясь, хряснул немца промеж глаз.
4: Но еще пока не сплюнул первой крови злую соль, немец снова в санки сунул с той же силой, в ту же боль.
1: Бьются двое в клубах пара, об ином уже не речь, ладит Теркин от удара.
2: Хоть бы зубы заберечь.
4: Но покуда Теркин санки сколько мог в бою берег, двинул немец точно штангой, да не в санки, а под вздох.
1: Ёксерь-максерь, плохо дело.
4: Плохо, эй, не дрейф, боец. Хорошо, что легок телом, отлетел, а то б конец.
1: Устоял! И сам с испугу Теркин немцу дал леща, так что собственную руку чуть не вынес из плеча.
2: Шут с ней! Рад, что не промазал, хоть зубам не полон счет. Но и немец левым глазом наблюдения не ведет.
1: Бьется насмерть парень бравый, так как бьются на войне.
4: И уже рукою правой он владеет не вполне.
1: Но немец горд, и Теркин горд.
2: Ты не знал мою натуру, а натура первый сорт. А, бей, немилой, зубы стисну. А убьешь, так и потом на тебе, как клещ, повисну. Мертвый буду на живом. Отоспись на мне, будет ласков. Да свали меня вперед. Ах ты, сволочь! Драться каской, но не подлый ли народ? Хорошо же!
1: И тогда-то, злость и боль забрав в кулак, незаряженной гранатой,
4: флягой старую помятой,
2: пряжка от ремня, ребята!
4: Теркин немца с левой шмяк!
1: Немец охнул!
4: И обмяк!
2: Хорошо, друзья, приятно. Сделав дело ко двору, в батальон идти обратно. Из разведки поутру.
4: Видеть, знать, что каждый встречный, поперечный свой, родной, незнаком, но рад сердечно, что вернулся ты живой.
1: Доложить про все по форме, сдать трофеи не спеша, а потом тебя покормят, будет меру и душа. Старшина отпустит чарку, строгий глаз в нее кося.
4: А потом у печки жаркой ляг, поспи, война не вся.
5: Фронт налево, фронт направо, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.
0: Картина пятая. Переправа.
4: Переправа, переправа. Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел. Второй за ним. Приготовился, пригнулся третий следом за вторым. И плывут бойцы, куда-то притаив штыки в тени. И совсем свои ребята сразу будто не они. Сразу будто не похожи на своих, на тех ребят. Как-то все дружнее и строже. Как-то все тебе дороже и роднее, чем час назад. Переправа, переправа. Берег правый, как стена. Этой ночи след кровавый в море вынесла волна.
5: Было так. Из тьмы глубокой, огненный взметнув клинок, луч прожектора протоку пересек наискосок и столбом поставил в воду вдруг снаряд. Понтоны в ряд. Густо было там народу наших стриженных ребят.
4: И увиделось впервые, не забудется оно. Люди теплые, живые, шли на дно, на дно, на дно.
6: Под огнем неразбериха. Где свои, где кто, где связь? Только вскоре стало тихо. Переправа сорвалась. Переправа, переправа. Темень, холод, ночь как год.
1: Но вцепился в берег правый. Там остался первый взвод. Ждут рассвета, ждут подмоги. Духом падать не хотят. Ночь проходит, нет дороги ни вперед, и ни назад.
4: А быть может, там с полночи порожит снежок им в очи, и уже давно он не тает в их глазницах, и пыльцой лежит на лицах мертвым все равно.
1: Может так, а может чудо, хоть бы знак какой оттуда, и беда б за полбеды.
6: То ли снится, то ли мнится, показалось, что невесть, то ли иней на ресницах, то ли вправду что-то есть. Видишь, маленькая точка показалась вдалеке. То ли чурка, то ли бочка проплывает по реке.
4: Нет, ни чурка, ни бочка. Просто глазом мои-то... Не пловец ли одиночка?
6: А, шуть, что ли? Вода не та.
4: Да, вода, помыслить страшно. Даже рыбам холодна. Не из наших ли вчерашних поднялся какой со дна?
1: Нет, он выплыл бы в шинели. С полной выкладкой, мертвец.
6: Нет, живой, без гимнастерки.
4: Сумасшедший!
6: Молодец!
4: А не фриц? Не к нам ли в тыл?
6: Да нет. А может, это Теркин?
1: Как ты, братец, пошутил. Стой, ребята, не соваться. Толку нет спускать понтон.
6: Ну, разрешите попытаться.
1: Что пытаться?
4: Братцы, он, гладкий, голый,
7: как из бани, стал, шатаясь тяжело, ни зубами, ни губами не работает, свело.
4: Под горой в штабной избушке парня тотчас на кровать положили для просушки, стали спиртом растирать.
7: Растирали, растирали, он все бредит, как во сне.
8: Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне, чтоб не все на кожу тратить?
6: А, поглядите, начал жить.
3: Смирно!
8: Разрешите доложить. Взвод на правом берегу, жив-здоров, назло врагу. Лейтенант всего лишь просит огоньку туда подбросить. А уж следом за огнем встанем, ноги разомнем, что там есть, перекалечим, переправу обеспечим.
5: Молодец. Скажу я прямо, молодец. Спасибо, брат. Доложил по форме, словно тотчас плыть тебе назад.
8: А еще нельзя ли стоп? Потому для молодца.
5: Молодец. А будет много, сразу две.
8: Так два ж конца.
5: Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.
0: Картина шестая. Самолет.
6: Где-то бомбы топчут город, тонут на море суда. Где-то танки лезут в горы, к Волге двинулась беда. Где-то, будто на задворке, будто знать про то не знал, на своем участке Теркин в обороне загорал. У лесной глухой речушки, что катилась вдоль войны, после добрых...

0: хоть словечко.
1: Жизнь одна и смерть одна.
2: Картина восьмая. На Берлин.
3: 3-е лето, 3-я осень, 3-я озимь ждет весны. О своих нет-нет да спросим, или вспомним средь войны. Хату с дедом и старухой прифронтовой полосы.
4: Помнишь вьюгу заверуху?
5: Глубок чинил часы.
4: Им бы не было износу впредь до будущей войны. Но, как водится, без спросу снял их немец со стены. То ли вещью драгоценной те куранты посчитал, то ли решил с нужды военной, как-никак цветной мятал.
5: Но со страстью неизменной дед судил, рядил, гадал о компании военной, как в отставке генерал. На дорожке возле хаты костылем ты что чертил?
4: Окружение и охваты, фланги, клинья, рейды в тыл.
5: Что ж, зачем там остановка? Срок немал.
4: Перегруппировка.
5: Так бы сразу и сказал.
4: Отличаю я по слуху грохот наших батарей. Ну-ка, хлопцы, дай им духу, дай еще, добавь, прогрей. Нет, затихла канонада, и потух зарниц пожар.
5: Нет, ну что же?
4: Думать надо, здесь не главный был удар.
5: Довелось на старость лет ни в пути, ни дома, а у входа на тот свет ждать часы приема. Под накатом из жердей, на мешке с картошкой, с узелком, с горшком угрей, с курицей в лукошке. Две войны прошел солдат целый невредимый. Пощади его снаряд на земле родимой. Просвести над головой, но вблизи не падай. Даже если ты и свой, все равно не надо.
4: Стихнул грохот огневой с полночи впервые.
5: Чё? Шаги за бузиной. Ну, идут немые.
4: По картофельным рядам, по капусте прямо.
5: Ну, старик, не выйти нам из готовой ямы. Все же вроде как жива, наше место свято.
6: Слышишь, русские слова, жители, ребята!
4: Детки родненькие, детки.
6: Убери топорик, дед. Мы пока еще в разведке. Тех встречай, что будут вслед. Закурить, верти, папаша.
4: Ну, ребята, счастье ваше. Голос подали, а то грех случился, не скрываю.
6: Ничего, на том стоим. На войне отец бывает, попадает и своим.
4: Друг, знакомец, мастер, ухарь, с кем сидели у стола? Погляди скорей, старуха, узнаешь его орла.
5: Ах, сыночек, голубочек, вот уж радость, вот уж гость. Может, сало съешь кусочек? Воевал, устал, небось.
4: Ты смотри, шутник тот самый.
6: Закусить бы счел за честь. Так ведь нету бабка сала.
5: О, да и нет, а все же есть.
4: Значит, цел орел покуда.
6: Ну, отец, не только цел. Отступал солдат отсюда. А теперь смотри, кто буду. Вроде даже офицер.
1: Офицер, так-так, понятно. На какой теперь манер? Господин сказать, поручик.
7: Аль, товарищ офицер.
6: Стар годами, слаб глазами. Однако ж ты, старик, за 2 года с господами к обращению привык.
4: Тьфу-тьфу, поговорим.
6: Погоди, отец, минуту. Дай сперва освободим.
5: Погоди, сынок, постой.
8: Все, прощайтесь.
6: Связь, за мной. Наши следом будут тут. Про часы спрошу. Идут?
5: Ой, как не так?
4: И вновь причина бабки кинуться в слезу.
6: Будет бабка. Из Берлина 2 новых привезу.
9: Слева наши, справа наши, не отстать бы на ходу.
10: Немец кухни с теплой кашей в торопях забыл в саду. Подпереть его да в воду занял Берлин.

0: Эрик, вражий сын!
1: Говорят, уж занят сходу населенный пункт Берлин! Немец дёру дал, как заяц, обгоняет наш десант! Наступаем!
2: Днепр за нами!
1: Ай, товарищ лейтенант!

0: Мать-земля моя родная, страна моя лесная, Приднепровский отчий край, здравствуй, сына привечай! Здравствуй, пестрая осинка, ранней осени краса! Здравствуй, ельня! Здравствуй, глинка! Здравствуй, речка Лучиса! Мать-земля моя родная, я твою изведал власть, как душа моя больная издали к тебе рвалась. Я загнул такого крюку, я прошел такую даль, и такую видел муку, и такую знал печаль. Я пришел к тебе с востока, я тот самый, не иной. Ты взгляни, вздохни глубоко, встреться наново со мной. Мать-земля моя родная, ради радостного дня ты прости. За что? Не знаю, только ты прости меня. Минул срок годины горькой, не воротится назад.
1: Что ж ты, брат Василий Теркин, плачешь вроде?
0: Виноват.
1: Рассуди-ка, друг-товарищ, посмотри-ка, где ты вновь на привалах кашу варишь. В деревнях грызешь морковь, снова воду привелося. Из какой черпать реки? Где стучат твои колеса? Где ступают сапоги? Оглянись, как встал с рассвета. Или ночь не спал, солдат? Был или не был здесь два лета, две зимы тому назад?
2: Вся земля от Подмосковья и от Волжского Верховья до Днепра и Заднепровья, вдаль на запад сторона, прежде отданная с кровью, крови вновь возвращена. Вновь отныне это свято. Где не свет, то наша хата. Где не дым, то наш костер. Где не стук, то наш топор. Где не груз идет куда-то, наш маршрут и наш мотор.
1: И такую-то махину, где гони, гони машину, есть где ехать вдаль и вширь, он пешком не в половину, всю промерил богатырь. Богатырь не то, что в сказке, беззаботный великан, а в походной запояске. Человек простой закваски, что в бою не чужд опаски, коль не пьян. А он не пьян.
2: Праздник близок, мать Россия! Оберни на запад взгляд. Далеко ушел Василий, Вася Теркин твой солдат. То серьезный, то потешный. Ни почем ни дождь, ни снег. Бой вперед! В огонь кромешный он идет, святой и грешный. Русский чудо-человек.
0: А всего мирей до дому, до тебя дойти живому. Заявиться в те края. Здравствуй, родина моя. Воин твой, слуга народа, с честью может доложить. Воевал 4 года, воротился из похода и теперь желает жить.
3: День и ночь в боях шагая, в месяц шапки не снимая, воин твой, защитник, сын, шел, спешил к тебе, родная, по дороге на Берлин.
0: Разрешите доложить коротко и просто. Я большой охотник жить лет до 90. И хотел бы очень я, чтоб российской власти не понадобился я по известной части, чтоб над всей землей большой, мирной, благодатной труд мой ратный стал былой былью невозвратной. Но поскольку от огня нет такой страховки, что касается меня все по обстановке, Теркин, вот он, был и есть на посту сейчасно. Это следует учесть, кому надо. Ясно? Разойдись!

Аудиоверсия спектакля по поэме Александра Трифоновича Твардовского «Василий Теркин» записана на студии «Радио Образ» благодаря поддержке проекта в спецконкурсе «80-летие Великой Победы», проведенном в Нижегородской области командой креативных практик «Центра 800». Участники проекта – режиссер-постановщик и автор сценария, художественный руководитель театра русской классики «Остров» Василина Лещун. Роли исполняли заслуженный артист России Василий Попенков, ветераны сцены Галина Лещун и Валерий Яруков, артист театра и кино Евгений Пименов, а также Василина Лещун и Никита Наплавков. В главной роли Евгений Мартынов, звукорежиссер Светлана Войнова, автор проекта Александр Сесин. Отзывы об аудиоспектакле просим присылать в открытую группу театра ВКонтакте «Театр русской классики «Остров». Или в группу Telegram театра 8 920 029 62 46.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак вопроса. Знак вопроса.
2: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 246-73-88, 246-73-88. Звоните, задавайте вопросы. Можете написать вопрос, прислать нам письменно в МАКСе плюс 7-902-302-84-44. Плюс 7-902-302-84-44. Как удобней, так и задавайте ваш вопрос. Я обещал на прошлой передаче, что отвечу на несколько вопросов, которые были заданы, более подробно. Вот. И один из них — это вот о сюжете о проклятии смоковницы. Ну, действительно, непростое евангельское повествование. Многие спотыкаются на нем. Но тут что можно посоветовать? Во-первых, конечно, читать святых отцов, и у них мы найдем правильное толкование того, что произошло. Ну, попробую вот я пояснить. Вообще, вот сам сюжет рассказывает о том, что случилось за несколько дней до казни, Голгофской казни. Да. В Евангелии так говорится: «Поутру же, возвращаясь в город, залкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Евангелие от Матфея, 21 глава, 8-19 стих, этот сюжет рассказывает. Вот, возвращаясь в город, Христос, да, он проповедовал в Иерусалиме, вот на ночь уходил в пригород, в Вифанию, там, а потом поутру, значит, вот он возвращался в город, увидел это дерево, одну смоковницу, подошел. А почему к ней подошел? Там же несколько деревьев было. А потому что на ней он увидел листья. А на других не увидел. А вообще смоковница — это редкое дерево, у которого листья появляются позже, чем плоды. Плоды сначала, листья потом. Поэтому, увидев на ней листья, он понял, что на ней уже должны быть плоды. Поэтому подошел и увидел, что на ней ничего нет. Вот, произнес эти слова: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И она тотчас засохла. Но не просто же так приводит евангелист вот такое вот странное чудо, казалось бы, такое некоторое несвойственное Христу. Но это, как всегда, прообраз. Сейчас я об этом расскажу. Есть звонок. Слушаю вас, говорите.
3: Здравствуйте, отец Владимир.
2: Здравствуйте.
3: Благословите раба Божия Людмила.
2: Бог благословит, Людмила. Слушаю вас.
3: Вопрос такой у меня. Во всех ли субъектах Российской Федерации есть митрополии? Ну, это вот автономные республики, края, области.
2: Ну, я думаю, что нет такой, где бы не было православной церкви на территории России. И, конечно же, она разделена на митрополии. В митрополии входят, как вы знаете, епархии. Как у нас в Нижегородской области митрополия Нижегородская, да, а епархии, вот, Нижегородская также, вот, охватывая как бы самый центр, Выксунская и Павловская, вот, Лысковская и Городецкая, там, Ветлужская, вот. Вот у нас разделено так, и в других местах тоже так. Я не знаю, есть ли хоть один такой у нас субъект, где бы ни было митрополии. Есть ли какой-то, может быть, крошечная область, где достаточно только епархии? Ну, собственно, не встречал такого объяснения. Вот, я не знаю, почему вас это обеспокоило, но вот то, что знаю, только могу сказать. Извините, если вы ожидали чего-то другого. Вот, но мне кажется, что такого просто и нет. Ну, ладно, так вот про смоковницу. Вот ведь нам, на первый взгляд, нам кажется, что Христос ни за что наказал дерево. Оно же не виновато в отсутствии плодов, да? И потом, ну, все могло быть. Собрали плоды или еще как-то, и вдруг вот он называет. Вот так вот говорит. И некоторые, прочтя это, не читая какой-то святоотеческие книги, говорят, что, ну, как будто он от раздражения и от досады вот так вот. Нет плодов, так вот засохни. Нет, конечно. Вот, а что такое смоковница? Это, мы знаем, плоды инжир. Это инжир. Вот, а там так смоква называют. Вот, и согласно Библии, ну, вообще, вот, как бы израильский народ, и сам, ну, понятие Израиль, да, это включая народ того времени, он был как бы символом этого народа, была смоковница. Вот, и дерево такое, которое в Священном Писании не раз упоминается, и даже вот после грехопадения Адам и Ева сделали себе одежду из листья смоковницы. Вот, и олицетворяет как бы она вот, израильский народ. А какой плод должна была принести смоковница, здесь возьмем, да, в кавычках, то есть вот этот народ? Вот это как раз подготовка к встрече с Мессией. Им было сказано, они знали и ждали его. Только со временем стало меняться, и вот уже не просто Мессию, они ждали Мессию, которая освободит их от греха, вот, как и бы избранный народ, да, а наоборот, уже стали ждать как политического деятеля, как, ну, возглавит, так сказать, движение за освобождение от власти Рима, потому что тогда уже Израиль был римской провинцией, вот, и такого вот, вот такого царя они ждали. И вдруг вот приходит Мессия, а они его не узнают, не признают, не хотят принять, и поэтому вот эта смоковница. Вот и олицетворение, он подходит, а плодов нет. Так и тот народ, к которому он пришел и 3 года проповедовал, творил чудеса, был так с ними, да, все равно плодов. Он тогда, и он и говорит, что не будет тогда уже никогда. И вот она засыхает. Вот что обозначает вот этот сюжет. Это проклятие, ну, если так можно сказать, да, вот этой бесплодной смоковницы, что она не дала плода, и народ не дал плода, не принял своего Мессию. Это, в общем-то, называют тот, кто изучает Евангелие, притча в действии. Да, такую форму проповеди использовали многие израильские пророки, ветхозаветные, если мы вспомним Священное Писание, Иеремия перед лицом народа возлагал себе на шею узы и ярмо, вот, посылал такие же узы к царям других народов в знак того, что все они будут служить вавилонскому царю Навуходоносору. Вот это в книге пророка Иеремии рассказывается. Вот, Иезекииль, пророк Иезекииль, ставил перед собой кирпич, который символизировал Иерусалим, и вел против него осаду, тем самым показывая, что город будет осажден вавилонским царем. Вот, ну, немало мы найдем вот таких вот притч в действии, то есть пророки использовали такую форму. Вот, толкователи Евангелия сравнивают вот эту бесплодную смоковницу, как я и говорил, что с современным Христу Израилем. Вот подходит Господь к дереву, и оно, в отличие от других, он к нему подошел, потому что листья на нем были. Вот оно покрыто листьями, в отличие от других деревьев. И вот так же и среди всех народов древнего мира только израильтяне имели вот богооткровенную религию, закон, пророков, знали, какой плод ждет от них Господь, да. Но, тем не менее, оказались бесплодной смоковницей. Поэтому подходит Христос, не находит на ней плодов и произносит эти слова. Так и говорит в Евангелии апостол Иоанн, говорит следующее: «Пришел к своим, и свои его не приняли». В первой главе мы это находим, да, в начале было слово. Вот, «пришел к своим, и свои его не приняли». Поэтому в историческом плане проклятие смоковницы – это символ отвержения Христом тех религиозных вождей иудеи, что отвергли его. Ну вот, как 2000 лет назад на своем пути он сейчас встречает такие бесплодные смоковницы. Ну вот, покрыты они уже листьями не ветхозаветных, а новозаветных заповедей, заповедей, усвоенных формально, не изменивших человеческое сердце. Поэтому евангельский рассказ о проклятии Христом бесплодной смоковницы служит и внеисторическим, и вневременным напоминанием всем поколениям христиан, что на месте бесплодного растения может оказаться любой человек. Вот такой вот смысл этого евангельского отрывка. Еще просили меня рассказать об иконе воспитания. Есть такая икона. Мы знаем множество, действительно, бесчисленное, наверное, множество икон Божьей Матери. И вот есть одна из них, которая называется «Воспитание». На этой иконе Божья Матерь изображается с младенцем, который сидит на ее левой руке, а правая рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы. Вот такое вот, ну, это изображение легко найти, увидеть, посмотреть на него, если кто пользуется интернетом, да. Ну, и типографским способом, это, конечно, тоже издавалось не раз. Вот, до 1917 года, вот, до революционных событий, до разрушений, этот образ помещался в Казанском соборе на Красной площади. Потом, когда был разрушен собор, и этот образ был утерян и так и не обретен. А вот списки с него существуют, и сейчас там, в Казанском соборе, этот список с чудотворной иконы вот имеется. Он тоже прославился на Руси своими чудотворениями. А название иконы говорит само за себя, да? Вот, и поэтому знающие родители православные, они молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их чад под ее покров, послать им разум, наполнить сердце премудростью. Вот даже до наших дней дошла и краткая молитва перед этим образом. Есть большая, ну, это уже другое дело, да, а вот краткая, которую, ну, наверное, те, кто молится о своих детях, должны знать. Вот так она звучит: «Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и твоему пречистое небесному покровительству». Вот и все, да. То есть мы вручаем свое самое драгоценное, что имеем, детей, под покровительство Пресвятой Богородицы. Но известно на Руси, вот сейчас, в современной России, насколько я помню, 4 храма освящены в честь этого образа. 3 из них вот в центре, Москва, Подмосковье, а один, кажется, в Забайкалье, там где-то далеко. Вот 4 храма такие есть у нас. Икона не так распространена, но тем не менее, вот, тем не менее, неплохо бы, да, вот, если бы люди действительно молились и поручали своих детей покровительству Богородицы, ну, и перед этой иконой молились, а также прибавление ума, есть икона, да, тоже Пресвятой Богородицы, и тогда бы хотелось верить, что эти дети будут действительно разумными и не поддаваться соблазнам века сего, быть настоящими христианами. Да. Ну и вот еще один вопрос. О волхвах был задан этот вопрос. Ну, не такой уж он простой, как кажется, потому что волхвы, где мы только их не встречаем. Мы встречаем их и в Библии, мы встречаем их и в летописях русских, везде присутствуют. Ну, тогда вот сначала, наверное, вот что стоит сказать. Магия, она от религии отличается, и не раз об этом мы говорили, что в ней после заклинаний, после каких-то, да, там вот этих слов магов, которые этим занимаются, да, темные силы подчиняются им и выполняют их волю. Вот этим от религии, да, отличается, что мы просим у Бога и добавляем, что по твоей воле пусть будет. И если его воля есть, то, значит, вот наши такие чаяния сбываются. Но отдаем на волю Богу. А здесь же подчинение, ну, понятно, что сил-то темных. И они тогда выполняют то, что им вот этот шаман, волхв, значит, колдун, кто там еще, маг, короче говоря, что им прикажет. Вот. А библейские волхвы, если говорить о библейских волхвах, это, конечно, не колдуны, это те ученые того времени, которые пришли поклониться младенцу Иисусу. Уже это сразу будет отличать их от всех других. Вот. А вот в дальнейшем так стали называть, мы уже это и в «Деяниях апостолов» встречаем волхва Симона, который пытался там, поднимался насколько-то от земли, даже имея вот такую силу. Вот, а действительно, уже это так стали называть магов и колдунов. И на Руси их было немало. Вот, ну, начнем с самого крещения Руси, с князя Владимира. У нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Батюшка, меня такой вопрос интересует. Вот человек после смерти умер. 3 дня, 9 дней, 40 дней, там год. Вот меня интересует, вот 40 дней. Да. Человек, когда исполнил 40 дней, его Господь определит, наверное, я так думаю, значит, в ад или в рай. И вот он будет в аду или в раю ждать приход второго пришествия Христа. То есть,
2: да-да, все правильно, да.
4: Так вот, он, вот если определил в ад, он, значит, будет там быть вот все время ждать до пришествия, второе пришествие, страшного суда. Как-то это. А потом опять придет страшный суд, и Господь опять будет распределять, что ли? Как вот, что-то вы поняли меня?
2: Да, я понял вас. Но вы, в общем-то, задавая его, все на него сразу и ответили, потому что действительно так, мне тут добавить нечего, что, да, участь временная для... Вот сейчас до второго пришествия Христа, до кончины мира, когда страшный суд состоится, и уже будет определена окончательная участь. Вот грешник окажется там в своем месте, праведник окажется в своем месте, это уже и без изменения. Ну и будет, как говорит нам Священное Писание, новое небо и новая земля, на которой обитает правда. Вот и все. Ну да, будет ждать, хотя он это заслужил. Наверное, молитвы близких людей тоже имеют какое-то воздействие. Мы же не зря молимся за усопших. Сами они свою участь изменить не могут, но по вере нашей, значит, по молитвам близких людей Господь может и смягчить какие-то... Ну, это ведь размышление, да, оттуда вот никто не возвращался, чтобы нам конкретно прямо рассказать, как это все происходит, вот, а если кто и возвращался, как праведный Лазарь, так он ничего и не сказал, как известно, что он еще долго прожил, будучи уже, да, 4 дня, как после его кончины, долго прожил, был епископом, там, совершал богослужение, но на ту тему, что он видел там, что он чувствовал там, не осталось никаких следов, чтобы он хоть что-нибудь, да, об этом сказал. Поэтому так предопределяют наши отцы, наше учение вот в таком виде, но какой-то конкретики нет. Даже вот те муки в аду, когда, знаете, иногда там видим на рисунках какие-то сковородки там и так далее, котлы, где варятся грешники, это все пришло к нам с Запада. И, кстати, да, и райские тоже вот эти вот сады, тоже так же. У мусульман это было развито, и вот как-то мы переняли и тоже стали изображать это так. Наверное, ну, чтобы нагляднее было, понятно, что происходит с душой несколько другой. Ведь, например, говорили святые отцы, что ад – это место, где нет Бога. Да, невозможность больше любить. Вот, да, то есть в душе вот эти вот нравственные страдания и какие-то, наверное, и физические, но как это происходит? Ну, мы узнаем в свое время. Ведь обязательно узнаем. Никто еще не убегал от того, чтобы уйти из этой жизни и перейти в другую. А что он там встретит, ему здесь нас с вами предупреждают. Вот живи так, так ты тогда будешь, в общем, помилован. Не хочешь так жить? Хочешь, чтобы здесь у тебя все было хорошо, и будешь перешагивать через людей, будешь таким так жить, ну, тогда получишь свое там. Мы притчу о богатом и Лазаре все читали, и я думаю, вы посещаете храм, там слушаете, и сами читаете Священное Писание. Все там сказано. Вот, образно. Понятно, что все это как-то по-другому, но, тем не менее, образ нам показывает, что нам следует ожидать. Ну, вернемся к волхвам. Да. Значит, Русь, крестит князь Владимир Русь, и появились, конечно, были люди, одни, которые сочувствовали князю Владимиру и становились христианами, и помогали ему в крещении вообще народа, вот. Но были и такие упорные язычники, которые бежали из Киева, кстати, вот Татищев в своей истории об этом упоминает, и таких беглецов, судя по всему, было немало. Вот они скрывались вот там в то время, сейчас-то еще на севере у нас и леса, и болота, и спокойно жили там и служили своим старым богам. Академик Голубинский полагает, что вот введение христианства сопровождалось волнениями, открытым сопротивлением и бунтами. Но этого немного указаний в летописи, но все-таки встречаются такие выступления под руководством как раз волхвов. Да, у нас звонок есть. Слушаю вас. Говорите,
5: алло. Говорите. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У меня вот такой вопрос непосредственно. Меня прокляли, когда мне был 21 год. Это проклятие было от цыганки. Были потом какие-то последствия. Ну, я с помощью Божией выкарабкалась из всех своих недуг.
2: Так.
5: И в результате я все-таки родила ребенка, но крестные, они на крестинах, крестная была даже без креста, как оказывается. Я этого даже не подозревала. И, понимаете, и такое впечатление, что этот человек, ну, как вот языческие православные ведьмы, вот они в храм, то, ну, не знаю, как ходят, не знаю, вот у них какие-то приметы, у них какие-то раскрытые, например, ножницы должны быть при входе. Вот вы знаете, вот какая-то вот ересь непонятная. Но, тем не менее, они потом отказались от моего ребенка. Как, понимаете, я вот вынуждена отмаливать, я вынуждена постоянно бояться за свою дочь и положиться мне, ну, в некоторых ситуациях. Я чувствую даже какое-то идет воздействие. Вот, может быть, даже, ну, воздействие какое-то нехорошее, вот действительно каких-то вот таких сил.
2: Да, да, я понял,
5: вот,
2: да.
5: Вот генетических.
2: Вопрос-то вот в чем?
5: Вот что мне делать, как быть вот в этой ситуации? Как вот я молиться сил, у меня уже сил нет, потому что я человек немощный, вот я сама за своей дочерью.
2: Сколько лет дочери?
5: Дочери уже 14, у нее сейчас вот идет восстановление, и ее по-всячески, ну, какое-то идет воздействие. 14.
2: Угу. Ну, давайте попробую вам что-то на эту тему объяснить. Как всегда, мы боимся того, чего, в общем-то, бояться-то и не нужно бы. И от помаловерия мы боимся всего, каких-нибудь ножниц, каких-то еще что-то. На это внимание-то не надо обращать. Но вот вы говорите, прокляла цыганка. Ну, что-то у цыган, это знаете, человек, вот такой цыганский гипноз называют, чем-то они обладают, конечно, воздействием, но больше всего, знаете, даже вслед, вот известно это, вслед говорят, да тебя прокляли, и человек начинает бояться. Кто, за что, почему? А это прием, чтобы вы оглянулись и поверили, чтобы вступили в этот разговор. Да, или, ой, да на тебе, девушка, порча. Какая порча? Что за глупости? Какая порча? Ну, вот так вот. Знаете, недавно телевизор увидел, передача была о разных предсказателях. И вот один, причем журналист, меня удивило даже, говорит, вот знаете, меня в молодости тоже вот, значит, цыганка сказала такую важную вещь, что я потом все время вот об этом думаю. А что же она ему сказала? Его спросили там. Он говорит, она сказала, что у тебя может быть происходить с тобой и хорошее, и плохое. И знаете, всю жизнь происходит. Вот сами подумайте, не глупость ли? Ну, с каждым... Что она ему сказала? А ничего не сказала. С каждым человеком происходит. Вот я почти дословно вам говорю. Вот. С каждым человеком происходит. В жизни бывает и хорошее, и плохое, и слезы проливаем. И зла нам желают. И мы кому-то, к сожалению, тоже желаем зла. Хотя христиане знаем, что зло за злом не платится. Но тем не менее. Вот так вот. Поэтому проклятие какого-то такого бояться. Хотя сама клятва, понятно, что хуже, если вы кого-то прокляли. Хуже, если вы поклялись в чем-то. Вот это да. А так, если вы крещенный человек, если вы молитесь, как вы говорите, то неужели есть что-то сильнее Спасителя Иисуса Христа? Есть что-то сильнее? Я думаю, вы скажете, нет. А что ж тогда мы боимся? Боимся. Говорит, вот ты там, говорит, ты, на тебе порча, ты скоро умрешь. Апостол Павел прям даже желал, говорит, когда я умру, встречусь со Спасителем, с Иисусом Христом. А мы чего боимся? Потому что живем неправильно, что Он нас накажет. А если мы живем правильно и молимся, то почему мы боимся с Ним встретиться? Да радоваться вроде как надо. Ну, хочется пожить, конечно. Это понятно. Но уж во всяком случае цыганки совсем с другой целью произносят эти слова, и там проклятие или и так далее. Вот другое дело, дальше перейдем к крестной, которая отказалась от ребенка. Ну, во-первых, как бы она ни отказывалась, было совершено таинство, и никуда она не денется, и дочери вашей хуже от этого не будет. Ну, нет крестной, что же, есть мама там, есть голова на плечах. А вот той женщине, которая отказалась быть крестной, отвечать за это придется. Она, во-первых, призвана была и учить, как жить по-христиански, свою крестницу, ну и много чему, и молиться, и первым, так сказать, шагам в православии тоже она должна была помочь сделать своей крестнице. Во-первых, вот вы говорите, на крестной-то и не было и креста. Это-то не так уж и страшно, потому что крест – это знак нашей принадлежности к церкви. Никакого другого там особенного значения нет. И иногда, когда случается, что даже священники, вот, нет, креста нет, причащать тебя не буду. Ну, забыл человек дома, в следующий раз возьмет. Или если он сознательно не носит крест, это другое дело. Если он забыл или там потерялся, оборвался, гайтан там, ничего тут такого нет. Он что, не стал христианином от этого? Стал. Он, конечно, не стал. Остался им, если он действительно верующий человек, да? Почему вы узнаете потом, что на крестной нет креста? Ну, хорошо, если бы хотя бы на таинство крещения-то нужно, конечно, одеть. Почему на ней нет? Она была неверующая. А кто крестную выбирал? Разве не вы? Ну, если вы выбирали, то что же вы выбрали? Вот крестим, когда детей, и все время, ну, сейчас катехизаторские беседы, и все время, конечно, хочется спросить у крестных, вы будете воспитывать, помогать воспитывать ребенка в православии или нет? Символ веры прочитать там не могут. Отче наш там с трудом вспоминает, что это такое. Ну, символ-то веры, вот это словосочетание они вообще не слышали никогда. И вот думаешь, что ну не будут же воспитывать. Что же вы выбрали-то кого? Ну, или потому что знакомая, или подружка, или там кто-то из родственников. Ну, да не так крестные выбирают, да? Вот. Поэтому восприемники должны быть, конечно, это самое. И вы должны были знать, кого вы выбрали. Может быть, кто-то за вас выбрал, но дочь-то ваша вообще-то, да? Поэтому ее отказ ничего не значит для ребенка. Вот. Ну, кроме сожаления, что вот у нее нет крестной, которая бы помогала ей делать первые шаги. Но в 14 лет, если до этого уже эти шаги не были сделаны, трудно эти шаги направить в нужную сторону. Тут, не знаю, это все должно быть что-то человека и испытать, и пройти, и повзрослеть. А тут переходный возраст, пока никакая крестная, пожалуй. А если бы она, конечно, с детства имела влияние, заботилась о своей крестнице, то бы, наверное, конечно, тогда она могла помочь ей выбрать правильный путь. А вот этот путь к истине, вот этот путь к истине, он должны бы и родители, и крестные, восприемники, помогать обрести человеку. Ну, а что вам делать? Вы же говорите, что молитесь. Молитесь, только с молитвой не как заклинание, не как оберег какой-то, а действительно добавлять нужно, что будет по воле Божией, чтобы понятно было, зачем мы молимся. Тут в двух словах не скажешь. Вот. Сами-то вы причащаетесь или нет? Я задаю это как вопрос как бы в пустоту, но я надеюсь, вы слышите и для себя ответите. Молитесь? И есть ведь и те, тот, кто молил, фарисеи тоже молились, да потом Христа распяли. Вот. Поэтому можно по-разному молиться. Вот. И причастие, и исповедь, и все это участие в таинствах. Конечно, и постепенное, уже теперь не насильное, но привлечение к этому и вашей дочки. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Аренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 7. Вальс.

Судя по музыке Шостаковича, жанр симфонии всегда был для него трибуной, с которой должно произносить только самые важные, самые пламенные речи, утверждая знаменитое гётовское положение: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой». В одном из своих выступлений Шостакович говорил: «С болью и гордостью смотрел я на любимый город, а он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников? Моим оружием была музыка».

0: Биография шедевра.
1: А вы, вероятно, думаете, что это преувеличено? Нет. Действительность намного страшнее. Я слишком близко к сердцу принимаю то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого. Больше батальных картин писать не буду. Баста. Если не считать ворон, это картина натюрморт. В переводе с французского «мертвая природа».
2: Так об одной из своих картин, ставшей впоследствии всемирно известной, говорил художник Василий Верещагин. Всю жизнь он писал батальные сцены. Но на его полотнах представали не удалые, неуязвимые вояки, а измученные войной, раненые или убитые солдаты. Верещагин первым стал изображать нелицеприятную правду войны. Во времена, когда не было полевых фотографов и военкоров, художник запечатлевал на холсте весь ужас боевых действий в назидание потомкам. На раме знаменитой картины «Апофеоз войны» Василий Верещагин сделал надпись мелкими буквами: «Посвящено завоевателям прошлого, настоящего и будущего».
3: Ужасы войны, зверства и даже остервенение в минуты боя, невыразимые страдания невинных, добродушие и наивность, геройство и простота души, целые поля убитых, тысячи раненых – все это написанное с огнем и мастерством неподражаемым, с энтузиазмом, идущим из глубины души, потрясенной до самых корней. Вот что создавало картины, каких еще никогда никто не писал в Европе.
2: Так о полотнах Верещагина, выставленных в Европе, писал известный критик Владимир Стасов. Но была среди череды картин одна, поражающая сразу и остающаяся в памяти увидевшего навсегда. На ней нет солдат, нет пушек, нет боя, взрывов, ярости атаки. На ней нет ничего, кроме выжженной желтой земли, на которой высится пирамида черепов. Вороны, слетевшиеся к ним, не оживляют изображение, а скорее подчеркивают его мертвенность. «Апофеоз войны» – единственно верное название картины, самого убедительного, наглядного манифеста против любых сражений, итогом которых бывает только смерть. Груда черепов – вот результат битвы человеческих амбиций. Первоначально замысел картины был связан с именем среднеазиатского завоевателя начала 15 века Тамерлана, войска которого оставляли после себя такие пирамиды. Но окончательно полотно «Апофеоз войны» сложилось после конкретных впечатлений и размышлений Верещагина о войне в Средней Азии 70-х годов XIX века. Верещагину приходилось не только рисовать. Художник участвовал в обороне осажденного Самарканда, был ранен и получил орден Святого Георгия 4 класса. Награду, которую иначе, чем за доблесть в бою, получить было невозможно. Он как никто понимал, что такое апофеоз войны, и поэтому его полотно получилось значительнее любого конкретного исторического эпизода.
1: Выполнить цель, которой я задался, дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то.
2: Лаконичная и лишенная возможности развития сюжета композиция полотна «Апофеоз войны» воспринимается с первого взгляда. Но картина не отпускает после беглого просмотра. Хотим мы того или нет, она заставляет остановиться и задуматься. Когда же на выставке в Вене Верещагин сам водил посетителей от картины к картине, перед «Апофеозом войны» многие не могли удержаться от возгласов ужаса. А в Берлине застывший в оцепенении перед полотном германский военачальник, генерал-фельдмаршал Карл Мольтке, тихо произнес: «Это относится и ко мне». Картины Верещагина видела Европа, но на родине их не знали. Смелые, обличительные, они вызвали враждебное отношение к художнику в реакционных кругах России. Верещагина обвиняли в клевете на русское воинство. Тяжело переживая несправедливые обвинения, художник сжег три полотна. «Забытый», «Окружили, преследуют» и «Вошли». Апофеоз войны запрещали выставлять и печатать в книгах, газетах и журналах. В течение 30 лет царское правительство не приобрело ни одной картины Верещагина. Не боялся общественного мнения только независимый и упрямый собиратель живописи Павел Третьяков. Он и купил «Апофеоз войны» вместе с большим количеством работ Василия Верещагина –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Первый из музыкантов, кто определил судьбу Эдварда Грига, был знакомый семьи, знаменитый скрипач Олле Бул. Летом 1858 года Бул был у Грига в гостях, и Эдвард, дабы уважить дорогого гостя, сыграл на фортепиано пару собственных композиций. Слушая музыку, обычно улыбчивый Олле вдруг стал серьезным и тихо сказал что-то родителям. Потом подошел к мальчику и объявил: «Ты отправляешься в Лейпциг, чтобы стать композитором».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске глава Нижегородской метрополии принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле. В Нижнем Новгороде состоялся 8-й всероссийский слет юных книголюбов «Год единства. Время читать. Время дружить». Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» объявил набор на вечерние курсы. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле. Возложение состоялось после общероссийской минуты молчания, объявленной в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального парламента Евгений Люлин, представители правительства области, духовенства Нижегородской епархии, силовых ведомств, а также ветераны, студенты и школьники. Как отметил митрополит Георгий, в 1941 году беда постучалась в каждый дом, пришла в каждую семью. Но, несмотря ни на что, наших отцов, дедов, прадедов не удалось сломить. Все вместе, как один, они встали на защиту родной земли. Этот великий подвиг они совершили ради будущих поколений. И очень важно осознавать себя их наследниками, чтобы память о предках передавалась дальше из поколения в поколение. В Нижнем Новгороде на площадке областной детской библиотеки имени Мавриной состоялся 8-й всероссийский слет юных книголюбов «Год единства. Время читать. Время дружить». Слет проходил 3 дня – с 19 по 21 июня. Его поддержали региональное министерство культуры, фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» и международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива». На слете юных книголюбов побывала корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева. Ей слово.
1: Нижегородская областная детская библиотека – единственная в России библиотека, которая ежегодно собирает читательские семьи со всей страны. В этом году гостями слета стали ребята и их родители из разных регионов России – от Саратовской области до Республики Коми. Всего 60 гостей из 16 регионов. Каждый год участники слета обращаются к разным темам. На этот раз акцент был сделан на православной литературе, которая формирует нравственные ориентиры, позволяет лучше понимать русскую культуру, укрепляет семейные и социальные связи. Все это как нельзя лучше перекликается с главной темой года – единство народов России. О целях и задачах слета рассказывает директор библиотеки, заслуженный работник культуры России Наталья Бочкарева.
2: Мы ставим для себя задачи, во-первых, конечно, познакомить с нашим Нижегородским краем, подружить российских читателей из разных регионов, читающие семьи. Самые активные, яркие, талантливые читатели приезжают. И не только познакомить с Нижегородским краем, но и познакомить с российскими писателями, которых мы, как правило, очень много приглашаем, иллюстраторами детских книг.
1: Участников слета в библиотеке на Звездинке встречали очень тепло. Их приветствовали почетные гости, в числе которых главный советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин и помощник благочинного Нижегородского округа по культуре иерей Евгений Кондратьев. После этого прозвучали песни и стихи, подготовленные специально к этому дню юными читателями библиотеки. А продолжился день творческими встречами. Так иерей Евгений Кондратьев поговорил с детьми о книгах, которые греют душу, а также исполнил вместе с ними песни под гитару. Детская писательница, главный редактор православного журнала для детей Саша и Даша Светлана Горева предложила ребятам увлекательную игру.
3: Я предлагаю с вами немножечко поиграть вот в такую игру. Сейчас я вам буду задавать разные вопросы или говорить какие-то предложения про себя или про вообще про писательство в целом. А ваша задача догадаться, что из этого правда, что неправда. Давайте так, если вы считаете, что это правда, вы поднимаете руку. Если вы считаете, что я говорю неправду, значит вы руку не поднимаете. Хорошо? Как вы думаете, могла ли я написать свою первую сказку, когда мне было 8 лет?
1: После веселой игровой части юные читатели вместе со Светланой Горевой постарались заглянуть в душу известным литературным героям.

0: может быть, интересуют ребенка, но которые он стеснялся раньше задавать, или он не может обсудить эти вопросы со своими сверстниками, потому что думает, что они его не поймут. Поэтому духовное чтение дает возможность ответить на эти вопросы.
1: В первый день всероссийского слета книголюбы смогли принять участие в самых разнообразных мастер-классах и активностях. Это аромалитературные занятия, народные игры, роспись книжной закладки, чтение старинных книг и даже игра на поющих бокалах. И все же в центре внимания были книги. Ведь хорошая книга – лучший друг, гласит русская пословица. Согласен с ней и Тимур из Донецка, участник слета юных книголюбов.
2: Конечно, важно читать книги, поскольку именно из них идет такая вот информация, обогащается язык. Ты, когда читаешь, мозг, даже сам с того не осознавая, почерпывает для себя новые слова, эпитеты всякие. Речь обогащается, твои мысли обогащаются, ты становишься лучше, и с тобой приятно общаться.
1: Впереди участников всероссийского слета книголюбов ждали еще два интересных дня. Ребята стали участниками творческих встреч, посетили детский театр «Вера» в Нижнем Новгороде и совершили поездку в Арзамас, где побывали в Воскресенском кафедральном соборе, Николаевском монастыре, Музее русского патриаршества, а также на экскурсии «Арзамас литературный». Можно с уверенностью сказать, что для юных читателей слет станет одним из самых ярких событий летних каникул. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
3: И в завершении выпуска еще одна информация. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Покров имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям: иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 57%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Белонна». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Белонна» Елена Крюкова.
2: Концлагерь. В этом жутком адском пространстве. Это действительно ад. Детям, брошенным, одиноким, разлученным с родителями, с семьями, сбитым в такую живую кучку, на нарах, в этих бараках, холодных и тоскливых, страшных. Им очень хотелось любви. Они находили друг друга, они тянулись друг к другу. Они рассказывали, поверяли друг другу какие-то свои детские тайны. Ночами в полубреду, голодные, замерзшие, они прижимались друг к дружке, плакали. Кто-то звал маму, кто-то искал потерянную жизнь во сне, в бреду, вздрагивая и вскрикивая. И вот это детство, которое жаждет любви, запечатлено в отрывке из дневника нашей новой Ники. Я говорю все время «наша новая Ника», ведь это же разные девочки. Они просто носят одно и то же имя. Они все тезки.
3: Декабря 1942 года. Я родилась в 1934 году в городе Горьком. Меня зовут Ника Леонович. Когда мне исполнилось

Через 3 года мы переехали в Москву. У меня мама врач, а папа художник. А сейчас идет война. Меня отвезли подальше от войны и немцев, а получилось все наоборот. Я живу в деревне в Тульской области с дедушкой и бабушкой. Это мамины родители. Идет 1942 год. Дедушка сплел мне красивые лапти. Они пахнут липовым медом. Нашу деревню заняли немцы. Мне только снятся по ночам кремлевские башни и красные рубиновые звезды на них. Фашисты вошли в нашу хату, выгнали нас. Мы стали жить в сарае, в погребе. Еще к нам пришел старичок-сосед, Яков Моисеевич. Он отморозил себе руки, и у него пальцы стали синие и серые. И он взял кухонный тесак и отрезал себе один за другим. А мизинец не отрезал, а просто сломал, как палку, и выкинул в снег. А потом помолился Богу, лег на пол и умер. Мы ночью похоронили Якова Моисеевича в сугробе, а немцы утром раскопали. Мы дождались ночи и снова похоронили. И снова немцы разворошили сугроб и бросили дедушку на дорогу. Немцы забрали у нас все шубы, тулупы и пальто. На себя пялили, очень мерзли. Тряслись и грели руки дыханием. Они взяли мои шерстяные чулочки и завязывают ими свои противные рожи. На улице -30, снег под валенками хрустит. Бабушка так умоляла немцев: «Дайте мне мою шубку, умираю от холода». Они не дали. Ударили ее прикладом в грудь, и бабушка упала на снег. Декабря 1942 года. Нас погнали на запад, в Германию. Нас было много, целая толпа. Не только из нашей деревни, из других тоже. Если кто падал от усталости, подходили, наставляли автомат и убивали. Поэтому я, когда падала без сил, старалась быстро встать и широко улыбаться. Бабушка однажды упала и не поднялась. И рыжий немец подошел и выстрелил ей в затылок. Дедушка упал, и его застрелили. Мы шли пешком до самой Польши. В деревнях уже говорили по-польски. Потом заставили повернуть, и в толпе зароптали: «На север гонят». Какая разница, думаю, где умирать, на севере или на юге? Мы подбирали под дубами мерзлые желуди и грызли их. Дошли до деревни, где говорили на чужом языке, и не на польском. Мне сказали: «Это Латвия». В Латвии нас постригли, помыли в большой и страшной бане. А потом всех загнали в вагоны, в длинный поезд. И поезд простоял немного, перестукнул колесами и пошел. Сначала медленно, потом все быстрее. Ехали долго. За время пути многие умерли. И, наконец, остановка. Велят выходить. Вышли. Видим низкие бараки. Люди бормочут: «Освенцим, Освенцим». Идем к баракам. На нас сверху падает медленный снег. Я уже немного понимала немцев. Они зло говорили, как вороны каркали: «Вот русские приехали, привезли с собой снег. Тут у нас снега не было столько лет». А я иду по снегу босая. Дедушкины лапти все износились до дыр, и я их выбросила. Гляжу, а многие люди идут босиком. Немцы дали нам деревянные босоножки. Мы привыкли к колючей проволоке и перекличкам. Старших детей гоняли на завод. Они делали там кирпичи, возили вагонетки. А еще я привыкла к тому, что вокруг меня то и дело умирают люди. Я все думаю: а когда же я умру? Я из веточек сделала игрушечную коляску, из старой ваты сваляла маленькую куклу, и в нее теперь играю.
пою, и как мне бабушка пела. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Февраля 1943 года. Над нами издеваются, нас бьют, плохо кормят. Женщины плачут по ночам, кто тихо, кто навзрыд. Мы знаем, что мы все однажды сгорим в страшной печи. Она называется крематорий, только не знаем когда. Ко мне под бок ночью подлезает рыжий мальчик. Он такой рыжий, аж красный. Шепчет мне: «Ника, я в тебя влюбился!» А я вижу, что он все держит за руку тихую девочку Лизу. А Лиза от него отворачивается и берет за руку другого чернявого, кудрявого мальчика. Я не знаю, как его зовут. Я говорю рыжему: «Рыжий, уйди! Мы все завтра умрем!» А он мне: «Я все равно в тебя влюбился! И мы убежим на свободу, и я на тебе женюсь!» А я ему отвечаю: мы никогда не убежим на свободу. Нас застрелят сразу же, когда мы побежим. У беглецов стреляют. А он молчит, ничего не говорит, только сильнее жмет мою руку и весь прижимается ко мне. Мне кажется, ему просто холодно, и он хочет согреться. И тогда я обнимаю его одной рукой, а другой глажу по кудлатой рыжей голове. И он закрывает глаза, и у него по горячим щекам текут слезки. Он дрожит и бормочет: «Мама, мама, заверни меня в одеяло, я весь замерз!» И я понимаю, что он захворал и бредит. И я выхожу из барака, набираю в пригоршню снега, растапливаю его в ладонях, и эту талую воду приношу рыжему попить. А он шепчет: «Мама, мама, Никитушка замерз! Так замерз, что все кишочки у него замерзли, все сердечко. Мама, Никитушка уже умер, и ему так хорошо на небесах, только очень холодно».

0: Заметки архивариуса.
1: С первых дней Великой Отечественной войны из фронтовой полосы и прифронтовых районов начали эвакуировать детей. Горьковская область приняла первых эвакуированных 28 июня 1941 года. Сеть детских домов постоянно увеличивалась. На 1 января 1943 года в области работало 117 детских домов. В них проживало почти 12 тысяч детей. В Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области хранятся документы, рассказывающие о том, как строилась работа с детьми, говорит заместитель директора архива Марина Марченко.
2: Серьезной проблемой являлась неприспособленность помещений, в которых размещались детские дома и интернаты. Они испытывали трудности с топливом. В первое время у них не было своих бань, прачечных. Существовали проблемы с доставкой воды, с электричеством, керосиновыми лампами. Детям приходилось иногда сидеть в темноте. Особенно плохо дело обстояло с мебелью, инвентарем, посудой. Ощущалась острая нехватка постельного и нательного белья, теплой одежды и обуви. У ребят часто было одно пальто или пара обуви на двоих. Воспитатели сами чинили и перешивали одежду. Немало сил и энергии пришлось приложить органам народного образования, партийным, советским и комсомольским организациям, а также воспитателям, шефам и женскому активу, чтобы наладить их быт, жизнь в новых, очень непростых условиях. В конце августа 1941 года Бюро обкома партии и Бюро обкома комсомола приняли решение организовать сбор теплых вещей и обуви для эвакуированных детей. Уже к зиме было собрано и передано детским домам и интернатам 3000 пальто и полушубков, 45 тысяч пар валенок и вальной обуви, более 47 тысяч пар белья, более 10 тысяч шапок, 2000 килограмм шерсти, а также 2 миллиона 10 тысяч деньгами. За 1942 год и первый квартал 1943 года было еще направлено различного обмундирования и обуви на 1 798 тысяч рублей. Также изыскивались местные источники снабжения обувью и одеждой. В Воскресенском районе для эвакуированных детей сшили 200 бурок. В Арзамасском, Богородском изготовили по 300 пар валенок. Детские дома и интернаты испытывали трудности и в питании. Не хватало молока, мяса, картофеля, сахара, круп, овощей. Подавляющее большинство из них финансировалось из бюджета Горьковского облано. И лишь 14 содержалось за счет средств предприятий и учреждений, которыми они были эвакуированы. Это интернат Коминтерна и детские дома и интернаты города Москвы. Бюро обкома партии своим решением от 23 января 1943 года обязало райкомы партии, исполнительные комитеты районов, земельные органы выделить всем детским домам земельные участки из расчета не менее 10 гектаров на каждых 100 воспитанников и оказать помощь необходимой тягловой силой, недостающим сельскохозяйственным инвентарем, семенами. При детских домах и интернатах были созданы подсобные хозяйства. Это решение в значительной степени содействовало укреплению их материальной базы. В 1943 году земельная площадь подсобных хозяйств увеличилась в 6 раз и составила 1330 гектаров. Детские учреждения имели 108 лошадей, 143 коровы, 319 поросят и свиней, 88 овец и другую живность. Кроме этого, в 1943 году по решению Горьковского облсполкома им дополнительно было выделено 100 дойных коров и по 3-5 лошадей рабочих для каждого подсобного хозяйства. В подсобном хозяйстве Курмышского детского дома с 3,5 гектаров была собрана 41 тонна картофеля и овощей. Толбинский детский дом Сергачского района, в котором проживали ленинградские дети, собрали 56 тонн картофеля и овощей и более тонны зерновых. Огромную помощь в организации питания детей оказывали колхозы Горьковской области. В 1942-1943 годах в порядке шефства они выдали детским домам и интернатам более 55 тысяч килограммов картофеля, более 36 тысяч килограммов овощей, более 10 тысяч килограммов муки, горох, пшеницу, различные крупы, более 2 тонн мяса, более 1 тонны масла, 10 тысяч литров молока и более 5,5 тысяч штук яиц. Кроме того, колхозы заготовили 20 тысяч кубометров дров для детских домов и организовали их подвозку. Лесные организации Варнавинского района в порядке шефства заготовили и завезли ленинградским детским домам 1050 кубометров дров.
0: Заметки архивариуса.

0: Хлещет ливень по кустам, бьет без промаху. Всю малину исхлестал, всю черемуху. Наклонил он ветки груш. Нужен саду свежий душ. Но зачем так сильно лить, на бок яблоню валить? Ливень, ливень, вот так ливень. Он все громче, говорливей. Агния Барто.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 20 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают малооблачной погоды без осадков. Столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 20 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров. Прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!

0: 22 июня. День памяти и скорби.
1: Аудиоспектакль «Лица» подготовлен творческим коллективом «Радио Образ». Ленинград 1941 года. Именно там 16-летнюю советскую школьницу Любу из обычной ленинградской школы неожиданно встретила война.
2: Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.

0: вычеркнуто из списка. Кроме памяти, что можем вам завещать? Мы сидим у костра, рукавами касаясь близко. Если хочешь, могу почитать. Если хочешь, открою томик запрещенный из прежних лет. Но мой друг напевает томно Риоритте модный куплет. Мое имя легко развеять. Я целую грядущий рассвет. Но могу ли теперь я верить, будто Бога нет? Дальше было 22-е. Детство кончилось, эшелон. Люба, имя твое какое? Вслед мечтательно бросил он. С песней бодрой и песней смелой мне бы выйти за всех за нас. Я сегодня в роли расстрельной. К счастью, это всего на час. Донесется до леса эхо, опрокинется год войны. Я сегодня тебе без смеха наконец-то прочту стихи. Ты запомнишь глаза и косы, вот и помни, так будет честней. А сердца огрубели просто от посыпанных пеплом дней. Были смелыми и лихими, посидели от трех ночей. Фронтовыми и молодыми не почувствовали потерь. И не спрашивай, как подбили и как мучили нас в плену. В этот час мы чисты и живы, в этот час я еще не умру. И не спрашивай, как победили, я об этой цене умолчу. Люба, как же легко вы сходили, умирая плечом к плечу. Мое имя подхватит ветер. Я смотрю в голубой Дунай, то есть слышу, играет где-то тот оркестрик. Играй, играй. Мне не важно, пусть Риоритте. Я открою тебе секрет от прекрасной дамы поэта. Здесь останется алый след. Это просто игра, считаю. Говорят, сделай 10 шагов. Мое имя не выделяют среди тысячи орденов.
1: Великую Отечественную войну только по официальным данным в рядах Красной Армии сражалось 490 тысяч девушек и женщин. Но не легче было и тем, кто остался в тылу. Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории страны. 900 дней во вражеском кольце показали, насколько мужественным может быть человек. И даже во мраке ужасов войны человек способен сохранить свет, пронести его и светить другим. Какие они, истинные ленинградцы, петербуржцы?
2: Уроки музыки. Рассказ старой скрипачки. У нее только пальцы и струны. На насмешников смотрит без зла. Знаешь, с юности этой военной я всегда чуть-чуть голодна. Но рассказ мой сейчас не об этом. Я училась звучать у зимы. Были эти блокадные зимы непроглядны, печальны, темны. В них немыслимый подвиг рождения, россыпь первых заученных гамм, белизна до головокруженья, снежный город, упавший к ногам. И учитель мой старенький, ноты, выводя ослабевшей рукой, мне сказал: озвученный ныне свет летучий и дерзкий не твой. И теперь пусть он льется, искрится сладкой музыкой по Неве, не удерживай, не утаится. Этот хлеб для других, не тебе. Замолчала, достала альбомы, «Флёр д'оранж» и «Покорный смычок». Получаемое бесконечно. говорил мне мой солнечный бог, и сыта я 200-граммовым в аскетичном убранстве зимы, и плывет непокорный мой город под мазурки и марши войны. Да, мы все тут оголодали, да, мы все без мечты на весну, а я просто на скрипке играю так естественно, как люблю. Посмотри, как река искрится, выходя из дворцов и оград. Вот где свет чудотворный таится, вот где чуткие скрипки звучат. Я, маэстро, не знала вас. Бурно рукоплещут вам в зимах земных. И с тех пор я твержу, как молитву, этот солнечный хлеб для других.
1: История Великой Отечественной войны дала миру великих героев. И подвиги совершались не только на фронте, где офицеры и солдаты под канонаду проявляли силу духа, мужество и отвагу. Весь огонь на себя в тылу приняла женщина, став символом трудового героизма. Женщины трудились до изнеможения, на пределе и за пределом человеческих сил, считая это не подвигом, а своей ежедневной войной. Но на войне нет слабых, нет слабого пола. Женщинам войны. Слабых нет на войне. Чеканит огневой батальон свой шаг. Слабых нет на войне. Сжигает боль потери последний страх. И в военные будни ничтожный мнится мирных забот череда. Слабых нет на войне. И все же всех труднее во все времена той, что дома осталась одна, той, что сердце в молитве сжигает, той, что тихо качает дитя, той, что в песне тоску изливает, той, что ждет дорогого письма, той, что слезы переплавляет в молчаливую силу. Когда у них сухи глаза, то страшно от такой затвердевшей тоски. Кто ты? Мать ли, сестра? Неважно, раз любимые не пришли. Не доехали до победы их стремительные поезда. Затерялись в тумане белом их колонны. К спине спина. Хоть бы жив, а не тяжко ранен. Пусть бы ранен, да не убит. По дорогам войны печально архаический ворон кружит. Хоть бы пуля тебя минула, обошел бы смертельный залп. Плачет девушка, что-то чует, к запыленной ветле припав. Плачет Анна, Екатерина, от казенных скупых телеграмм. И искрится их первый иней в гладко убранных волосах. Что ж, солдатки, впрягаться в пашню, печь топить и растить детей, и надеяться вздрогнуть однажды от распахнутых настежь дверей, от шагов торопливых, четких. Вот я жив и домой пришел. Не вдову-сироту, а девчонку горячо обнимает он. Этот сон оттого так горек, что не сбыться ему повек. Стебельки-мотыльки девчонки скоротали одни свой век. Кротали да выживали, стали сильными, как кремень, дело спорили и молчали, заполняя нехитрый день. Льется свет над землей спасенный, едут с песней победы бойцы, а увесий освобожденных женщин плотные встали ряды. Эти Анны, Екатерины, что от слабости стали сильней, смотрят в небо с тоской любимых и покорностью матерей. Не исполнившись в срок, похоже на страду в летний день их весна. Слабых нет на войне, и все же всех труднее во все времена той, что дома осталась одна, той, что сердце в молитве сжигает, той, что тихо качает дитя, той, что в песне тоску изливает, той, что ждет дорогого письма, той, что слезы переплавляет в молчаливую силу.

0: Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.
1: Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай.

История Великой Отечественной войны – это история великого мужества, великого самопожертвования, триумфа воли народа во имя будущего человечества. Память о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, живет и всегда будет жить в наших сердцах. Мы должны помнить, какой ценой нам досталась победа, и гордиться великой славой наших предков, тех, кто еще жив, и тех, кого с нами уже нет.

Вы прослушали аудиоспектакль «Лица». В создании программы приняли участие заслуженный артист России Владимир Ганин, Елена Дементьева, Анастасия Шохина. В программе прозвучали стихи Анастасии Шохиной. Благодарим вас за внимание.

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Константин Симонов. Тот самый длинный день в году. Исполняет заслуженный артист России Сергей Блохин.
1: Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и стольких на земь положила, что 20 лет и 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит, ставит обелиски. Тысяча девятьсот семьдесят первый год.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Борис Бартов. Годы жизни 1926-2013.
3: Призван в армию с третьего курса машиностроительного техникума в 1942 году. Прошел северо-западный, украинский, белорусский фронт техником. Он служил на военных аэродромах, готовил штурмовики к боевым вылетам и молился. Вот он рассказывает свои воспоминания. «Был такой курьезный случай в Белоруссии под Минском. Я стоял часовым на посту у штаба. Сдал пост и пошел на аэродром за 12 километров, а на пути храм. Ну как не зайти? Захожу. Батюшка посмотрел на меня и остановил чтение в раз. Певчие тоже замолчали. А ведь я прямо с боевого поста, с карабином. Они и подумали, что я батюшку арестовывать пришел». После окончания войны Борис Бартов еще 5 лет служил в армии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени 10 медалями. В 1950 году Борис Степанович был рукоположен в сан диакона. До последнего дня был почетным настоятелем Спасо-Преображенского храма города Кунгура.

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Заметки архивариуса.
3: Во время Великой Отечественной войны наша область принимала и размещала детей, эвакуированных из фронтовой полосы и прифронтовых районов. В основном людей размещали на сельских территориях. Опеку над ребятами брали колхозы и предприятия. Рассказывает заместитель директора Государственного общественно-политического архива Нижегородской области Марина Марченко.
4: В годы войны сеть детских домов постоянно увеличивалась, так как росло число осиротевших, потерявшихся детей. На 1 января 1941 года в области имелось 28 местных детских домов, и воспитывалось в нем 2267 человек. На 1 января 1942 года количество детских домов увеличилось до 76, и общее число воспитанников составило более 8700 человек. На 1 января 1943 года было уже 117 детских домов, и проживало в них около 12 тысяч детей. Требовалось не только расселить такое количество эвакуированных детей, но и позаботиться об их безопасности, устройстве быта и питания, образовании, обеспечить одеждой и обувью, что было особенно трудно в условиях военного времени. Детей направляли в сельские районы, где это легче было осуществить. Проявляли заботу и промышленные предприятия, ведущие заводы города Горького, автомобильные, машиностроительные имени Сталина, авиационные имени Серго Орджоникидзе, а также областная комсомольская организация взяли шефство над детскими домами. Финансирование детского сада номер 7 из Ленинграда обеспечил машиностроительный завод номер 92. Посильную помощь ему оказывали трудящиеся колхоза 12 лет октября Городецкого района. Помещения колхозного клуба, где проживали дети, были отремонтированы полы, утеплены двери и окна, сложены 6 печей, устроены прачечные. Колхоз дополнительно выделял продукты питания. Женский актив принимал участие в пошиве белья, проведении праздников, контролировал санитарное состояние помещений. В Горьковскую область прибыли дети разных возрастов, от ясельного до школьного. В 43-м году, с учетом местных и колхозных детских домов, большую часть воспитанников составляли дети школьного возраста. Это более 10 тысяч человек. Остальные – это более 2 тысяч дошкольники. Самый большой процент выпадал на детей, которые подлежали всеобучу – 8-12 лет. Было сделано все необходимое, чтобы они посещали школьные занятия, получали образование. Некоторые воспитанники, поступившие в детские дома, учились в школе с перерывами, но, несмотря на это, с помощью воспитателей быстро ликвидировали отставание и догнали остальных учеников. Успеваемость воспитанников детских домов и интернатов в 43-м году была выше, чем общая по школам области. По итогам третьей четверти 43-го года она составила 96,7% против 89,6% в школах области. Ребятам из Западной Белоруссии, Прибалтики, детям сотрудников Коминтерна было несколько сложнее, так как приходилось преодолевать языковой барьер. Для польских учащих

0: Комитет по делам польских детей в СССР издавал и высылал на места учебники и книги по чтению, а также литературу польских классиков. Но та значительная работа партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, промышленных предприятий, колхозов, учреждений, органов народного образования, здравоохранения и других по спасению жизни детей, сохранению их здоровья, созданию условий для учебы и отдыха в годы Великой Отечественной войны, она отражена во многих документах, хранящихся в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области.
1: Заметки архивариуса.

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой.
2: Фронтовые письма нижегородцев.
3: Родимая Наташенька, дочурка моя любимая Надюша, я так давно не писал вам. Мне не хотелось разрушать горем своим и без того трудное житье ваше, не хотелось тревожить ваш относительный жизненный покой. Но мне с каждым днем становится все труднее и труднее переносить тяжкое бремя солдатской судьбы. Пошел я на берег бурно разлившейся реки и решил: пусть тяжесть моих переживаний разделит со мной моя семья, и, может быть, легче будет. И вот пишу большое тоскливое письмо. Много ночей мы провели под открытым небом на прошлогодней жухлой траве и считали великим счастьем, если удастся на несколько часов устроиться в лесу, хотя ветер не так пронзительно обдувает измокшее тело. С каким бы наслаждением я переспал бы несколько часов дома под кроватью или в коридоре. Это в миллион раз лучше природных прелестей смоленской весны. Кстати, о весне. Боже, боже! Опять не для счастья, не для радости наступила весна. Да чего же обидно? В весеннем небе заливаются жаворонки, по утрам тоскуют глухари, свищут скворцы, а на земле мертвые люди, дохлые лошади, угли от сожженных городов и деревень. Зачем поют жаворонки? На кой черт это сердцетомящее щебетание скворцов, переклички грачей? Не нужно этого. Тяжело. Невыносимо тяжело. Наташенька, милая, родная, доченька моя ненаглядная, 33 года ваш папа с радостью встречал весенний разлив рек, прилет птиц, голубизну весеннего неба. А сейчас радость эта не вмоготу мне. Хотя вы, милые мои, порадуйтесь весне, за меня ликуйте, за меня гуляйте. Пусть дочурка копает ручейки, пусть слушает трели соловьиные, пусть думает вечно, что папа ее когда-то любил весну по-настоящему. До свидания, любимые. Целую тебя и Наденьку. Привет маме. Иван Горохов. 1 апреля 1943 года. Район сильных боев.
2: Иван Самсонович Горохов родился в 1908 году в деревне Березки Сунского района Кировской области. Он работал секретарем Большемурашкинской районной газеты. Со 2 июля 1941 года служил в армии. Капитан Иван Горохов погиб 30 сентября 1943 года в бою у деревни Болдуны Смоленской области. Программа создана на основе документального сборника «Я пока жив», изданного Центральным архивом Нижегородской области.

0: журналист Светлана Горева.
1: У меня дедушка был на войне, мамин папа. Он, наверное, в 43-м, по-моему, году, ну, он просто по возрасту сначала не подходил, потом, когда ему исполнилось 18 лет, вот он пошел в 43-м году на войну. 2 года он был на войне, был 3 раза ранен, у него было несколько медалей за отвагу, еще какие-то прям такие хорошие медали. Но у него что-то потом случилось после уже окончания войны, то есть в мае 45-го. Его за что-то посадили в тюрьму, потом выяснилось, что это сделал не он. То есть его реабилитировали, а у него отобрали медали, потом его реабилитировали, но вот у него, видимо, как-то настолько это сильно его задело, что он был не виноват, а его как-то... И он не пошел за медалями, не вернулся. А жил он после войны не очень долго, он в 75-м году умер. И вот я, когда начала откапывать вот эту историю, в Министерство обороны писала, мне все написали, его историю, где он был ранен, в каком госпитале он лежал. То есть прям у них все это есть. Есть какой-то военный сайт, да. Там тоже про него написано. Я вот эти все документы откопала, все откопала. Но как-то вот куда делись медали, мы до сих пор найти не можем. И как-то вот у меня мама настояла на том, чтобы я уже дальше не копала. Потому что поскольку дедушка был сам против того, чтобы возвращать эти медали, я не знаю, по какой причине, видимо, он настолько был обижен на руководство нашей страны, что он не захотел возвращать. Возможно, они где-то там в каком-то музее или где-то лежат, или в военкомате, может быть, они лежат, потому что, видимо, насколько я поняла, что это запирал военкомат эти медали. На Белорусском фронте он был, причем в каком-то сначала стрелковом отряде, или как это правильно называется, потом он был в разведке. Он был 3 раза ранен, по-моему, в руку, в ногу и что-то там в голову. Не очень он любил рассказывать про войну, вот насколько моя мама помнит, потому что она младший ребенок в семье, у них 3 детей. А когда дедушка вот умер, ей было 16 лет. И она говорит, как-то вот она, наверное, не понимала еще в том возрасте, насколько это важно, и не расспрашивала его, а он сам не рассказывал. И вот все родственники по его линии, по линии бабушки, их уже практически сейчас нет живых, и спросить не у кого. Вот, ну, живых свидетелей, чтобы так вот поговорить с кем-то о том. Наверняка он все-таки кому-то, может быть, и делился с кем-то воспоминаниями. Вот мне было бы интересно, конечно, вот это послушать. Потому что вот эти вот сухие факты, ну, как-то интересно, конечно, потому что у меня даже мама, например, не знала о чем-то. О том я ей рассказывала, в каком госпитале он лежал. Сколько он лежал, как он выписывался, куда он выписывался, в каких войсках он был. То есть она даже этого не знала. То ли он не рассказывал, то ли они сами просто не осознавали это, не расспрашивали об этом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Юрий Яковлев. Девочки с Васильевского острова. Умерли все, осталась одна Таня. Из дневника Тани Савичевой, Ленинград, 1942 год. Я Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками. Вчера я отдубасила одного мальчишку, отвесила ему хорошего леща. Мы, Василий Островский и девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. У нас на Васильевском всегда ветрено, сечет дождь, сыплет мокрый снег, случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка, впереди открытое море. У меня есть подружка Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка. Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали. Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой. Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали. Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах. Споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела, потому что когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться. Она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна. Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением». И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате никого. Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, Василий Островский и девчонки, кого хочешь найдем. Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там. Моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую Землю. И дорога, названная «Дорогой жизни», не смогла подарить Тане жизнь. Девочка умерла от голода. Не все ли равно, от чего умирать, от голода или от пули? Может быть, от голода еще больнее. Я решила отыскать дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла 2,5 километра. Там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить. Какие-то взрослые спросили меня: «Ты кто такая?» Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить. Мне сказали: «Нельзя, приходи со своим районом». Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватилась за него. А он тоже пришел со своим районом? Он пришел с братом. С братом можно, с районом можно. А как же быть одной? Я сказала им: «Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге, Тане Савичевой». Они выкатили глаза, не поверили, переспросили: «Таня Савичева твоя подруга? А чего здесь особенного? Мы одногодки, обе с Васильевского острова». Но ее же нет. До чего бестолковые люди, а еще взрослые. Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли. У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки. Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила. У нас даже почерк одинаковый. Почерк? Они удивились еще больше. А что, почерк? Неожиданно они повеселели. От почерка. Это очень хорошо. Это прямо находка. Поедем с нами. Никуда я не поеду. Я хочу строить. Ты будешь строить. Ты будешь для памятника писать Таниным почерком. Могу, согласилась я. Только у меня нет карандаша. Дадите? Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом. Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте. Но они привезли меня на бетонный завод. И дали Танин дневник, записную книжку с алфавитом А, Б, В. У меня есть такая же книжка за 40 копеек. Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано: Женя умерла 28 декабря в 12:30 утра 1941 год. Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти. Но я Василия Островская, и если у подруги умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать. Давайте ваш бетон, буду писать. Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно, и мне говорили: «Не торопись». Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось. «Не торопись, пиши спокойно». Бабушка умерла 25 января, 3 часа дня, 1942 год. Пока я писала про Женю, умерла бабушка. Если просто хочешь есть, это не голод. Поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод, когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце, все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает. Лека умер 17 марта в 5 часов утра 1942 год. У Леки был свой угол, отгороженный шкафами. Он там чертил, зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, и в очках, и все скрипел у себя своим рисфейдером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила буржуйка, где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства. «Пиши», — тихо сказали мне. В новой раме бетон был жидкий. Он наползал на буквы, и слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали: «Пиши, Валя Зайцева». «Пиши». И я снова написала: «Умер». Дядя Вася умер 13 апреля, 2 часа ночи, 1942 год. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня, 1942 год.

Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тане Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу, но не сдавалась. Жила. Мне рассказывали. Наступила весна, зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла. Вымерзла. Стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки, и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а, может быть, больше половины. Но с ней была мама, и Таня держалась. «Что ж ты не пишешь?» — тихо сказали мне. «Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон». Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано «Мама, 13 мая в 7:30 утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово. Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы. «Можешь еще писать?» «Я допишу», — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. Ведь Таня Савичева — моя подружка. Мы с Таней одногодки. Мы — Василий Островские девчонки. Умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она Василий Островской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила, значит, не сдавалась. Открыла страничку «С». Там было два слова. «Савичевы умерли». Открыла страничку «У». «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О». Осталась одна Таня. И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна, без мамы, без папы, без сестренки Люльки, голодная, под обстрелом, в пустой квартире на второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась. И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву. «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок, я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?» Кто-то положил мне руку на плечо и сказал: «Пойдем, Валя Зайцева, ты сделала все, что нужно. Спасибо». Я не поняла, за что мне говорят спасибо. Я сказала: «Приду завтра, без своего района. Можно?» «Приходи без района», — сказали мне. «Приходи». Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева.
и жили еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми. И плывет наш остров, как корабль. Слева Нева, справа Невка. Впереди открытое море.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач об истории города Павлова. Продолжаем разговор об изменениях, которые происходили в городе в 20-30-х годах прошлого столетия. И сегодня речь у нас пойдет о нескольких сферах местной жизни. Это медицина, это культура, это спорт. Но в области медицины 20-30-е годы – это создание новых медицинских учреждений в Павлове. Все-таки до революции функционировала лишь одна небольшая земская больница, открытая в 1901 году и получившая имя императора Николая II. И потребность в лечебных учреждениях очень ощущалась, тем более, что в Павлове была тоже давняя местная проблема – это туберкулез. Дело в том, что работа металлистов, она подразумевает работу с металлической, с каменной отобразил в пылью. Особенно это было характерно для мастеров-шлифовщиков, как их у нас называли, лечильщиков. Про них, в общем-то, говорили, что редко кто из них до 40 лет доживал. Туберкулез, силикоз и прочие легочные заболевания, связанные с их деятельностью. Поэтому уже в 20-х годах в Павлове развернулась решительная борьба с туберкулезом. Был открыт туберкулезный диспансер, затем открыли детский туберкулезный санаторий. Потом, опять же, в целях борьбы с туберкулезом в Павлове был открыт второй на тот момент в губернии рентгеновский кабинет. Но вот без всяких оговорок подвижником, который пробивал эти мероприятия, был местный врач Петр Николаевич Маковский. Ну, сам он человек был не местный, приезжий, он дворянин, уроженец города Суздаля, военный медик изначально. После революции оказался в Павлове и немало, в общем-то, для города сделал. Ну, за что в итоге и был советской властью вознагражден, стал кавалером ордена Ленина, едва ли не первым среди местных медиков. В 1930 году в городе, наконец, открылась центральная амбулатория. Тоже здание в духе конструктивизма. Сейчас в нем располагается центральная поликлиника, хотя, конечно, для современного Павлова это здание уже явно мало. Затем появилась станция переливания крови в 1933 году. Возглавил ее врач еще с дореволюционным стажем Николай Иванович Невоструев. А в 1940 году появилась уже и городская больница с несколькими отделениями, с гинекологическим, хирургическим. Тоже, в общем-то, некоторые из ее корпусов используются до сих пор, хотя, конечно, там уже во многом построены и новые здания, новые корпуса. Но это что касается медицины. Важные изменения происходили и в культурной жизни. Ну, в частности, в 1920 году Павлова наконец-то обзавелась своей газетой. Попытки, как вы уже знаете, предпринимались и до революции, и в 1917 году, когда временная власть стала издавать «Павловский вестник» газету. И вот, наконец, в 1920 году была открыта газета, которая так и получила название «Рабоче-крестьянская газета». Впоследствии она неоднократно переименовывалась. Сначала в «Павловскую жизнь», затем, как тогда было модно и популярно, в газету «Смычка». Потом в 1929 году ее чуть было не упразднили. Уезды были тогда ликвидированы. На смену губерниям пришел Нижегородский край, который включил в себя и Муромский уезд. И Павлова стала районным центром в составе Муромского округа. Поэтому газеты остались только в окружных центрах. Правда, Муромская газета «Приокский рабочий» имела приложение «Приокский рабочий в Павлове». В 1930 году, ну, как уверяют некоторые историки, в рамках борьбы товарища Сталина со сторонниками правой оппозиции окружное отделение административное было ликвидировано, остались только районы, и появилась районная газета, существующая до сих пор с названием «Павловский металлист». В 1929 году в Павлов пришло и еще одно вполне современное уже средство массовой информации. В Павлов пришло радиовещание, появился свой радиоузел. Ну вот, говоря о радиоузле, надо остановиться на личности одного из первых сотрудников радиоузла. Человек этот работал в нем электромонтером. Евгений Ильич Ладышкин, уроженец он Нижнего Новгорода. Хотя в Нижнем он только родился. По материнской линии его род идет как раз из Павлова, из Павловской округи. И свое детство, юность он провел в Павлове, там же и начал работать. Ну, чем впоследствии Евгений Ладышкин прославился. Он, в общем-то, выбрал для себя навсегда специальность, связанную со связью. И уже к началу 40-х годов он один из виднейших в Советском Союзе специалистов по гидроакустическим системам, по гидролокации. В 1941 году получает сталинскую премию третьей степени за руководство группой, создавшей гидролокатор. Первой в стране, в общем-то, серийный гидролокатор. Предназначался он для катеров охотников за подводными лодками. Ну а впоследствии, после войны, Евгений Ильич как раз работал уже для подводного флота. В частности, он был главным конструктором гидроакустических систем и для дизельных подводных лодок, и для первой атомной подводной лодки в стране. Долгие годы работал главным инженером профильного НИИ, вплоть до начала 70-х годов прошлого века, получил за это звание Герой социалистического труда. То есть, в общем-то, человек, который, хотя и на незримом фронте борьбы холодной войны, но, разумеется, Павлова прославил. Наряду с радиоузлом происходили изменения и, ну, действительно, в культурной жизни города, уже такой узкокультурной. В частности, если в 1924 году театральные представления в Павлове прервались в результате пожара в здании бывшего Романовского общественного клуба, то в 1928 году их восстановили, представления. Вначале работали актеры со стороны, какие-то были заезжие труппы, а в начале 30-х создали свою постоянную. Театр получил в 30-х годах статус самостоятельного учреждения культуры и вскоре стал называться Павловским драматическим театром имени Максима Горького. Впоследствии, к 60-м годам, он стал одним из лучших коллективов театральных Горьковской области, но, увы, был закрыт в 1968 году. Ну, думаю, что об этом мы еще поговорим. Наряду с таким учреждением культуры, как театр, развивалось и эстетическое образование. В 1937 году в Павлове была открыта детская музыкальная школа. Во главе ее стал человек тоже незаурядный, выпускник Московского синодального училища духовного пения Борис Васильевич Обивальнев, потомственный церковный регент, человек, который в 20-30-х годах руководил практически всеми хоровыми коллективами Павлова, причем как в церквях, так и в светских учреждениях. Поэтому неудивительно, что когда в 1937 году решался вопрос о том, кто будет директором, то директором детской музыкальной школы стал именно он. 30-е годы – это и время появления учреждения, которое я возглавляю, Павловского музея. На тот момент это был Павловский промышленный музей. Появился он на базе, созданной в 1932 году, выставки достижений местного народного, то есть металлообрабатывающего хозяйства. И официально был открыт 18 декабря 1936 года как Павловский промышленный музей. Первым его директором стал старый кооператор Александр Иванович Ярунин, который руководил впоследствии музеем и уже в послевоенные первые годы. Ну, разумеется, развивался и спорт. В Павлове активно развивались и такие коллективные виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол. Очень любили в то время, в том числе и в Павлове, хоккей с мячом. Была довольно сильная, как бы сейчас сказали, команда по бенди. Тогда, правда, этого диковинного слова никто не знал. Тогда и канадского хоккея-то с шайбой особо никто на Руси в глаза не видел. В общем-то, хоккей воспринимался именно как игра с мячом. Хоть в летнем, хоть в зимнем варианте на льду. Ну а самой, пожалуй, известной спортсменкой предвоенного Павлова стала конькобежка Ольга Васильевна Акифьева, выпускница Горьковского техникума физической культуры. Основные свои рекорды и как чемпионка страны, и как чемпионка мира она поставила в предвоенные годы. Был у нее в том числе и мировой рекорд в беге на 500 метров. Но, правда, вот ей несколько не повезло в том плане, что хотя она и продолжила свою карьеру уже в послевоенные годы, все-таки она была спортсменом до олимпийской для Советского Союза эпохи. В Олимпиадах ей участвовать не привелось. Поэтому есть ее младшие, скажем так, подруги, они, в общем-то, прославились уже как олимпийские чемпионки, то Ольге Акифьевой не повезло. В 1955 году она, наконец, закончила свою карьеру. Впоследствии работала тренером в Ленинграде и в Мурманске в детских и юношеских спортивных школах. Прожила до весьма почтенного возраста. Умерла в возрасте свыше 90 лет. Ну и, разумеется, спорт 30-х годов – это и в первую очередь еще, что греха таить, военно-прикладные виды спорта. Все-таки приближение войны в Советском Союзе чувствовалось, поэтому упор делался во многом на лыжи. Предполагалось, что это понадобится пехотинцам. И в Павлове проводились, например, не просто лыжные кроссы, а военизированные лыжные кроссы еще в начале 30-х годов, так называемые «звездные эстафеты» они назывались, эти военизированные кроссы. Проводились, разумеется, кроссы беговые, Сначала были это кроссы имени видного советского партийно-государственного деятеля Николая Михайловича Шверника. Он одно время возглавлял профсоюз металлистов в рамках всей страны. Да и в Павлово он как-то приезжал, поэтому, ну как не отметить такое знаменательное событие. С 1934 года стали проводиться забеги на приз газеты «Павловский металлист». Они, в общем-то, до сих пор продолжаются, вот уже спустя многие десятилетия. В середине 30-х появилась собственная парашютная вышка. Все-таки, конечно, подготовка к боевым действиям без парашютных прыжков. Ну и тогда же, в середине 30-х, на базе клуба планеристов был открыт уже и аэроклуб, который работал до начала Великой Отечественной войны. И среди выпускников которого, ну, например, герой Советского Союза, летчик-штурмовик Сергей Михайлович Федяков. Можно сказать, наш современник, умерший уже в нулевых годах. Свою звезду герой Советского Союза получил за оборону Ленинграда. Там все-таки летчики-штурмовики были весьма на Ленинградском фронте востребованы. Разумеется, что дыхание войны затронуло половчан, как и всю страну, еще до 22 июня 1941 года. Половчане участвовали в таких предвоенных конфликтах, локальных, как бы сейчас сказали, как сражение в районе озера Хасан и, разумеется, советско-финляндской войне. И, в общем-то, все уже понимали, что, наверное, военный конфликт с фашистской Германией не за горами. Разумеется, что половчане, так же, как и жители всей страны, оказались его активными участниками. И вот о том, что происходило в тыловом Павлове в годы Великой Отечественной войны, мы с вами уже и поговорим в следующей нашей передаче. Всего доброго, до свидания.
0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Храм села Елизарьево с 200-летней историей. Да еще с какой! Находится он совсем неподалеку от Дивеевской обители. Храм этот, как и многие другие, в советские годы ждала печальная судьба. Однако церковь возродилась. Она была освящена 20 лет назад после многолетнего осквернения. Сейчас здесь большой дружный приход и активная богослужебная и приходская жизнь. Ну а еще до революции здесь служил священник, настоятель, отец Иаков Гусев. Сейчас он причислен к лику святых. Это наш нижегородский новомученик, который отдал свою жизнь за веру. Подробности обо всем в нашем репортаже. Церковь во имя Николая Угодника удивительна своей историей и всем тем, что происходит здесь прямо сейчас. Вот, например, брусчатка перед храмом. Ее привезли из Дивеева со Святой Канавки. Тут в церкви находится большое количество святынь. Образа очень интересные, некоторые из них редкие. И не везде такие увидишь. Причем есть и такие, которые появились в храме буквально чудом. А еще в этой церкви много лет живут труженики-пчелы. И их соты с медом прямо в стене. Прихожане на праздник с удовольствием лакомятся им. Но об этом чуть позже. Нынешний настоятель храма – отец Антоний Белов. Он поделился с нами всем с большим душевным теплом.
2: Что для меня вот лично отрадно. Захожу я в храм Николая Чудотворца, а у меня первая дочка родилась на Николая Чудотворца, 22 мая. Захожу, смотрю, икона Даниила Пророка. А в храме они встречаются редко. А у меня сын второй, Даниил. Я теперь еще и зять Даниил. Потом гляжу, есть икона Неопалимы Купины. А третья дочка родилась на Неопалиму Купину. Захожу за угол, там икона Андрея Первозвана. А у меня пятый сын Андрей. И в итоге как будто храм становится родным.
1: Каменная церковь в Елизарьеве была построена много лет назад. Тогда в России активно начали строить и освящать храмы в связи с победой над Наполеоном. Об этом напоминают торжественные и величественные колонны, которые присутствуют в архитектуре церкви. Год освящения 1820-й. Стенные росписи делали ученики Ступинской школы. С Божьей помощью они сейчас хорошо сохранились. И приход, и само село в XIX веке находились в пике своего расцвета.
2: Были богатые очень верующие помещики, которые занимались благоустроением храма. И вот в связи с тем, что очень, конечно, почитали Николая Чудотворца, вот еще решили освятить его в честь святителя Николая.
1: В 1930-х эту церковь закрыли. Под ударом оказался священник, он был тогда настоятелем. Так вот, отец Иаков Гусев несколько раз был арестован, обвинялся в злодеяниях против советской власти. Несколько раз Бог миловал, но вот в печально известном 37-м его вновь арестовали. Забрали батюшку прямо из храма и увезли в тюрьму, в Арзамас. Кстати, в тот же день расстреляли его младшего брата, протоиерея Михаила. Он был причислен к лику святых, как новомученик, в 2001 году. Затем и отца Иакова расстреляли. Это случилось ровно через месяц после расстрела брата. Сейчас имя священномученика Иакова Гусева включено в собор новомучеников и исповедников российских.
2: Так Господь благословил, что здесь в храме был священномученик, служил настоятелем, отец Иаков. И он, как и я, нес послушание в Дивеевском монастыре. Он был клириком монастыря Дивеевского и настоятелем храма. И у меня сейчас такое же послушание в монастыре. Будни 2-3 дня в неделю совершаю богослужение.
1: Каждое воскресенье по благословению митрополита Георгия в этом храме возносится молитва, в том числе и священномученику Иакову. Церковная жизнь здесь была возрождена. Уже 35 лет идут богослужения. А вот 20 лет назад митрополит Георгий совершил чин освящения храма. За эти годы люди сплотились вокруг церкви. Приходит много молодежи, есть прихожане с детьми.
2: Люди очень отзывчивые, встречаем паломников, накрываем столы, когда делаем ремонт, когда вот белили стены, надо было все иконы со стен снять, помыть потом. Все. Очень много людей приходит, очень активно, очень дружелюбно, и к радости моей община растет. В прошлом году на Пасху причастили 170 человек. Думаю, это много, при населении села всего там 700 человек, а в этом году 217.
1: Приход храма составляют не только православные из Елизарьева, но и жители других окрестных сел и деревень, а много и тех, кто приехал в эти святые места поближе к Дивееву, к батюшке Серафиму.
2: Но этот храм вбирает в себя очень много прихожан дивеевских, потому что в празднике в обители Серафима Дивеевской не протолкнуться. Очень много людей, и многие местные жители приезжают сюда, как ближайший от Дивеева храм Елизаревский, приезжают с детьми вечером помазываться, утром исповедоваться, причащаться. Поэтому здесь вот такой, скажем, филиал Дивеевской обители.
1: Внимательный прихожанин заметит в храме иконы ветхозаветных Ноя и Даниила. Дело в том, что для многих церквей это редкость. Еще есть образ Божьей Матери. Его не так давно подарил церкви один иконописец. Икона эта новая, но она написана так, что выглядит очень древней святыней. Это специальная техника. А еще есть несколько богородичных икон. Смотришь, а на них какие-то украшения. Оказывается, что это приношение прихожан. Очень интересное убранство.
2: В этом году перед праздником Троицы

0: верующих тружеников. Когда в прошлом году меняли двери в боковом входе в храм, нашли там над дверным проемом множество пчелиных сот. Все они были наполнены медом. Это прямо в здании храма. Сильно тревожить не стали. Пчелы сейчас снова сюда прилетают.
1: Мы фотографировались все, раздавали в стаканчиках каждому прихожанину. Это был дикий мед, который пчелы здесь вот много лет, видимо, живут и трудятся в нашем храме. И, конечно, мы очень были рады, что такое божественное благословение. Все-таки пчелы – это труженики такие господни. И когда мы двери поменяли, сделали новую нишу, и вдруг мы увидели, что пчелы снова вернулись. И они опять там жужжат, вот, и проходят у нас фасадные работы. Работники сказали, что мы будем с ними делать. Говорят, давайте пока не будем их тревожить.
0: И все в этой старинной церкви как-то светло и приятно. Даже, например, пол совершенно необычный. В отличие от больших городских храмов, пол тут деревянный. И есть в этом что-то такое милое, сельское, располагающее. Каждую субботу и воскресенье, и по праздникам, идут богослужения. Когда будете держать свой путь в Дивеево, остановитесь, зайдите в Елизаревский храм. Двери всегда открыты. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
2: В эфире «Радио Образ».

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Нельзя быть христианином и не думать о мире. Нет иного пути для церкви в ее отношении к миру, кроме движения ему навстречу, в полном осознании того факта, что мир полон зла и боли, неправды и несправедливости, и вместе с тем в стремлении исцелить эти язвы и преобразить человека, общество и мир. Нельзя быть христианином и не думать о мире, потому что он есть творение Божие. Да, грех и страдания вошли в нашу жизнь через свободу и экзистенциальный выбор человека. Но Церковь, продолжающая дело Христа в мире, не может закрывать глаза на то, что в нем происходит. Церковь и общество в свете основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Выступление в Государственной Думе, 2001 год.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. К началу Великой Отечественной войны Нижегородская епархия, так же как и вся Русская Православная Церковь, была близка к уничтожению. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: В 1937 год действительно вошел в историю нашего государства как страшнейший год. Коснулось это буквально всех слоев общества. Церковь была приравнена к кулачеству, белогвардейцам, в общем, вот к такому вот сословию. Начались массовые аресты духовенства, изымалось имущество, делались обыски. Первым делом, вот когда приходил человек, допустим, делать обыск, изымались фотоальбомы, в первую очередь смотрели, кто там изображен, что, изымались наперстные кресты, какие-то серебряные вещи. А если священника потом расстреливали, то его дом, его собственность, все это переходило государству. Ну, как мы тоже знаем по истории, любой мужик в деревне, недовольный чем-либо, мог написать просто-напросто любую бумагу, что вот он произнес антисоветскую проповедь, что-то сказал не так про Сталина, что-то не так поглядел. Тут же следовал арест, и его дом доставался другому человеку. Также и в городах квартиры доставались другим людям просто-напросто. Этим стали пользоваться. И был даже спущен план сверху, сколько нужно было арестовать, сколько нужно было расстрелять, сколько нужно было посадить. И вот наша Горьковская область в этом деле, можно сказать, даже переусердствовала. Было арестовано свыше 2000 человек духовенства. И архиереи, и священнослужители, пономари, дьячки, регенты, певчие. Возникло еще вот это такое знаменитое вот это арзамасское дело духовенства. Вот по нему тоже проходил митрополит Феофан Туляков, Горьковский и Арзамасский. По сути дела, он был последним архиереем на этой кафедре. Ему уже было под 80 лет, если не за 80. Его обвинили там во всех тоже смертных грехах, что вот он против Сталина выступал, антисоветчик, был расстрелян старец. И, по сути дела, прекратила существовать Горьковская епархия. Она была обезглавлена, не было своего архиерея до 1942 года. То есть 5 лет епархии просто не было. В Горьком были закрыты все храмы. И вот уже в 1942 году, когда шла война полным ходом, и когда власть осознала, что Русская Православная Церковь, что ее чадо, она вместе с народом, вместе с людьми. Ведь именно митрополит Сергий обратился к народу первый с воззванием, что мы должны помочь, отдать все, что можно, пожертвовать нашей армии, встать на защиту нашей родной земли. Церковь стала собирать деньги, собирали одежду. И у нас вот был такой здесь благочинный Александр Архангельский. И вот он тоже не на 1 миллион собирал пожертвований. Собирали одежду, деньги на эскадрилью Александра Невский самолетов и танковая колонна имени Дмитрия Донского. Была опубликована телеграмма Сталина в газете «Правда», что вот ему приносится благодарность, привет и благодарность Красной Армии. И тогда же был назначен в 1942 году первый архиерей епархии нашей Нижегородской, Горьковской тогда. Это был Сергий Гришин. Духовенств совсем немного осталось, буквально несколько священников. Вот они собирали вот это все пожертвования. И первой открылась Троицкая церковь на Высоковском кладбище. Было село Высоково. Она была открыта, и вот даже есть такая фотография. Первая Пасха, пасхальный крестный ход. То есть там просто 1000 людей. Вся ограда заполнена людьми. Вот насколько люди, невзирая ни на что, пришли в храм помолиться, принести свои пасхальные куличи, пасхи, все это освящать. И вот с 1942 года уже Горьковская епархия уже возобновила в полном объеме свою деятельность.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Святители земли Нижегородской.
2: Епископ Филарет Малишевский. Епископ Филарет, в миру Фома Малишевский, родился в селе Рогино Рогачевского уезда Могилевской губернии, сын священника Феодора. Обучался сначала в Полоцкой духовной семинарии, а затем при Виленском университете в главной духовной семинарии. В 1830 году окончил курс со степенью магистра богословия и в том же году определен учителем французского и славянского языков в Полоцкую духовную семинарию. В том же году, 8 ноября, рукоположен в священника. С 1830 по 1833 год по распоряжению высшего начальства был слушателем словесных наук в Санкт-Петербургском университете и вскоре определен профессором статистики, французского и немецкого языков в Полоцкую семинарию. В июне 1833 года переведен профессором церковной истории, греко-восточных обрядов, церковного пения и французского языка в Литовскую семинарию, где в 1834 году определен секретарем правления семинарии, а в 1836 году назначен членом Литовской духовной консистории с увольнением от должности секретаря. В феврале 1840 года определен ректором Полоцкой духовной семинарии и председателем Полоцкой духовной консистории. 10 августа того же года пострижен в монашество с возведением на другой день в сан архимандрита. В 1849 году назначен ректором Литовской духовной семинарии, настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря, членом Литовской духовной консистории, благочинным монастырей Виленской и Ковенской губерний, попечителем Литовского епархиального попечительства и цензором Виленского комитета гражданской цензуры. 30 апреля 1851 года именным высочайшим указом архимандрит Филарет утвержден епископом Ковенским, викарием Литовской епархии. В бытность его викарием Филарет по поручению митрополита Иосифа часто производил обозрение церквей, училищ и монастырей епархии. В 1857 году получил бронзовый крест и медаль в память войны 1853-1856 годов. 28 февраля 1869 года Преосвященный Филарет утвержден на Нижегородскую кафедру. Спустя год, в 1870-м, сопричислен к ордену святого благоверного великого князя Александра Невского. Нижегородской епархией владыка Филарет управлял в течение почти 4 лет до своей кончины. Владыка скончался 7 февраля 1873 года на 66-м году жизни. 9 февраля тело усопшего святителя было положено в гроб при пении краткой литии и затем перенесено в крестовую церковь архиерейского дома, где преосвященным епископом Поликарпом была отслужена панихида. 11 февраля при огромном стечении богомольцев были совершены заупокойные литургия и отпевание владыки Филарета преосвященным Поликарпом в сослужении протоиереев, священников и диаконов Нижнего Новгорода. На руках протоиереев гроб был внесен в соборную усыпальницу и затем по чиноположению церковному опущен рядом с гробницей прежде почившего иерарха, преосвященного епископа Нижегородского Моисея.
1: Святители земли Нижегородской.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Господь не оставит. День за днем. Дневник православного священника. 22 июня. Он идет перед ними. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 4. Взирая на доброго пастыря, идущего впереди, будем помнить, что он видит и знает прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда увидим впереди себя его священный образ, сглаживающий неровности пути, отвращающий от опасности, ограждающий нас своим присутствием. Как утешительно сознавать, что он сам прошел через все то, что нам предназначено испытать. Изведал все страдания и понес болезни наши, которые уже не могут уничтожить нас своей тяжестью. Он как бы пробивает путь для нас сквозь дремучий лес, через, по-видимому, непреодолимые скалы, мимо пропасти. И нам остается только покорно следовать за ним. В этом весь смысл блаженного состояния человека. Не заглядывая тревожно вперед, не страшась за следующий шаг, не выбирая сам свою дорогу, не возлагая на себя заранее бремена будущих бедствий, без страха, с твердою верою, спокойно следовать за пастырем, шаг за шагом, радуясь и помня всегда, что он идет перед ними.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак вопроса.
2: Знак вопроса.
3: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Я обещал на прошлой передаче, что отвечу на несколько вопросов, которые были заданы, более подробно. Вот. И один из них — это вот о сюжете о проклятии смоковницы. Ну, действительно, непростое евангельское повествование. Многие спотыкаются на нем. Но тут что можно посоветовать? Во-первых, конечно, читать святых отцов, и у них мы найдем правильное толкование того, что произошло. Ну, попробую вот я пояснить. Вообще, вот сам сюжет рассказывает о том, что случилось за несколько дней до казни, Голгофской казни. Да. В Евангелии так говорится. «Поутру же, возвращаясь в город, залкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». Евангелие от Матфея, 21 глава, 8 по 19 стих этот сюжет рассказывает. Вот, возвращаясь в город, Христос, да, он проповедовал в Иерусалиме, а вот на ночь уходил в пригород, в Вифанию, там, а потом поутру, значит, вот он возвращался в город, увидел это дерево, одну смоковницу, подошел, а почему к ней подошел, там же несколько деревьев было, а потому что на ней он увидел листья. А на других не увидел. А вообще смоковница — это редкое дерево, у которого листья появляются позже, чем плоды. Плоды сначала, листья потом. Поэтому, увидев на ней листья, он понял, что на ней уже должны быть плоды. Поэтому подошел и увидел, что на ней ничего нет. Вот, произнес эти слова, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И она тотчас засохла. Но не просто же так приводит евангелист вот такое вот странное чудо, казалось бы, такое некоторое несвойственное Христу. Но это, как всегда, прообраз. Сейчас я об этом расскажу. Есть звонок. Слушаю вас, говорите.
4: Здравствуйте, отец Владимир.
3: Здравствуйте.
4: Благословите раба Божия Людмила.
3: Бог благословит, Людмила. Слушаю вас.
4: Вопрос такой у меня. Во всех ли субъектах Российской Федерации есть митрополии? Ну, это вот автономные республики, края, области.
3: Ну, я думаю, что нет. Такой, где бы ни было православной церкви на территории России. И, конечно же, она разделена на митрополии. В митрополии входят, как вы знаете, епархии. Как у нас в Нижегородской области, митрополия Нижегородская, да, а епархии, вот, Нижегородская также, вот, охватывая как бы самый центр, Выксунская и Павловская, вот, Лысковская и Городецкая, там, Ветлужская, вот. Вот у нас разделено так, и в других местах тоже так. Я не знаю, есть ли хоть один такой у нас субъект, где бы ни было митрополии. Если какой-то, может быть, крошечная область, где достаточно только епархии. Ну, собственно, не встречал такого объяснения. Вот. Я не знаю, почему вас это обеспокоило, но вот то, что знаю, только могу сказать. Извините, если вы ожидали чего-то другого. Вот. Но мне кажется, что такого просто и нет. Ну, ладно, так вот про смоковницу. Вот ведь нам, на первый взгляд, нам кажется, что Христос ни за что наказал дерево. Оно же не виновато в отсутствии плодов, да? И потом, ну, все могло быть. Собрали плоды или еще как-то, и вдруг вот он называет. Вот так вот говорит. И некоторые, прочтя это, не читая какой-то святоотеческие книги, говорят, что, ну, как будто он от раздражения и от досады вот так вот. Нет плодов, так вот засохни. Нет, конечно. Вот, а что такое смоковница? Это мы знаем плоды инжир. Это инжир. Вот, а там так смоква называют. Вот, и согласно Библии, ну, вообще, вот, как бы израильский народ, и сам, ну, понятие Израиль, да, это включая народ того времени, он был как бы символом этого народа, была смоковница. Вот, и дерево такое, которое в Священном Писании не раз упоминается. И даже вот после грехопадения Адам и Ева сделали себе одежду из листья смоковницы. Вот, и олицетворяет как бы она вот, израильский народ. А какой плод должна была принести смоковница, здесь возьмем, да, в кавычках, то есть вот этот народ? Вот это как раз подготовка к встрече с Мессией. Им было сказано, они знали и ждали его. Только со временем стало меняться, и вот уже не просто Мессию, они ждали Мессию, которая освободит их от греха, вот, как и избранный народ, да, а наоборот, уже стали ждать как политического деятеля, как, ну, возглавит, так сказать, движение за освобождение от власти Рима, потому что тогда уже Израиль был римской провинцией, вот, и такого вот, вот такого царя они ждали. И вдруг вот приходит Мессия, а они его не узнают, не признают, не хотят принять, и поэтому вот эта смоковница. Вот и олицетворение, он подходит, а плодов нет. Так и тот народ, к которому он пришел и 3 года проповедовал, творил чудеса, был так с ними, да, все равно плодов. Он тогда, и он и говорит, что не будет тогда уже никогда. И вот она засыхает. Вот что обозначает вот этот сюжет. Это проклятие, ну, если так можно сказать, да, вот этой бесплодной смоковницы, что она не дала плода, и народ не дал плода, не принял своего Мессию. Это, в общем-то, называют тот, кто изучает Евангелие, притча в действии. Да, такую форму проповеди использовали многие израильские пророки, ветхозаветные, если мы вспомним Священное Писание, Иеремия перед лицом народа возлагал себе на шею узы, ярмо, вот, посылал такие же узы к царям других народов в знак того, что все они будут служить вавилонскому царю Навуходоносору. Вот это в книге пророка Иеремии рассказывается. Вот. Иезекииль, пророк Иезекииль, ставил перед собой кирпич, который символизировал Иерусалим, и вел против него осаду, тем самым показывая, что город будет осажден вавилонским царем. Вот. Ну, немало мы найдем вот таких вот притч в действии, то есть пророки использовали такую форму. Вот. Толкователи Евангелия сравнивают вот эту бесплодную смоковницу, как я и говорил, что с современным Христу Израилем. Вот подходит Господь к дереву, и оно, в отличие от других, он к нему подошел, потому что листья на нем были. Вот, оно покрыто листьями, в отличие от других деревьев. И вот так, и, так же и среди всех народов древнего мира только израильтяне имели вот богооткровенную религию, закон, пророков, знали, какой плод ждет от них Господь, да. Но, тем не менее, оказались бесплодной смоковницей. Поэтому подходит Христос, не находит на ней плодов и произносит эти слова. Так и говорит в Евангелии апостол Иоанн, говорит следующее: «Пришел к своим, и свои его не приняли». В первой главе мы это находим, да, вначале было слово. Вот, «пришел к своим, и свои его не приняли». Поэтому в историческом плане проклятие смоковницы – это символ отвержения Христом тех религиозных вождей иудеи, что отвергли его. Ну вот, как и 2000 лет назад на своем пути, он сейчас встречает такие бесплодные смоковницы, ну вот, покрыты они уже листьями не ветхозаветных, а новозаветных заповедей, заповедей, усвоенных формально, не изменивших человеческое сердце. Поэтому евангельский рассказ о проклятии Христом бесплодной смоковницы служит и внеисторическим, и вневременным напоминанием всем поколениям христиан, что на месте бесплодного растения может оказаться любой человек. Вот такой вот смысл этого евангельского отрывка. Еще просили меня рассказать об иконе воспитания. Есть такая икона. Мы знаем множество, действительно бесчисленное, наверное, множество икон Божьей Матери. И вот есть одна из них, которая называется «Воспитание». На этой иконе Божья Матерь изображается с младенцем, который сидит на ее левой руке, а правая рука Христа простерта вверх к лику Пречистой Девы. Вот такое вот, ну, это изображение легко найти, увидеть, посмотреть на него, если кто пользуется интернетом, да. Ну, и типографским способом, это, конечно, тоже издавалось не раз. Вот, до 1917 года, вот до революционных событий, до разрушений, этот образ помещался в Казанском соборе на Красной площади. Потом, когда был разрушен собор, и этот образ был утерян и так и не обретен. А вот списки с него существуют, и сейчас там, в Казанском соборе, этот список с чудотворной иконы вот имеется. Он тоже прославился на Руси своими чудотворениями. А название иконы говорит само за себя, да? Вот, и поэтому знающие родители православные, они молятся за своих детей, прося у Пресвятой Богородицы взять их чад под ее покров, послать им разум, наполнить сердце премудростью. Вот даже до наших дней дошла и краткая молитва перед этим образом. Есть большая, ну, это уже другое дело, да, а вот краткая, которую, ну, наверное, те, кто молится о своих детях, должны знать. Вот так она звучит: «Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и твоему пречистое небесному покровительству». Вот и все, да, то есть мы вручаем свое самое драгоценное, что имеем, детей, под покровительство Пресвятой Богородицы. Ну, известно, на Руси, вот сейчас, в современной России, насколько я помню, 4 храма освящены в честь этого образа. 3 из них вот в центре, Москва, Подмосковье, а один, кажется, в Забайкалье, там где-то далеко. Вот 4 храма такие есть у нас. Икона не так распространена, но тем не менее, вот. Тем не менее, неплохо бы, да, вот, если бы люди действительно молились и поручали своих детей покровительству Богородицы, ну и перед этой иконой молились, а также прибавление ума, есть икона, да, тоже Пресвятой Богородицы, и тогда... Тогда бы хотелось верить, что эти дети будут действительно разумными и не поддаваться соблазнам века сего, быть настоящими христианами. Да. Ну и вот еще один вопрос. О волхвах был задан этот вопрос. Ну, не такой уж он простой, как кажется, потому что волхвы, где мы только их не встречаем. Мы встречаем их и в Библии, мы встречаем их и в летописях русских, везде присутствуют. Ну, тогда вот сначала, наверное, вот что стоит сказать. Магия, она от религии отличается, и не раз об этом мы говорили, что в ней... После заклинаний, после каких-то, да, там вот этих слов магов, которые этим занимаются, да, темные силы подчиняются им и выполняют их волю. Вот этим от религии, да, отличается, что мы просим у Бога и добавляем, что по твоей воле пусть будет. И если его воля есть, то, значит, вот наши такие чаяния сбываются. Но отдаем на волю Богу. А здесь же подчинение. Ну, понятно, что сил-то темных. И они тогда выполняют то, что им вот этот шаман, волхв, значит, колдун, кто там еще, маг, короче говоря, что им прикажет. Вот. Библейские волхвы, если говорить о библейских волхвах, это, конечно, не колдуны, это те ученые того времени, которые пришли поклониться младенцу Иисусу. Уже это сразу будет отличать их от всех других. Вот. А вот в дальнейшем так стали называть, мы уже это и в «Деяниях апостолов» встречаем волхва Симона, который пытался там, поднимался насколько-то от земли, даже имея вот такую силу. Вот, действительно, уже это так стали называть магов и колдунов. И на Руси их было немало. Вот, ну, начнем с самого крещения Руси, с князя Владимира. У нас есть звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Батюшка, меня такой вопрос интересует. Вот человек после смерти умер. 3 дня, 9 дней, 40 дней, там год. Вот меня интересует, вот 40 дней. Да. Человек, когда исполнится 40 дней, его Господь определит, наверное, я так думаю, значит, в ад или в рай. И вот он будет в эти, в аду или в раю ждать приход второго пришествия Христа. То есть,
3: да-да, все правильно, суда. Да.
1: Так вот, он, вот если определил в ад, он, значит, будет там быть вот все время ждать до пришествия, второе пришествие страшного суда. Как-то это. А потом опять придет страшный суд, и Господь опять будет распределять, что ли, как вот, что-то вы поняли меня?
3: Да, я понял вас, но спасибо. Вы, в общем-то, задавая его, все на него сразу и ответили, потому что действительно так, мне тут добавить нечего, что, да, участь временная для, вот сейчас до второго пришествия Христа, до кончины мира, когда страшный суд состоится, и уже будет определена окончательная участь. Вот грешник окажется там в своем месте, праведник окажется в своем месте, это уже и без изменения. Ну и будет, как говорит нам Священное Писание, новое небо и новая земля, на которой обитает правда. Вот и все. Ну да, будет ждать, хотя он это заслужил. Наверное, молитвы близких людей тоже имеют какое-то воздействие. Мы же не зря молимся за усопших. Сами они свою участь изменить не могут, но по вере нашей, значит, по молитвам близких людей Господь может и смягчить какие-то... Ну, это ведь размышление, да, оттуда вот никто не возвращался, чтобы нам конкретно прямо рассказать, как это все происходит, вот, а если кто и возвращался, как праведный Лазарь, так он ничего и не сказал, как известно, что он еще долго прожил, будучи уже, да, 4 дня, как после его кончины, долго прожил, был епископом, там, совершал богослужение, но на ту тему, что он видел там, что он чувствовал там, не осталось никаких следов, чтобы он хоть что-нибудь, да, об этом сказал. Поэтому вот так предопределяют наши отцы, наше учение, вот в таком виде, но какой-то конкретики нет. Даже вот те муки в аду, когда, знаете, иногда там видим на рисунках какие-то сковородки там и так далее, котлы, где варятся грешники, это все пришло к нам с Запада. И, кстати, да, и райские тоже вот эти вот сады, тоже так же. У мусульман это было развито. И вот как-то мы переняли и тоже стали изображать это так. Наверное, ну, чтобы нагляднее было, понятно, что происходит с душой несколько другое. Ведь, например, говорили святые отцы, что ад – это место, где нет Бога. Да, невозможность больше любить. Вот, да, то есть в душе вот эти вот нравственные страдания и какие-то, наверное, и физические, но как это происходит? Ну, мы узнаем в свое время. Ведь обязательно узнаем. Никто еще не убегал от того, чтобы уйти из этой жизни и перейти в другую. А что он там встретит, ему здесь нас с вами предупреждают. Вот живи так, так ты тогда будешь, в общем, помилован. Не хочешь так жить? Хочешь, чтобы здесь у тебя все было хорошо? И будешь перешагивать через людей, будешь таким так жить? Ну, тогда получишь свое там. Мы притчу о богатом и Лазаре все читали, и я думаю, вы посещаете храм, там слушаете, и сами читаете Священное Писание. Все там сказано. Вот, образно. Понятно, что все это как-то по-другому, но, тем не менее, образ нам показывает, что нам следует ожидать. Ну, вернемся к волхвам, да. Значит, Русь, крестит князь Владимир Русь, и появились, конечно, были люди, одни, которые сочувствовали князю Владимиру и становились христианами, и помогали ему в крещении вообще народа. Вот. Но были и такие упорные язычники, которые бежали из Киева. Это, кстати, вот Татищев в своей истории об этом упоминает. И таких беглецов, судя по всему, было немало. Вот они скрывались вот там в то время, сейчас-то еще на севере у нас и леса, и болота, и спокойно жили там и служили своим старым богам. Академик Голубинский полагает, что вот введение христианства сопровождалось волнениями, открытым сопротивлением и бунтами. Но этого немного указаний в летописи, но все-таки встречаются такие выступления под руководством как раз волхвов. Да, у нас звонок есть. Слушаю вас. Говорите. Алло. Говорите.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: У меня вот такой вопрос непосредственно. Меня прокляли, когда мне был 21 год. Это проклятие было от цыганки. Были потом какие-то последствия. Ну, я с помощью Божией выкарабкалась из всех своих недуг.
3: Так.
5: И в результате я все-таки родила ребенка, но крестные, они на крестинах, крестная была даже без креста, как оказывается. Я этого даже не подозревала. И, понимаете, и такое впечатление, что этот человек, ну, как вот языческие православные ведьмы, вот они в храм-то, ну, не знаю, как ходят, не знаю, вот у них какие-то приметы, у них какие-то раскрытые, например, ножницы должны быть при входе. Вот вы знаете, вот какая-то вот ересь непонятная. Но, тем не менее, они потом отказались от моего ребенка. Как, понимаете, я вот вынуждена отмаливать, я вынуждена постоянно бояться за свою дочь и положиться мне, ну, в некоторых ситуациях. Я чувствую даже какое-то идет воздействие. Вот, может быть, даже, ну, воздействие какое-то нехорошее. Вот, действительно, каких-то вот таких сил.
3: Да-да, я понял,
5: вот,
3: да.
5: Вот юридических.
3: Вопрос-то в чем?
5: Вот что мне делать, как быть вот в этой ситуации? Как вот я молиться сил, у меня уже сил нет, потому что я человек немощный. Вот я сама со своей дочерью.
3: Сколько лет дочери?
5: Дочери уже 14. У нее сейчас вот идет восстановление, и ее всячески, ну, какое-то идет воздействие. 14.
3: Угу. Ну, давайте попробую вам что-то на эту тему объяснить. Как всегда, мы боимся того, чего, в общем-то, бояться-то и не нужно бы. И от помалой вере мы боимся всего, каких-нибудь ножниц, каких-то еще что-то. На это внимание-то не надо обращать. Но вот вы говорите, прокляла цыганка. Ну, что-то у цыган это знаете, человек, вот такой цыганский гипноз называют, чем-то они обладают, конечно, воздействием, но больше всего, знаете, даже вслед, вот известно это, вслед говорят, да тебя прокляли, и человек начинает бояться. Кто, за что, почему? А это прием, чтобы вы оглянулись и поверили, чтобы вступили в этот разговор. Да, или, ой, да на тебе девушка порча. Какая порча? Что за глупости? Какая порча? Ну, вот так вот. Знаете, недавно телевизор увидел, передача была о разных предсказателях. И вот один, причем журналист, меня удивило даже, говорит, вот знаете, меня в молодости тоже вот, значит, цыганка сказала такую важную вещь, что я потом все время вот об этом думаю. А что же она ему сказала? Его спросили там. Он и говорит... Она сказала, что у тебя может быть происходить с тобой и хорошее, и плохое. И знаете, всю жизнь происходит. Вот сами подумайте, ну не глупость ли? Ну с каждым... Что она ему сказала? А ничего не сказала. С каждым человеком происходит. Вот я почти дословно вам говорю. Вот. С каждым человеком происходит. В жизни бывает и хорошее, и плохое, и слезы проливаем, и зла нам желают. И мы кому-то, к сожалению, тоже желаем зла. Хотя христиане знаем, что зло за злом не платится. Но тем не менее. Вот так вот. Поэтому проклятие какого-то такого бояться. Хотя сама клятва, понятно, что хуже, если вы кого-то прокляли. Хуже, если вы поклялись в чем-то. Вот это да. А так, если вы крещенный человек, если вы молитесь, как вы говорите, то неужели есть что-то сильнее Спасителя Иисуса Христа? Есть что-то сильнее? Я думаю, вы скажете, нет. А что ж тогда мы боимся? Боимся. Говорит, вот ты там, говорит, на тебе порча, ты скоро умрешь. Апостол Павел прям даже желал, говорит, когда я умру, встречусь со Спасителем, с Иисусом Христом. А мы чего боимся? Потому что живем неправильно, что Он нас накажет. А если мы живем правильно и молимся, то почему мы боимся с Ним встретиться? Да радоваться вроде как надо. Ну, хочется пожить, конечно. Это понятно. Но уж во всяком случае, цыганки совсем с другой целью произносят эти слова, и там проклятие или и так далее. Вот. Вот другое дело, дальше перейдем к крестной, которая отказалась от ребенка. Ну, во-первых, как бы она ни отказывалась, было совершено таинство, и никуда она не денется, и дочери вашей хуже от этого не будет. Ну, нет крестной, что же, есть мама там, есть голова на плечах. А вот той женщине, которая отказалась быть крестной, отвечать за это придется. Она, во-первых, призвана была и учить, как жить по-христиански, свою крестницу, ну и много чему, и молиться, и первым, так сказать, шагам в православии тоже она должна была помочь сделать своей крестнице. Во-первых, вот вы говорите, на крестной-то и не было и креста. Это-то не так уж и страшно, потому что крест – это знак нашей принадлежности к церкви. Никакого другого там особенного значения нет. И иногда, когда случается, что даже священники, вот это, нет, креста нет, причащать тебя не буду. Ну, забыл человек дома, в следующий раз возьмет. Или если он сознательно не носит крест, это другое дело. Если он забыл или там потерялся, оборвался, гайтан там, ничего тут такого нет. Нет, он что, не стал христианином от этого? Стал. Он, конечно, не стал. Остался им, если он действительно верующий человек, да? Почему вы узнаете потом, что на крестной нет креста? Ну, хорошо, если бы хотя бы на таинство крещения-то нужно, конечно, одеть. Почему на ней нет? Она была неверующая. А кто крестную выбирал? Разве не вы? Ну, если вы выбирали, то что же вы выбрали? Вот крестим, когда... детей. И все время, ну, сейчас катехизаторские беседы, и все время, конечно, хочется спросить у крестных, вы будете воспитывать, помогать воспитывать ребенка в православии или нет? Символ веры прочитать там не могут. Отче наш там с трудом вспоминает, что это такое. Ну, символ-то веры, вот это словосочетание они вообще не слышали никогда. И вот думаешь, что ну не будут же воспитывать. Что же вы выбрали-то кого? Ну, или потому что знакомая, или подружка, или там кто-то из родственников. Ну, да не так крестные выбирают, да? Вот. Поэтому восприемники должны быть, конечно, это самое. И вы должны были знать, кого вы выбрали. Может быть, кто-то за вас выбрал, но дочь-то ваша вообще-то, да? Поэтому ее отказ ничего не значит для ребенка. Вот. Ну, кроме сожаления, что вот у нее нет крестной, которая бы помогала ей делать первые шаги. Но в 14 лет, если до этого уже эти шаги не были сделаны, трудно эти шаги направить в нужную сторону. Тут, не знаю, это все должно быть что-то человека и испытать, и пройти, и повзрослеть. А тут переходный возраст, пока никакая крестная, пожалуй. А если бы она, конечно, с детства имела влияние, заботилась о своей крестнице, то бы, наверное, конечно, тогда она могла помочь ей выбрать правильный путь. А вот этот путь к истине, он должны бы и родители, и крестные, восприемники, помогать обрести человеку. Ну, а что вам делать? Вы же говорите, что молитесь, молитесь, только с молитвой никак... заклинание, не как оберег какой-то, А действительно добавлять нужно, что будет по воле Божией, чтобы понятно было, зачем мы молимся. Тут в двух словах не скажешь. Вот. Сами-то вы причащаетесь или нет? Я задаю это как вопрос как бы в пустоту, но я надеюсь, вы слышите и для себя ответите. Молитесь? И есть ведь и те, тот, кто молит, фарисеи тоже молились, да потом Христа распяли. Вот. Поэтому можно по-разному молиться. Вот. И причастие, и исповедь, и все это участие в таинствах. Конечно, и постепенное, уже теперь не насильное, но привлечение к этому и вашей дочки. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
2: Знак вопроса.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса. Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот нам письменный пришел вопрос. Я про волхвов-то так, ну, надеюсь, что успею сегодня рассказать все-таки. Что же это за служители такие волхвы? Да, вот такой вопрос. Скажите, как не впасть в гордыню, или как сейчас называют звездную болезнь, что греха таить? Приятно, конечно, выступил на концерте, и, естественно, хвалят, молодец и так далее. Вот как вести себя? Гордыня может... Быстро может, так, ну, наверное, не замолчать свою воронку, а, ну, затянуть, наверное, печатка получилась. И второй вопрос, как можно попасть?

0: Архиевыксумская метрополия наша. Вот, значит, как не впасть в гордыню, но тут уж вот усилием воли каким-то, потому что любому человеку приятно, когда он чего-то добился, и, ну, что же ждать только, чтобы ругали, ну, это какой-то будет мазохизм, да, там, чтобы, вот, да ты вообще, ты не можешь петь или там плясать или играть на музыкальном инструменте, да, ну, и тогда зачем? Нет, конечно, человек добивается чего-то, ну, так сказать, идет по ступенькам к совершенству, которое никогда не достичь, но, тем не менее, он старается. Ну, и хорошо, что его хвалят. Просто надо принимать это спокойно, да, и не, ну, не, вот, как бы сказать, не выпячивать это на передний какой-то план. Как, мы же видим, как ведут себя, ну, те, кто назвали себя звездами, по-другому не скажешь, они сами себя так величают, ну, хотя до звезд многим из них так же далеко, как и нам, грешным, да, не точно не ближе, вот, а так вот и порадуйтесь своей победе, и пусть она будет просто стимулом к тому, чтобы и дальше совершенствоваться, другого пути я не вижу, радуйтесь, ну, и работайте, да, вот звонок у нас есть, слушаю вас, говорите.
1: Батюшка Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Благословите. Бог благословит. Раба Божия Лариса.
0: Да.
1: У меня вопрос по поводу детского мата.
0: Вот как.
1: Недавно со мной произошел такой случай. Я была в торговом центре и проверяла стоимость товара. В общем, долго со сканером возилась. А рядом был диванчик, сидели мальчишки. Угу. Двое, лет 13. Ну, самый такой возраст. И разговаривали друг с другом матом. Прямо вот рядом со мной. Ну, я вообще считаю, что если возле взрослого детишки матом ругаются, и никого взрослых нет, надо сделать замечание. Я им сделала. Они стали вести себя еще хуже. Тогда я подошла к ним поближе. Я думала, на одном из них крест. Оказалось, что это не крест, а мусульманская подвеска. Я им говорю, вот этому
0: мусульманину,
1: парню, угу, говорю, что вот ты мусульманин. Он как-то, знаете, в лице изменился и говорит... Откуда вы знаете? Я говорю, ну, вот подвеска у тебя. А вы тоже мусульманка? Я говорю, нет, я христианка. Но ты ведешь себя недостойно мусульманина. Хотела дальше с ним разговаривать. Ну, как-то испугался, замолчал и отошел. А парень, на котором ни креста, ни полмесяца не было, ну, вел себя дальше просто непотребно. В конце концов, мы расстались. И вот мои близкие, когда я домой пришла, сказали, что вообще не надо было говорить на эту тему религии, что я... Ну, смех, не смех, что могу вызвать религиозную войну и неприятие. Но дело не в этом, а дело в том, что взрослым надо все равно замечания делать. Вот как вы считаете, как в такой ситуации нужно было поступить? Спасибо за ответ.
0: Знаете, Ларис, вопрос, конечно, очень, очень сложный. Потому что, ну, слава богу, вот они там грубили вам там как-то вот так, тот второй-то парень. Но могло и хуже быть. Ну, ладно, в торговом центре, может быть, и нет. А так могли, ну, и ударить могли в том числе, как зайдет далеко. И таких случаев немало. Вот, к сожалению, вот об этом мы и передачи делали на нашем радио, и везде об этом говорят, но это стало неуправляемым. У них это просто... Разговор без этого, наверное, просто они не могут уже общаться. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вы правильно поступили. Я знаю несколько человек, кто вот с этим сталкивался и все-таки делал замечания. Ни разу оно не возымело такого, так сказать, какого-то положительного эффекта, кроме вот такого вот дальнейшей грубости. Потому что теперь они не боятся. Вот я как-то приводил пример. Один психолог говорил, была лекция такая, в центре, в культурно-просветительском, на автозаводе мы приглашали молодежный отдел вот этого психолога. Он говорил, что сейчас нет авторитета у детей, как раньше там был тренер или там учитель или отец, и, ну, в общем, вот кто из близких людей. Сейчас нет, такого авторитета нет. Это уже, так сказать, статистика подтверждает, да? А кто у них авторитет? А авторитет у них товарищ. Вот что ему друг скажет, то он и делает. Ну, для ведомых, а для ведущей там, понятно, да. Вот, поэтому они не боятся ничего. Если в нашем детстве не только там стрельнуть папироску у взрослого, как они сейчас там нередко делают, да, а уж или там... Или

0: материться или там еще что-то. Да нет, он его за ухо оттрепал. А сейчас же они безнаказанность чувствуют. Что вы, кроме слов, имеете? Вы не можете его за ухо оттрепать. И подзатыльника ему не можете дать. И родители-то некоторые говорят, а ну я на тебя в полицию напишу. И боятся. А учитель разве не боится? Да что угодно делают. Возьмут и в интернет забросят такие фотографии, сделанные непотребные, что все, человек... Ну, тоже случаи, наверное, знаете, такие бывали. Я, честно говоря, не знаю, как с этим бороться. Мы пытаемся, вот и передачи делаем об этом, о том, как все-таки найти, вот, наверное, может быть, какой-то выход из этого положения. Но пока он не видится. Я на вашей стороне, ну, во всяком случае, разделяю, что вы подошли к ним и сделали замечание. Но, правда, это эффекта не даст, к сожалению. Ну вот, все, что могу сказать. Наверное, мы скоро, еще, наверное, будет об этом передача. Попробуем разных специалистов пригласить. Да, звонят, слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте. Батюшка.
0: Да. Здравствуйте.
1: Вы наш батюшка. Пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Глава 17 книга притчи царя Соломона. Кавычки открываются. Кто ругается над Богом, тот раздражает Творца, вот это, создавшего его. Кавычки закрываются. Будьте добры, пожалуйста. Очень. Очень вас прошу. Расскажите про это все. Потому что я читаю. А как это все? Я не знаю. Понимаете?
0: Ну, я, в общем-то, знаете, хотя вы все нас произнесли, но я вопрос-то в нем не вижу. Тут ведь как бы он в этой короткой фразе он уже и есть. Кто ругается над убогим, если я правильно расслышал то, что вы сказали, тот раздражает Творца. То есть Богу это не угодно. А что тут еще сказать? Богу не угодно, значит, так делать нельзя. Да, и мы это понимаем, и, в общем-то, большая часть людей это понимает, и никогда, ну, понятно, иногда дети, они, в общем-то, бывают возраст злой такой, они над убогими смеются, а ведь не случайно, видите, как мы называем убогий, да, он убога, вообще-то, Господь вот его сделал, чтобы мы в виде вот это учились милосердию, учились какой-то жалости, христианскому отношению к другим людям. На этом примере, да, и дети такие рождаются, и все это по воле Божией и с определенной целью. Поэтому, да, это раздражает Творца. Ну, понятно, что это мы используем слова наши понятные, раздражают, потому что Господь, Он милосерден и любит всех. Вот. Но это не по заповедям, это не по тому учению, которое мы исповедуем. Вот так. Другого вопроса я у вас не услышал. Да, ну ладно, все-таки вернемся, и, может быть, о волхвах-то расскажу я до конца. Да, но нет, сегодня вот такой вот день звонарский. Слушаю вас, говорите.
2: Здравствуйте, Владимир. У меня вот такой вопрос. А будет ли Иисус Христос судить не только христиан, но и людей других верований, а особенно Божий народ, израильтян?
0: Угу. Конечно. Мы говорим, что, конечно, всех людей. Да, приняли, не приняли, это, знаете, мы же говорим, что Он истинный Бог. И тут не придет какой-то другой к ним, как там они. Мы, во всяком случае, как они думают, как считают, как их учение говорит, это их право, пусть они думают, как хотят. Мы говорим, что он придет судить всех людей, а уж Израиль-то и в первую очередь. Мы вот сегодня говорили в первой части программы, что вот эта бесплодная смоковница, потому что ожидали, он был, называли себя избранным народом, да, Библия так его называет, потому что им было дано откровение, вот это ожидание Мессии, а они его не приняли. А разве не они произнесли кровь его на нас и на детях наших? Правда? Да, они произнесли, поэтому отвечать, конечно же, придется. Они в это, я имею в виду другие народы, не христиане в это не верят, ну не верят и не верят. придет время, все мы увидим, что будет. Вот. Мы говорим о том, что он придет все, ко всем людям и судить будет всех. Правда, верных-то останется 144 тысячи всего. Как говорит Священное Писание, остальные все предадут. Так что давайте постараемся оказаться в этих 144 тысячах, даже если это число символическое и не настолько конкретное. Ну, вот так, да. Ну, ладно. Так вот, все-таки волхвы. Хотелось уж закончить, что люди спросили о них. И да, мы говорим, что после крещения Руси они уходили по лесам, так сказать, по болотам, там жили, служили своим богам и, конечно, не раз возглавляли какие-то бунты, которые... Понятно, что не все сразу, ведь все-таки языческая Русь — это тоже многовековое, так сказать, государство, да, и оно имело свою религию языческую, и многие крепко на ней стояли. Мы знаем, что в каких-то местах, ну, гражданской властью было введено христианство такой вооруженной рукой. Вот пословица даже появилась о том, как в Новгороде было введено христианство. Путята крестил мечом, а Добрыня огнем. То есть сопротивлялись, но вот так вот. Поэтому если такие вот выступления язычников, если и не часто, но все же были. Вот. И волхвы вообще даже и до этого были известны давно. Князь Олег, как сообщает начальная летопись под 912 годом, он спрашивал волхвов-кудесников, от чего он умрет. Все мы знаем, да, песня о вещем Олеге, там, как это все было. Вот это волхвы ему ответили. Вот. Христианство считало таким бесовским делом волхвование, и самих волхов они называли служителями бесов. Потом, значит, доверие в народе терялось постепенно, потому что христианство распространялось по территории Руси, вот, и, ну, все больше эта христианская вера начинала преобладать, вот. Но вот это прибыльное ремесло волхвов, оно, конечно, падало, поэтому, ну, в общем-то, они были такими явными, ярыми противниками христианства. Большей частью волхвы были во северо-восточной части Руси, по соседству с Финляндией. Да. Вот. Но поняли, что вот господствующие, они тоже понимали, что происходит, да, и поэтому видели, что господствующее учение, это все-таки христианство, оно преобладает, и ничего с ними уже не сделаешь. Свое ремесло они скрывали, но во время, когда вдруг бедствия народные появлялись и какие-то вот действительно выступления недовольных людей, то во время голода особенно, то они, значит, ну, проявляли себя. Вот, например, во время голода в 1024 году, около также 1071 году, это в Ростовской земле, вот, они старались повлиять на народ и предсказаниями, иногда странными до нелепости, уж не буду сейчас приводить примеров, но каждый может летописи найти и почитать. Вот. Но во всяком случае, в 1071 году в Киеве Волхв предсказывал, что через 5 лет Днепр потечет обратно, земли перейдут с места на место, греческая земля станет там, где русская, русская, где греческая, и будет великая катастрофа. Ну вот. Поэтому в 1024 году еще князь Ярослав, он в Суздале волхвов переловил, и кого-то в заключение, а некоторых даже и казнил. Вот тут нам вопрос прислали. Можно ли молиться о повышении зарплаты и хорошей жизни? В народе говорят, не жили хорошо и нечего начинать. Вот надо стремиться к этому и просить Господу. Ну, если это для нас, знаете как, если для нас станет приоритетным просьба о том, чтобы повысили зарплату и, в общем, как можно было больше материальных благ и денег, это будет неправильно. Знаете, вот в священнической молитве, ее не слышат, ее читает священник в алтаре на литургии. Есть такие слова, когда священник говорит «дай просящему разум». Вот это вот очень важная вещь, чтобы человек разумел, что он просит. Да не этого надо просить, да? Как это, знаете, есть стихотворение, приписываемое Бунину, но это не Бунина стихотворение. Там такая строчка есть: «Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить». Как это понимать? Да, но мы просим вот этих материальных благ, вот этой легкой жизни, чтобы все у нас было. А надо было просить вот легкой смерти в том смысле, что после мы не окажемся отвергнутыми по левую руку Христа, а будем по правую. В этом смысле легкой. Не то, что там умереть легко, а чтобы мы достойно предстали, было с чем предстать перед Господом. Вот это вот важно. Просить мы можем что угодно. Никто нам не запрещает, да, и, так сказать, земля не разверзется, и огонь с неба не упадет на нас. Но дело не в этом. Дело, что вот этот вот разум-то должен нам, но неужели это главное? Да, разве так вот в воскресенье, да, мы читали Евангелие, да, вчера в воскресенье Евангелие о том, как говорит Христос ученикам, что не заботьтесь о том, что вам есть, пить, одеть, смотрите, птиц небесных, да, вот цветы, лилии, которые так украшены лучше, чем там, чем царская корона. А это все им Господь дает. Это не значит, что мы не должны об этом совершенно заботиться, чтобы это не стало главным для нас. Вот что мне хотелось об этом сказать. Да. Ну вот, что, наверное, пожалуй, я думаю, что в «Волхвах» тоже в основном там картина какая-то. Понятно, кто они были, что они значили для людей в определенном период времени и чем это все вот закончилось. Я думаю, что сейчас мы уже волхвов едва ли встретим, даже в тех северо-восточных районах нашей страны или рядом там с Финляндией, не думаю. Но, конечно же, вот какие-то языческие культы остаются. Например, есть вот эти вот рощи, в которых там молитву произносят там наши соседи, там марийцы, там даже и крещеные, а все равно это остается, живет где-то. Но это уже, конечно, потеряло какую-то такую вот злободневность, что ли, потому что христианство победило, оно и не могло не победить. Ну вот. Наверное, и достаточно. Вот небольшой вопрос у нас еще есть, летний такой. Я, наверное, успею. А в летнюю жару тяжело ходить в закрытой обуви. А можно ли посещать храм в босоножках или сандалиях? Не будет ли это считаться нарушением церковного этикета? Ну, если мы посмотрим на как ходили апостолы, тоже там у них не холодная местность, да? Конечно, тоже в сандалиях ходили, да? И не было это камнем преткновения. Но некоторые другие времена, конечно, были, и это было тогда в определенном смысле обувью, которая была и распространена. В ней ходили все, везде, ну, где-то, и в храм, и не в храм. Вот. Наверное, что-то более красивое они одевали, чтобы в храм, это как праздник, это другой вопрос. Поэтому босоножки, сандалии никак не повлияют. Другое дело, если вдруг человек придет босиком в храм, ну, как-то это, наверное, будет неуважением некоторым. Как мы говорим, что в шортах, ну, не сами шорты как-то вызывают, но человек, когда идет в храм, он должен подумать о том, куда он идет. Да, ну вот только вот из этих соображений ничего никому плохо не будет. Неужели там обидится Господь Бог на то, что там Иванов Иван Иванович зашел там в шортах? Или женщина там, Марья Петровна, пришла в короткой юбке? Или в брюках даже? Все говорят, как в брюках, там иди отсюда, там налетают, и священник иногда не причащает. Да брюки-то женские вообще-то не мужские. Говорит, ты в мужской одежде. Да не в мужской. Брюки совершенно другие, да. Ну, нет, ну, недавно смешно я наблюдал картину. Пришел молодой человек в шортах в храм. Ну, чтобы, значит, думать, наверное, может быть, было мало ли какая, да, там невозможно было там одеться. Едет он мимо, зашел свечку поставить, все может быть. Ну и не надо уж так делать. Он повязал этот платок, как юбку, вот ходит, но... Ну, еще, я не знаю, для чего это нужно, но выглядит это очень некрасиво, скажем так. Поэтому нужно помнить, да, нравится мне это высказывание, и оно применимо во многих случаях. Апостол Павел жителям Коринфа пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Да, тут очень, если применить к нашей жизни, во многом можно эти слова применить, чтобы мы помнили, и куда идем. Ну, в сандалиях же не пойдем в театр. Не пойдем. Ну, просто не пойдем, потому что и в голову не придет. А в храм, значит, можно. А почему? Потому что мимо забегал просто случайно. Ой, храм открыт, дверь открыта. Дай-ка я зайду. Ну, ладно, никто не прогонит, но лучше бы с разумением все это сделать. Лучше бы. А уж там... дело совести. Ну, до встречи через неделю. Храни вас Господь.
3: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Борис Якимов. «Ночь исцеления». Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А бабдуня, разом оживев, резво суетилась в доме. Варила щи, пирожки затевала, доставала варенье да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша. К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его на столе, сумка брошена у порога, все не на месте, в разлад, и живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко, хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкую вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась, какое не есть хозяйство, а с другой... Вторая причина была поважнее. С некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет, кто услышит. А вот в гостях только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые, спасите!» Конечно, все просыпаются и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое. «Простите, Христа ради, простите!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела с войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче. Приезжала баба Дуня, и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало, водили ее к врачам. Те прописывали лекарства, ничего не помогло. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкую. Потрясется 2 часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней в родительский дом приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще. На зимние каникулы, на октябрьские праздники, да майские. Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами, словом, не скучал. Баба Дуня радовалась. И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел, не видя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке, в хату влетел краснощекий с морозным духом и с порога заявил: «Завтра на рыбалку! Берж за мостом берется, дуром!» «Это хорошо», — одобрила баба Дуня. «Ушицей посладимся». Гриша поужинал и сел разбирать снасти. Мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сём. Внук все малым был да малым, а в последний год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку. «Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена, будет уха и жареха. Фирма веников не вяжет, учти!» «С вениками, правда, плохо», — согласилась баба Дуня. «До 3 рублей на базаре».
2: Гриша рассмеялся. «Я про рыбу».
1: «Про рыбу? У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы...»
3: Гриша сидел на полу среди блесен и лесок, длинные ноги через всю комнатушку от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил.
2: «Ничего, и мы завтра наловим на уху и жареху».
1: За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо, и уже светила луна половинкую, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня совестись сказала: «Ночью, может, я шуметь буду, так ты разбуди».
2: Гриша отмахивался: «Я, баба, ничего не слышу, сплю мертвым сном».
1: «Ну и слава богу, а то вот я шумлю, дур старая, ничего поделать не могу». Заснули быстро и баба Дуня, и внук. Но среди ночи Гриша проснулся от крика: «Помогите! Помогите, люди добрые!» С просонья во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.
4: «Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял?»
1: И смолкла. Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине, так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась и снова запричитала, пока не в голос: «Карточки! Где карточки в синем платочке, люди добрые?
4: Ребятишки! Петяня, Шурик, Таечка! Домой приду, они есть попросят, хлебец дай, мамушка, а мамушка их не...»
1: Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала:
4: «Люди добрые, не дайте помереть! Петяня, Шура, Таечка!»
1: Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно. Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.
5: «Бабаня! Бабаня!» — позвал он. «Проснись!»
1: Она проснулась, заворочилась. «Гриш, ты, разбудил тебя. Прости, Христа ради».
2: «Ты, бабаня, не на тот бок легла. На сердце».
1: «На сердце, на сердце», — послушно согласилась баба Дуня.
2: «Нельзя на сердце. Ты на правый ложись».
1: «Лягу, лягу». Она чувствовала себя такой виноватой.
3: Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка, — это отец. В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание.
1: «Зима находит, желудков запастись, ребятишкам, детишкам», — бормотала баба Дуня. «Хлебца не хватает, и желудками обойдемся».
2: «Не отымайте, Христа ради, не отымайте!» — закричала она. «Хуж мешки отдайте, мешки!»
1: И рыдания оборвали крик.
3: Гриша вскочил с постели. «Бабаня! Бабаня!» — крикнул он, и свет зажег в кухне.
2: «Бабаня, проснись!»
3: Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.
5: «Бабаня!» — охнул Гриша. «Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон».
1: «Плачу, дур старая, во сне, во сне».
5: «Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон, неправда. Вот ты проснулась, и все».
1: «Да, это сейчас проснулась, а там...»
5: «А чего тебе снилось?»
1: «Снилось, да нехорошее. Будто за желудями я ходил за Дон на горы, набрала 2 мешка, а лесники на пароме отнимают, вроде не положено, и мешки не отдают.
5: — А зачем тебе желуди?
1: — Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.
5: — Бабаня, тебе это только снится или это было? — спросил Гриша.
1: — Снится, — ответила баба Дуня. — Снится. И было. Не приведи, Господи, не приведи. Ну, ложись, иди, ложись.
3: Гриша ушел, и крепкий сон сморил его. Или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал 5 хороших бершей на уху и жареху. За обедом баба Дуня горевала. «Не даю тебе спать. Да 2 раз булгачила старость».
5: «Бабань, в голову не бери», — успокаивал ее Гриша. «Высплюсь, какие мои годы».
3: Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был в лыжной шапочке, такое милое лицо мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой. Согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.
2: Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть подаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры, кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона, туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете, и, наконец, пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно до середины Дона.
3: Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала. «Не будил тебя, ну и слава Богу!» Прошел еще день и еще, а потом как-то к вечеру он ходил на почту в город звонить. В разговоре мать спросила: «Спать тебе баба Дуня дает?» И посоветовала: «Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: молчать! Она перестает, мы пробовали». По пути домой стала думаться о бабушке. Сейчас со стороны она казалась такой слабой и одинокой, а тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли, а для бабушки — нет. И с какой верной тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли, а у нее оно снова и снова. Но как помочь? Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней — редкий далекий лес, узорчатый чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. В вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора, Гриша нет-нет, да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку. Думал, лишь бы не заснуть. За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна, снег белел, чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда, наконец, из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.
5: «Потеряла? Нет, нету карточек!» — бормотала баба Дуня еще негромко. «Карточки где? Карточки?» И слезы. Слезы подкатывали. Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял, топнуть, чтобы уж наверняка. «Хлебные карточки!» В тяжкой муке со слезами выговаривала баба Дуня. Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать мягко, ласково. «Вот ваши карточки, бабаня, в синем платочке, да? Ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили, а я поднял. Вот, видите, возьмите», — настойчиво повторял он, — «все целые, берите». Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова, но пришли.
4: «Мои, мои, платочек мой, синий, люди скажут. Мои карточки я обронила, спаси, Христос, добрый человек».
5: По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.
6: «Не надо плакать», — громко сказал он, — «карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам, несите, поужинайте и ложитесь спать», — говорил он, словно приказывал, — «и спите спокойно, спите».
5: Баба Дуня смолкла. Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб, какой-то холод пронизывал до костей, и нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще. Он не спал, но находился в странном забытии, словно в годах далеких, иных и в жизни чужой. И виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.
4: «Документ есть, есть документ, вот он», — дрожащим голосом говорила она. «К мужу в госпиталь пробираюсь, а ночь на дворе. Пустите переночевать».
5: Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.
6: «Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста, проходите. Не нужен ваш документ».
4: «Документ есть!» — выкрикнула баба Дуня. Гриша понял, что надо брать документ. «Хорошо, давайте. Так, ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью».
1: «Правильный», — облегченно вздохнула баба Дуня.
4: «Все сходится. Проходите».
1: «Мне бы на полу, лишь до утра, переждать».
4: «Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите на бочок и спите».
1: Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке, как они вместе. Но вдруг обожгло его ясной мыслью. Нельзя говорить. Он отчетливо понял ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней, нужно делать и молчать. И придет исцеление.
3: Вы слушали рассказ Бориса Якимова «Ночь исцеления».
7: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, от

0: Солнце, небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Двадцать второе июня. День памяти и скорби.

Борис Пильник. Могильный холмик, ни имен, ни дат. Исполняет Ирина Вдовина.

Могильный холмик. Ни имен, ни дат. Но люди помнят, что на этом месте погиб и похоронен неизвестный и никому здесь не родной солдат. Он был отмечен где-то в штабе части как без вести пропавший рядовой. Он был оплакан горькой вдовой. Обычное военное несчастье. А здесь ромашки кто-то положил. Могильный холмик охраняют свято. А может быть, дороже всех могил могила неизвестного солдата.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске глава Нижегородской митрополии принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» объявил набор на вечерние курсы. Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Нижегородском Кремле. Возложение состоялось после общероссийской минуты молчания, объявленной в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального парламента Евгений Люлин, представители правительства области, духовенства Нижегородской епархии, силовых ведомств, а также ветераны, студенты и школьники. Как отметил митрополит Георгий, в 1941 году беда постучалась в каждый дом, пришла в каждую семью. Но, несмотря ни на что, наших отцов, дедов, прадедов не удалось сломить. Все вместе, как один, они встали на защиту родной земли. Этот великий подвиг они совершили ради будущих поколений. И очень важно осознавать себя их наследниками, чтобы память о предках передавалась дальше из поколения в поколение. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в сослужении архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия – правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям – иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Около 270 километров автомобильных дорог, ведущих медицинским учреждениям, отремонтируют в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, 46 участков расположены в 24 муниципальных округах и районах. Это сделает поездки в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты комфортнее и безопаснее для тысяч жителей и бригад скорой помощи. Согласно утвержденной программе, дорожные работы пройдут в том числе на маршрутах к районным больницам в Богородске, Гагине, Сосновском, Шахуне, поликлинике Сокольской ЦРБ и Сукобезводненской участковой больнице. На каждом участке запланировано обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. В период ремонта на этих трассах организуют временное ограничение движения, но проезд спецтранспорта, скорой помощи, пожарных машин будет обеспечен в приоритетном порядке. Отметим, что с 2019 года благодаря нацпроекту в Нижегородской области отремонтировано более 6500 километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс.
Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 23 градуса, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем цикл лекций о Пушкине. Пушкин в поисках истины. Истина, естественно, с большой буквы. Итак, повести Белкина. И первым идет у нас повесть «Выстрел».

эту дуэль с Фрою самим собой. Оказывается, что эта веселость это была напускной. То есть, чтобы все его запомнили именно таким романтическим героем, таинственным, с какой-то целью в жизни, которую, в общем-то, никто не знает. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, ну, вот романтический герой, выходящий из рту, придавали ему вид настоящего дьявола. А вот это интересное сравнение. Потому что почему вот меняется настроение, может быть, веселый, но может быть, как ангел, а тут, смотрите, нет. Вот когда ближе к его естественному состоянию, то образ появляется страшный. Прошло несколько минут, и Сильва прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», – сказал он. «Перед разлукой я хотел бы с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение. Но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление». То есть он, смотрите, человек наблюдательный, и увидел перемену отношения к нему этого вот офицера-рассказчика. И единственное, поскольку питал к нему особое чувство, то есть выделялся из других офицеров, не хотел бы, чтобы именно у рассказчика остались дурные или неправильные представления о Сильвио. То есть он все-таки хотя бы в лице одного человека свою репутацию хотел сохранить. Но остальных, в общем-то, ему дела не было. Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. Но было странно, что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда, Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках. Обратите внимание, жизнь в моих руках. Вот мы с вами говорили об эгоцентризме. Вот этот эгоцентризм здесь как раз в нашем герое, в нашем Сильвио, выходит на первое место. То есть жизнь его была в моих руках не в воле Божьей, знаете, а в моих руках. Хотя последующий рассказ как раз и будет, в общем-то, демонстрация, что это глубочайшая его ошибка, что человек предполагает, а Бог располагает. Все совершенно по-другому может сложиться, а не так, как человек планирует, как он хочет, да? А моя почти безопасна, почти. Я могу приписать умеренность мою одному великодушию. Но не хочу лгать. Если бы я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, я бы ни за что не простил бы его. То есть подвергая опасности. Слово, видите, опасности нету, или смерти моей жизни. Да? То есть вот все-таки что-то есть такое, какая-то тайна. Почему он не хочет подвергать свою жизнь опасности? Я смотрел на Сильвию с изумлением. Таково признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. То есть ведь рассказчик и подозревал именно это, что он испугался за свою жизнь. И вот он находит подтверждение в словах Сильвио. «Я не имею права подвергать себе смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив. Вы с ним не дрались?» – спросил я. «Обстоятельства верно вас разоблачили?» «Я с ним дрался», – отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал, вынул из картона красную шапку с золотой кистью и галуном. Он надел ее, она была прострелена на вершок от лба. Ну, вершок – это вот эта вот часть пальца. То есть вершок от верха, вот до изгиба. Ну, это обычно 4,5 сантиметра. Но если точно быть 4 сантиметра, 445 тысячных сантиметра. На это вот точно вершок, вот какой был в 19 веке. Да, на 4,5 сантиметра выше лба. То есть кто-то явно целил в голову, то есть в лоб, но промахнулся. «В наше время буйство было в моде», – отвечает Сильвио. «Я был первым буяном в армии. Мы хвастались пьянством. Я перепевал Славана Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым». Ну, он действительно, Денис Давыдов написал, что тот все время пьян и так далее. «Дуэли в нашем полку случались поминутно». Смотрите, поминутно. «Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом». Ну, в общем-то, тоже потрясающе. Вот как ценила человеческая жизнь, и думалось ли тогда этим молодым людям, офицерам, о том, что они мешают кого-то жизни, и что они являются орудием, ну, вот того самого, так сказать, врага рода человеческого, который, собственно, и воздвигает это буйство и ненависть, и рознь между людьми, обиду и так далее. Но что толкало вот

0: и Львы к этим поступкам. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как необходимое зло. То есть, видите, ну, не случайно он сравнивается с делом, потому что необходимое зло, то есть олицетворение зла. Я спокойно или беспокойно наслаждался мою славою. Вот оказывается, что слава, тщеславие. То, что он первый кутила, первый забияка, первый дуэлист. И, естественно, вот эта вот слава, ну, она подогревала его самолюбие. Как вдруг появился у них в полку молодой человек богатой и знатной фамилии. Ну, он не называет ее. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счеты и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Вот, оказывается, причина. Но это тема уже другого рассказа. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
3: Валентина Асеева. Андрейка. Рассказ. Андрейке 12 лет. Он такой важный в своем рабочем костюме ремесленника. В его черных глазах горячая готовность на любые дела, на любой подвиг. Но таким Андрейка сделался не сразу. Над Андрейкой прошла война, и это большое событие в его маленькой жизни сделало его взрослее. Когда мальчику было 7 лет, все рассказы о войне казались ему далекими и страшными сказками. А жизнь была веселая. С утра убегал Андрейка с соседскими ребятишками на речку. Купался, валялся в горячем песке на берегу. И только тогда возвращался домой, когда раздавался звучный голос старшего брата Антона. «Ау, Андрейка!» Встряхивая мокрой головой, он мчался на зов. Он радовался, что мать и брат уже дома, что на столе стоит миска горячего картофеля с мясом, что скоро наступят теплые летние сумерки. Мать сядет на крылечко, Андрейка примостится сбоку, а Антон приляжет на траву и будет рассказывать о своих товарищах, о работе, о новых заводских машинах и о своем станке, который он называл сердечным другом. Андрейка видел этот станок. Как-то раз Антон взял с собой братишку на завод и показал ему свой цех. На заводе Андрейке все понравилось. И блестящий станок Антона, и широкие светлые окна цеха, и взрослые рабочие, которые спрашивали у Антона совета и слушались его. А с Андрейкой шутили, приглашая его вместе работать. Андрейка смущался, а Антон серьезно отвечал: «Шутки шутками, а лет через пяток будет он мне помощником». В это воскресенье Антон с утра взялся за починку забора. Он принес из сарая целую охапку досок и начал их обстругивать. Андрейка стоял и смотрел, как из-под рубанка желтыми завитушками падают на траву стружки, и доска делается гладкой, новой, светлой. «Эк ему все удается», — думает Андрейка, с завистью поглядывая на брата. А брат, посвистывая, ловко перебрасывал с руки на руку дощечку, крепко упирал ее одним концом в станок и легко проводил по ней рубанком, отбрасывал стружки. Один раз он дал братишке рубанок. Андрейка покраснел от удовольствия, и чтобы не осрамиться перед братом, изо всех своих силенок врезал рубанок в доску.
4: «Заехал сгоряча», — спокойно сказал Антон. «Легонечку надо, это не дрова рубить».
3: Андрейка попробовал еще. Стружка у него завелась тоненькая, как мышиный хвостик. «Не могу», — сказал он со вздохом.
4: «Пробуй, пробуй», — закричал Антон. «Не могу, такого слова нет. Такого слова даже грудной ребенок не скажет».
5: «А какое слово грудной ребенок скажет?» — спросила мать.
4: Андрейка хмыкнул от удовольствия и лукаво посмотрел на брата. «Какое слово?» — переспросил Антон, поглаживая рукой доску. «Очень простое. Агу, вырасту, смогу».
3: Мать засмеялась. Вдруг калитка громко хлопнула. По дорожке бежали товарищи Антона, Сергей и Борис, За ними, прихрамывая, торопился сын соседа Алексей. Все трое, размахивая руками, кричали: «Включи радио, Антон!» Антон бросил на станок рубанок и побежал на террасу. Мать поспешно вытерла мокрые руки, поправила платок и присела на кончик стула. Андрейка первый вскарабкался на табуретку и включил радио.
1: «Граждане и гражданки Советского Союза!»
3: Андрейка затаил дыхание. Сегодня и переводил глаза с брата на мать, с матери на товарища Антона. Все слушали молча, не шевелясь, но на всех лицах Андрейка вдруг увидел какое-то одинаково суровое, незнакомое ему выражение. Антон стоял, выпрямившись, как будто принимал боевой приказ.
1: «И подвергли бомбежке со своих самолетов наши города!»
3: Через два дня Антон уехал. Вечером перед отъездом он долго сидел с матерью на крылечке. Андрейка боком жался к нему. Брат тихонько гладил кудрявый чубик Андрейкиных волос и говорил:
4: «Было у матери два сына. Один с врагами дрался, а другой дома работал».
3: «Андрейка?» — спрашивал братишка.
4: «Он», — серьезно отвечал Антон. «Бывало, ляжет спать пораньше, наберется за ночь сил, подрастет маленько, а утром вскочит, щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит».
3: Не шутил Антон, и у матери лицо было спокойное, строгое. Андрейка тихонько заложил четыре пальца и пересчитал. Щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит.
4: «И всякие дела за Антона справит», — досказал старший брат.
3: Андрейка заложил пятый палец. «Справлю», — деловито сказал он. И правда. На другой день Андрейка поднялся рано. В кухне стояли пустые ведра. Пока мать придет с работы, нужно все дела переделать. Как бывало, Антон, у того все быстро. Он большие ведра с водой сразу по два приносил. Андрейке так не осилить. Он берет в кухне большой чайник. Можно несколько раз сходить. И Андрейка ходит. Он несет чайник в оттопыренной руке, чтобы вода не проливалась на голые коленки, а потом перекидывает его в другую руку, потом тащит обеими руками, крепко прижимая к животу. Живот у него весь мокрый, трусики прилипли к телу, но ведра наполняются. Андрейка идет в сарай, посвистывая, как Антон, он размахивает маленьким топориком. Сухие щепки колются легко. Андрейка собирает их в кучу и задумывается. Потом, отложив два пальца на руке, вспоминает: «В лавку за хлебом надо сходить». На заборе, свесившись вниз головами, ребята давно кричат Андрейке: «Пошли на речку купаться!» «Не, — мотает головой Андрейка, — я после». «Да пойдем, вода сейчас теплая, горячая!» «Пойдем, пойдем», — передразнивает их Андрейка. «Вам бы только бегать без толку. Антон на фронте. Кто матери помогать будет?»
4: «У меня отец пошел. Одна бабка дома», — озабоченно говорит Генька. Он потихоньку отходит от забора и кричит Андрейке: «Слышь, не уходи без меня. Я сейчас».
3: Ребята давно ушли. Андрейка сидит на крылечке и ждет товарища. «Видно, дело нашлось», — думает он. «Бабка у них старая, еще старее нашей матери». Но стриженная голова Геньки уже торчит из кустов. «Пошли!» Они пошли вдоль Андрейкиного забора, и вдруг Андрейка остановился. Он увидел большую дыру. Это Антон не успел прибить новые доски. Они лежат на траве, чисто выструганные. И гвозди в коробке стоят под станком. «Кто же вам теперь забьет-то?» – спрашивает Генька. Андрейка молча перелезает через забор и бежит в дом. Генька со вздохом присаживается на траву. Андрейка возвращается с молотком и поднимает с земли тонкую дощечку. «Держи, чтобы ровно было, можешь?» – спрашивает он товарища. «Могу», – говорит Генька, деловито примеривая доску. «Держи, а я буду гвозди вбивать». Генька долго прилаживает доску. Гвозди выскакивают из рук Андрейки, и молоток часто бьет не впопад. Но Генька терпеливо ждет, изо всех сил налегая на доску.
4: «Эх, вода хорошая сейчас. Слышь, ребята плещутся», — говорит он, поглядывая на солнце.
3: «Выкупаться успеем», — отвечает Андрейка. «А вот если у матери два сына и один воюет, так другой дома должен работать». Под вечер Андрейка стоит на зеленом пригорке. Мокрые волосы его блестят. Прикрыв ладонью глаза, он смотрит на дорогу и, завидев мать, окликает ее. «Ау, мама!» И кажется Андрейке, что голос у него стал совсем как у Антона. А сам он такой же крепкий, сильный и высокий, как старший брат. И от этого на маленьком подвижном лице его впервые появляется выражение готовности к подвигу.

Андрейка стоит посреди комнаты и таращит в темноту сонные глаза. Мать молча сует ему какой-то узелок, торопливо гладит по голове и, крепко схватив за руку, тащит в темные сени. Над домом что-то тяжело ухает. Посуда жалобно звенит на полках, тянущий за душу вой, прерываемый диким кошачьим мяуканьем, несется из темноты. Андрейке страшно, он цепляется за дверь. «Не бойся, не бойся, в убежище пойдем, там все люди сейчас, там и Генечка с бабушкой». Мелкий озноб охватывает Андрейку во дворе. Мать обнимает его одной рукой, и они бегут по темной улице, так крепко прижавшись друг к другу, что босые ноги Андрейки наскоро обутые в башмаки попадают под ноги матери. Страшное, незнакомое небо разверзается над их головами, крест-накрест перетянутое широкими белыми лентами. Оно все время двигается, и в глубине его то далеко, то совсем близко слышно грозное гудение моторов. Иногда тонкие зажженные свечи низко свисают над землей, и вслед за ними в ушах у Андрейки что-то с грохотом лопается. Он цепляется за колени матери, и они оба падают на землю. «Ничего, сынок, ничего, миленький, это Антон фашистов бьет». Андрейка чувствует, как у матери дрожат руки, но имя Антона сразу воскрешает перед ним высокую, крепкую фигуру брата. На его широких плечах зеленая гимнастерка, а в руке настоящая винтовка. «Антон фашистов бьет!» — растерянным шепотом повторяет он. Гордость и восторг охватывают его. И теперь он сам бежит вперед, чтобы скорее поделиться этой новостью с Генькой. И в темноте сквозь грохот рвущихся снарядов, пригнувшись к земле, мать слышит его дрожащий голос. «Ничего, ничего, мама, это Антон фашистов бьет!» «Бомба-убежище» — новое слово для Андрейки. Но они с Генькой помогали взрослым носить кирпичи и выбрасывать землю из огромной ямы. В местечке, где живет Андрейка, нет настоящих бомбоубежищ. А то бомбоубежище, которое наскоро рыли старики, женщины и дети, похоже на большую пещеру, узкую и длинную, с земляными сидениями по бокам. Андрейка с матерью медленно спускаются по земляной лесенке вниз и с трудом пробираются в узком проходе между сиденьями. В черной тьме Андрейка чувствует только много чьих-то ног, крепко сдвинутых коленей, слышит отрывистое дыхание и тяжелые вздохи женщин. В глубине плачет грудной ребенок, и чей-то голос все время повторяет громким шепотом: «Граждане, тише, тише, спокойно, спокойно!» Андрейка хочет окликнуть Геньку, но удар за ударом сотрясают землю. Кто-то из ребят начинает громко плакать. Какая-то женщина протискивается к выходу. Ее не пускают. И снова страшный удар. «Не допусти, Господи!» — шепчет чей-то старушечий голос. Андрейка, затиснутый в угол, туго сжатый с обеих сторон людскими телами, чувствует рядом мать. Она стоит, наклонившись над ним всем телом, и, услышав низкое гудение самолета, закрывает его собой. В полной тьме, как под черным большим платком, сбились в кучу перепуганные дети, старики и женщины. Непонятный тяжелый страх сковывает Андрейку, но он не может удержать в себе свою торжествующую новость. «Мама, скажи им, это Антон! Это наши бьют фашистов!» Андрейка никогда не забудет, как прибежал к ним Генька и, широко распахнув дверь, закричал с порога: «Отца моего убили!» Как он сел на край лавки и без слез, с ужасом и удивлением на все вопросы отвечал одним словом: «Убили! Убили!» Как утешали соседи его бабку и плакали вместе с ней. А жизнь шла своим чередом. На завод, где работал Антон, день и ночь шли люди.
Одни сменяли других для короткого отдыха. Женщины, старики и подростки заменили ушедших на фронт. Вместе со всеми работала и мать Андрейки. Соскучившись, мальчик пробирался в заводской двор и заглядывал в светлые окна цеха, где раньше работал Антон. Через стекло был виден сердечный друг, блестящий станок Антона. Только теперь за ним стоял Андрейкин сосед, старый мастер цеха Матвеич. На нос его низко спускались очки. Андрейка со вздохом отворачивался от окна и представлял себе брата в рабочем комбинезоне с синими смеющимися глазами. А мимо Андрейки сновали люди, грузили на машины какие-то ящики, что-то вносили и выносили, на ходу завтракали. Все торопились выполнять какие-то приказы, идущие из кабинета главного инженера. Этого инженера Андрейка видел только один раз, когда они с Генькой сидели около заводских ворот. Инженер был высокий, в серой шинели, с черным портфелем под мышкой. Проходя мимо, он бегло взглянул на ребят и крикнул: «Зачем здесь?» Ребята опрометью бросились бежать. «Ого!» — только сказал Генька. Но Андрейка, благодарный главному инженеру за то, что он заботится обо всем заводе, за то, что любимый станок Антона по-прежнему блестит в руках старого мастера, ответил Геньке коротко и ясно: «Прогнал — значит, надо». Никто не отрывался от своих дел. Напротив, все люди работали с упорством и ожесточением. Дело прибавилось у всех. Прибавилось и у Андрейки. Почти все свое время мать проводила на заводе. Андрейка старательно прибирал комнату, стоял в очереди за хлебом и варил супы. В супы он крошил все, что имелось в хозяйстве. Они выходили густые и клейкие, но когда мать забегала домой поесть, она покрывала стол чистой скатертью и, разлив по тарелкам Андрейкин суп, говорила: «Ишь ты, вкуснота какая! Не суп, а кисель! Ложка стоит!» А Андрейка, чтобы угодить ей, старался вовсю. Размешивал в кружке муку с водой, делал густую заправку и удивлялся, что когда мать сама варит суп, то у нее он получается светлый и жидкий. В бомбоубежище ходили теперь только старики и дети. Андрейка и Генька решительно отказались сидеть во время воздушной тревоги под землей. У ребят были свои важные дела, которые они выполняли с отчаянным усердием. Они тушили зажигательные бомбы. Все мальчики в поселке были заняты этим делом. Они хватали бомбы тряпками, рукавицами и бросали их в воду или засыпали песком. Пожаров не было. Один раз Андрейке и Геньке удалось словить живую бомбу. Растопырив руки в старых брезентовых рукавицах, они схватили ее и с торжеством швырнули в катку с водой. Андрейка, красный от натуги, со злыми блестящими глазами сорвал рукавицу и, подняв кулак, показал немецкому самолету: «Кукиш, вот тебе твои бомбы! Видал?» Тяжелые годы пронеслись над Андрейкой. Не раз он стоял над своим супом, придумывая, что еще можно положить в кастрюлю для густоты. Не раз делили они с матерью последний кусок хлеба и, не раздеваясь, ложились в холодную постель. Не раз сжималось сердце мальчика, когда он смотрел на осунувшуюся и постаревшую мать. Антон писал редко. И чем старше становился Андрейка, тем больше понимал, какие страшные опасности окружают его брата. Андрейка вытянулся и похудел. Но только один раз плакал он горькими мальчишескими слезами. В
тот день мать пришла рано. Старые бутсы на ее ногах отяжелели от приставшей к ним глины. Андрейка вытащил ее башмаки на двор и стал на крыльце обмывать их в светлой луже. Мать отказалась от еды и легла. Заунывный звук сирены заставил Андрейку поднять голову. И в тот же момент страшный удар потряс землю. У Андрейки зазвонило в ушах. Он покачнулся и упал. А потом, как и в первую ночь бомбежки, они с матерью, спотыкаясь, бежали к заводу. Туда бежали все с лопатами, кирками, не обращая внимания на продолжающуюся бомбежку. На бегу мать останавливалась и считала заводские трубы. Они были целы, а между тем все уже знали, что бомба упала на завод. «Правое крыло, видать», — задыхаясь, проговорила обогнавшая их соседка. «Антонов цех!» — крикнул кто-то из ребят. Андрейка пулей влетел в заводские ворота, и там, где в широкие светлые окна был виден блестящий станок Антона, лежала груда кирпичей и обломки железа. Не то пыль, не то дымок с каким-то едким запахом шел от этих развалин. Андрейка громко, жалобно заплакал. «Не уберегли, не оборонили!» Казалось ему, что он сам тоже виноват в том, что не уберег завод, и что, вернувшись, Антон спросит его с укором: «А где же станок мой, Андрейка?» И Андрейка бегал вокруг, громко плача и вытирая кулаком слезы. Черные от копоти люди толпились около развалин. Звенели лопаты, с темных рабочих лиц каплями бежал пот. А Андрейка, злой как волчонок, сжимая кулаки, грозился в тяжелое, нависшее над его головой небо, покрытое вражескими самолетами. И как бы в ответ на его детские слезы, один из фашистских самолетов вдруг вспыхнул ярким белым пламенем.

0: Вы слушали рассказ Валентины Асеевой «Андрейка».
1: 22 июня. День памяти и скорби.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: эфире «Радио Образ».
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ», рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Колыбельные хранят в себе чудесную атмосферу, которая на протяжении веков окружала детей с первых дней их жизни. Часто колыбельные – это инструментальные пьесы или песни, исполняемые с несложным аккомпанементом или акапелла, и в основе которой лежит простая, часто повторяющаяся мелодия. Упрощенная структура музыкального произведения, а также спокойный темп – все эти черты отвечают главной цели, ради которой и создаются колыбельные песни – помочь ребенку уснуть. Инструментальные композиции «Нежность травы» и сборника колыбельных для самых маленьких очень трепетные и нежные. Предлагаю послушать ее прямо сейчас.

Это была инструментальная композиция «Нежность травы». Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает игумен Олег Осипов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Бог благословит, здравствуйте.
1: Батюшка, сегодня вопрос. Христос создавал одну церковь, а христиане в результате разделились. Почему именно православие считается правильной религией?
2: Вопрос нетривиальный, не банальный. И разделение церквей, оно происходило веками. При этом мы должны помнить еще и о том, что кроме христианства существует масса других религий, хотя Господь принес на землю всего одну.
1: Какую, батюшка?
2: Христианство, следование за Христом, мы называем христианством. Поэтому Господь принес одну религию на землю. А их масса, причем многие из них, существовали еще задолго до пришествия Христа. Также можно спросить, почему христианство – правильная религия? Неужели другие религии имеют отношение к другому Богу, если мы принимаем, что Бог один? Но здесь мы сталкиваемся с тем понятием, что православие, то есть правильно славящие Бога мы, а другие с этим почему-то не спорят и не называют себя тоже православными. Ну, были некоторые, которые себя еще добавляли истинно православные, там, исконно православные, древле православные и так далее. Были такие, но пришлось признать, что это вообще секты, а не церкви. Точно так же, как и католицизм, в свою очередь, распался на именно католицизм и протестантизм. А далее внутри протестантизма образовались более мелкие деноминации, которые в конце концов получили название сект, но уж никак не церквей и не верований. Все дело в том, что каждая вера подтверждает свою истинность жизнью, подвигами и чудесами своих святых. Как говорит всегда Алексей Ильич Осипов в лекциях по этому поводу, хочешь узнать, какая церковь правильная, посмотри, какие у нее святые. И если мы доподлинно знаем, что ни у одного из сектантов или протестантов вообще святых нет, они их не почитают как таковых, о чем мы будем говорить? А если мы посмотрим на католическую церковь и на те, скажем так, последние нововведения, которые в ней творятся, которые подчас напрямую противоречат закону Божьему, изложенному в Священном Писании, о предании даже и не говорю, посмотрим на жизнь святых католической церкви, сравнивать будет, боюсь, не с кем православие. То есть все остальные выбиваются из самых простых пониманий христианства как такового. Потому как сказано в Евангелии, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Ну и что, что они Христа почитают? Ну, почитать Христа и жить по Христу – это разные вещи. И посему, если мы посмотрим, где есть святые, жившие именно по Христу, шедшие по стопам,

0: вам Христа и истинно являющая в себе Христа, мы таких людей обнаружим только в православии. Для меня это очевидность.
1: Для меня тоже очевидность. И все-таки откуда берется в человеке разделение, потому что даже являясь, например, сегодня, да, христианами, мы все по-разному думаем, и это разделение в нас возникает. Откуда оно?
0: А оно в нас от природы. Когда мы говорим о целомудрии, о целостном мудровании, мы и имеем это в виду, что целомудрие надо приобрести в течение жизни, научить себя быть единым и телом, и мыслью, и духом. А если у нас разделение идет внутри даже в обычных вещах, думаем одно, говорим другое, а делаем третье. Вот оно разделение, которое сидит в нашей природе. Оно возникло в нас после грехопадения Адама. Вот это разделение. Мы должны это разделение сперва преодолеть в себе, уж насколько каждый может, насколько у каждого сил есть. И тогда мы сможем понять, как преодолеть это разделение в чем-то другом, ну, в частности, вот в церкви или в вере.
1: Спасибо, батюшка.
0: Всего вам доброго, храни Господь.
1: Сегодня на вопрос отвечал игумен Олег Осипов.

0: Церковное слово.
1: Еда.
2: Еда? Разве? Неужели? Пример из Псалтыри.
1: Кая польза в крови моей, внегда сходите ми во истление. Еда исповестся тебе, персть, или возвестит истину твою. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить тебя? Будет ли возвещать истину твою?
2: Итак, еда означает «разве неужели?».

В 1628 году боярыня Анна Годунова просила дать ей немного земли с могилы преподобного Кирилла Белого. Когда сдвинули помост, лежавший на могиле, из нее вышло благоуханное облако и совершилось много исцелений. По приказанию царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета этот случай был тщательно расследован. Исцеления были удостоверены, Кирилл был причислен к лику святых. Преподобный Кирилл жил в XVI веке и был родом из галичских бояр. 15-летним юношей он тайно уходит в Корнилии в Комельский монастырь. По дороге он встречает таинственного старца, который, по преданию, довел его до врат обители, благословил и стал невидимым. Преподобный Корнилий не сразу принял юношу. Он предупредил его о трудностях монастырской жизни. Но, видя его неотступное рвение, разрешил ему служить братии и скоро постриг его с именем Кирилл. Через некоторое время родители узнали, что сын их спасается в Корнилиевом монастыре. Тогда мать его открыла мужу свое желание тоже принять постриг. По ее совету супруг отправляется в монастырь, где подвязался его сын, для раздачи милостыни братии. Братью собрали, но отец не смог узнать своего сына. Так его изменили подвиги подвижничества. На другой день отец Кирилла открыл настоятелю цель своего прихода. Преподобный Корнилий послал Кирилла к отцу в гостиницу. Крайне смущен был святой тем, что ему не удалось скрыться, и на коленях просил он своего отца прощения. Но к его великой радости отец рассказал Кириллу о своем желании стать иноком и остаться в монастыре рядом с сыном. В постриге отец получил имя Варсонофий. Вскоре скончалась мать Кирилла, приняв в постриге имя Елена. Тогда отец и сын раздали все имение нищим и продолжали иноческую жизнь. Через 3 года скончался и Варсонофий. Тогда Кирилл сказал: «И я смертен», и усугубил подвиги. Он избрал скитальческую жизнь, ушел на крайний север, на берег океана, и там бродил по лесам и болотам, одетый в лохмотья и питаясь грибами и травами. Потом он посетил Псков, Новгород и Москву, по дороге заходя во все монастыри, не пропуская ни одного богослужения. Днем он шел, а ночью молился, но никогда не заходил под крышу. Подвиги его были сверхъестественными. Один раз, как рассказывали, он услышал глас с неба, говорящий ему: «О блаженный Кирилл, раб мой, ты уже исполнил все доброе. Соблюдая заповеди, ты прошел путем узким и прискорбным. Иди теперь на Белоезеро. Ты обретешь там место, где совершишь свое спасение». И тут увидел преподобный, что в стороне Белого озера заблистал великий свет, и пошел на него. По дороге он 3 суток провел в Тихвинском монастыре, молясь на ступеньках храма. И явилась ему Пресвятая Богородица, которая тоже повелела ему идти на Белоезеро. Придя на место, Кирилл увидел на одном из островов огненный столб. Кирилл притянул ветви огромной ели к земле, устроил хижину и поселился в ней. Остров стал носить имя Красный. Постепенно рядом с преподобным стали селиться братья. Ими было воздвигнуто 2 храма, а затем Кирилл был рукоположен в священный сан. Вместе с братьями основатель обители работал своими руками, созидая монастырь. Много чудес и исцелений совершил святой при жизни и после кончины. Говорили, что как-то раз преподобный Кирилл явился царю Иоанну IV, который никогда о святом не слышал. Кирилл предостерег царя не ходить в этот день в палаты на заседание бояр. Во время назначенного заседания потолок палаты рухнул и было много убитых. Церковное празднование памяти Кирилла Белого совершается 4 февраля.

0: Смолк соловей, отцвел жасмин, темнеет вечер все заметней. В глуши разросшихся куртин застрекотал кузнечик летний. Что день, то громче он поет, как будто песни время мерит. Ему ответ на сердце бьет и снова счастью верит, верит. Борис Садовской.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 23 июня, в южной части региона будет облачная погода, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 24 градуса, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Завтра, 23 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер северо-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в нему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворив пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотяй смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а сокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть мне человеколюбие Твоего, но достойный есть мне всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
заступник души моей буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны, молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердцем.
2: Песнопение всеночного бдения.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после Божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 14 мая 2023 года.
2: Последователями Господа были святые апостолы, а затем служение апостольское восприняла Церковь. И мы с вами, люди, отделенные 2000 от тех событий, мы с вами и есть в том числе те, в отношении которой Господь дал такое обетование. Они будут поклоняться в духе и истине. Но знаем, как на протяжении веков люди отказывались поклоняться в духе и истине. Во-первых, увлекаясь различного рода учениями, философскими взглядами, которые напрочь перечеркивали всякую религиозную веру, которые создавали иллюзию, что именно это учение обладает непререкаемой истиной. В это верили, этому служили, за это боролись, и сколько крови было пролито, в том числе и в нашей многострадальной стране. Но проходит время, и самые, казалось бы, непоколебимые человеческие учения исчезают. Истины в том, что является частным мнением, быть не может. Кто-то верит, а кто-то не верит, кто-то признает, а кто-то не признает. А вот истина, о которой сказал Господь, действительно реально живет. Истина правильного богопочитания. Того самого богопочитания, которое открывает людям Царство Небесное. И вот наследниками этого божественного промышления является Святая Церковь. Церковь-мученица, исповедница. Когда мы говорим «церковь», то мы имеем в виду не только духовенство, а мы имеем в виду и духовенство, и верующих, и святых, и грешников, которые через покаяние, через святые таинства желают обрести спасение и идут по трудному пути обретения этого спасения. Кто-то спасается, а кто-то и погибает. Но эта церковь, которая правильно была названа еще в глубокой древности церковью воинствующей, воинствующей с грехом, воинствующей сложными идеями, с лживыми идеалами, могущими погубить человеческую душу. Эта церковь через тысячелетия со смирением проносит свое служение. Если кто-то из иерархов, богословов отступают от православной веры, то церковь никогда не отступала и не отступает, и не может отступить, потому что в ней живет и действует Святой Дух. Сегодня действительно у всего дела Божьего, у всего того дела, которое Господь вручил своим последователям, есть очень много препятствий к осуществлению, к реализации этих всех божественных замыслов. И мы знаем, как и сегодня время от времени возникают лжеучителя, как и сегодня пытаются увести мысль человека подальше от того, чтобы она связывала идеал жизни с Господом и Спасителем. Но тем не менее одновременно мы можем исповедовать и должны исповедовать, что божественная истина реально присутствует в роде человеческом. Через то послание, которое Господь вручил Церкви Своей, то послание, которое Церковь, получив от Христа, передает всему роду человеческому. И вот дай Бог, чтобы эта миссия Церкви никогда не пресекалась, чтобы никакие лжеучения, никакие ложные идеалы не сбивали людей с единственного правильного и спасительного пути, того, о котором так кратко и очень символически сказал Господь в беседе с самарянкой: «Настанет время, когда люди будут поклоняться не в Иерусалиме, не на горе сей, а в духе и истине».
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 11 главу, со 2 по 15 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».

0: в чертогах
1: оставили нам фотографии. Но фотография изображает телесную природу. Картина уже больше. Картина уже дает нам какие-то душевные переживания, показывает какие-то эмоции. Но высшим источником для нашего зрительного обращения ко святым, конечно же, является икона. Икона представляет, изображает человека в его обоженном состоянии. Икона – это не портрет. Хотя определенное портретное сходство должно присутствовать. Так же, как жития – не биография. Так же и на иконе, изображая святого, могут убираться какие-то мелкие, какие-то незначительные части его изображения, части его телесной оболочки. Ведь на иконе человек изображается в обоженном, человек изображается в освященном, наполненном благодатью состоянии. Поэтому, глядя на икону, не стоит искать портретного сходства. Тема икон, к сожалению, это тема уже другой дисциплины. Об иконах можно говорить очень и очень долго. Храни вас всех, Господь, и Пресвятая Богородица.

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

чудеса жизни, ни у кого не было никакой собственности. Келии не запирались, и в них, кроме икон и книг, ничего не держали. Господь наградил своего угодника даром прозорливости и исцелений. Однажды не хватило вина для божественной литургии. Кирилл велел принести пустой сосуд, который оказался полным вина. Во время голода подвижник раздавал хлеб всем нуждавшимся, и он не кончался, несмотря на то, что обычно запасов едва хватало для братьев. Однажды Кирилл укротил бурю на озере. Свое последнее богослужение подвижник совершил в день Святой Троицы. Он умер на 90-м году своей жизни, 22 июня 1427 года. Кирилл завещал братьям хранить любовь между собой. Кирилл Белозерский любил духовное просвещение и привил эту любовь своим ученикам. По описи 1635 года в монастыре числилось более 2000 книг, среди них 16 чудотворца Кирилла. До нас дошли три послания Кирилла Белозерского русским князьям. Эти труды являются замечательными образцами духовного наставничества и руководства, любви, миролюбия и утешения. Почитание на Руси Кирилла Белозерского известно уже в середине 15 века.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и сегодня мы обратим свой взор к русскому монашеству, к святым, которые прославили русское монашество и стали образцом для подражания и монахов древности, и современных. Прежде всего, обратим внимание на наших северных монахов, которые подвязались в суровых условиях русских северных монастырей. Прежде всего, вспомним о преподобном Кирилле Белозерском, который жил во второй половине XIV, начале XV веков. Он был одним из любимых учеников преподобного Сергия Радонежского. В миру его звали Косма. Он воспитывался после смерти родителей в семье родственника, боярина Тимофея Вильяминова, который был окольничим князя Дмитрия Донского. В возрасте около 30 лет он постригся в монахи в московском Симоновом монастыре, где игуменом был племянник преподобного Сергия Радонежского Феодор. Преподобный Сергий, посещая эту обитель, часто беседовал с Кириллом. В 1397 году, уже будучи архимандритом этого монастыря, Кирилл вместе с духовным братом Ферапонтом ушел на русский север, на Белозеро, и основал там монастырь. Общерусское почитание святого возникло в первой половине XV века, то есть еще при его жизни и сразу после его смерти. По местному монастырскому преданию, зафиксированному в середине XVI столетия, первый образ преподобного был написан еще при его жизни, в 1424 году преподобным Дионисием Глушицким. Происходящая из Кирилла Белозерского монастыря икона, которую приписывают этому иконописцу, хранится ныне в Третьяковской галерее. Она имеет небольшие размеры, и святой предстает на ней в очень необычном облике, по-видимому, точно передающем реальный облик этого человека. Он невысок ростом, с согбенной спиной и покатыми плечами, с крупной головой и высоким лбом. Иконы преподобного Кирилла Белозерского аналогичны по типу, сдавались и позднее, поскольку первый образ очень почитался в обители. В то же время более широкое распространение получили иконы святого более традиционного варианта, где он не имеет острохарактерных черт и похож на других преподобных. Этот вариант присутствует в двух происходящих из Кириллова монастыря иконах конца XV века, которые выполнил, очевидно, знаменитый изограф Дионисий. Одна из них житийная, самая ранняя из известных. Житие святого составлено в середине XV века по рассказам знавших преподобного Кирилла при жизни и по заказу великого князя Василия Темного. В житии преподобного описывается бывшее Кириллу чудо, а в результате которого он и ушел подвязаться на север. Во время чтения акафиста, как мы читаем в житии святого, в своей келье он услышал голос Пресвятой Богородицы, велевшей ему идти на Белозерье, а в окне увидел разлившийся на севере свет. Этот сюжет обычно входит в состав клейм, то есть отдельных изображений на иконах, на житийных иконах чудотворца, но существовал и как отдельное самостоятельное изображение. В Белозерье, помимо преподобного Кирилла, в 15-16 веках подвязалось еще несколько преподобных, основавших свои монастыри. Вместе с ним они представлены на иконе собор белозерских чудотворцев, относящийся к первой четверти XVIII века. Традиция изображений наиболее почитаемых в какой-либо местности святых на одной иконе в это время была достаточно широко распространена. Святые изображены на фоне основанных ими монастырей, некоторые из которых имеют каменные, а другие – деревянные постройки. Они молятся Богоматери и благословляющему их младенцу Христу. Преподобный Кирилл представлен среди них первым. За ним и чуть выше его сподвижник Ферапонт, который основал рядом с ним свой собственный монастырь и который позднее украсил своими фресками Дионисий. Самая верхняя фигура – ученик преподобного Кирилла, преподобный Мартиниан Белозерский, основатель одного из известных северных монастырей, видный писатель, просветитель своего времени, основатель библиотеки Ферапонтового монастыря, где он подвязался в последние годы своей жизни. А ниже него еще один известный русский святой, одетый в монашеский куколь, преподобный Нил Сорский, основатель скита на реке Соре, писатель и идеолог так называемого движения нестяжательства в русской церкви. До свидания, дорогие друзья.
0: «Русские иконы».

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В православных храмах за божественной литургией сегодня читается Евангелие от Матфея, 11 глава, с 2 по 15 стих. Давайте послушаем.
2: Иоанн же, слышав о узилищах дела Христова, посла два от ученик своих.
3: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благоденствуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять его, он есть Илия, которому должен прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит.
2: То есть Илия, хотяй прийти, имея уши слышать и да слышит.
1: Оказавшись в заключении, Иоанну Предтечи становится очень тяжко. Не только потому, что вместо высокого небосвода и бескрайних просторов пустыни перед ним теперь глухая каменная стена тюрьмы крепости Махерон в горах рядом с Мертвым морем. Не только потому, что вместо перемены солнечного дня и звездной ночи теперь он погружен в нескончаемый мрак сырой темницы. Его, совершенно не избалованного житейскими удобствами подвижника, страшит другое. Он не понимает, что происходит. Он видел, как сам Бог во время крещения подтвердил мессианское достоинство Иисуса. Он предвкушает наступление Царства Мессии, его триумф над врагами, включая нечестивого Ирода. Но почему-то все идет совершенно не так, как ожидалось. Точнее говоря, вообще ничего из столь вожделенного не происходит. Горячий и ревностный пророк отправляет своих учеников к Иисусу с прямым вопросом: «Ты на самом деле Мессия? Или нам другого ждать?» В ответ Иисус предлагает ученикам Предтечи рассказать узнику о том, что имеет место. Да, никаких политических восстаний нет, но зато прозревают слепые, исцеляются хромые, прокаженные, глухие. Ирод все так же беззаконно правит, но зато воскресают мертвые и проповедуют нищие безграмотные. Своим ответом Иисус как бы сам задает вопрос Предтечи. Смотри, что важнее, конкретные живые люди или же абстрактные политические процессы? Что важнее, человек или политика? Но разве не люди делают историю? Разве не исполняется сейчас у всех на глазах пророчество о Мессии? Блажен тот, кто сможет переступить через свои привычные представления и довериться Богу в его премудром водительстве. Все действительно идет не так, как ожидали многие. Но и в этом подтверждение верности происходящего. Все идет по божественному, а не человеческому плану. В своем ответе Иоанну Спаситель предлагает самый суровый способ испытания – проверку делами. Он не выдвигает каких-то изысканных аргументов в свою пользу, он не жонглирует цитатами Писания, Он просто призывает посмотреть непредвзято на происходящие дела и самому сделать вывод, Мессия ли Иисус или же обманщик. Слушая эти евангельские строки, невольно задаешься вопросом, а многие ли из нас смогли бы выдержать такое испытание делами? Христианство достаточно легко превращается в часть мировоззрения, становится ключевым элементом национальной идентичности или культурообразующим фактором, но как только мы попытаемся встроить его в практическую будничную жизнь, мы понимаем, насколько это непросто. Непросто именно потому, что все сопротивляется и внутри нас, и снаружи. Мы живем в пространстве, где сплошные наезженные колеи, по которым нас несет, а Христос предлагает выбраться из этой привычной и понятной колеи и двигаться иным путем, а иногда и прямо по бездорожью. И слова Христа, которыми завершается сегодняшнее чтение, тому подтверждение. Он говорит, «Царство Небесное требует личного усилия. Туда не попадают течением толпы. Это всегда личный выбор и личный подвиг. Христианство невозможно без преодоления прежде всего себя самого, своей косности и лени, своего безразличия и пассивности. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы нас в Царство Небесное кто-нибудь занес, ходатайствами ли святых, молитвами ли духовника или каким-то другим способом. Проблема только в том, что в этом царстве нет места потребителям. Там находятся только, с позволения сказать, производители добра, милости, радости, святости. Заносить можно только недееспособных, но в Царстве Бога все деятели активны, а не беспомощные и унылые лежебоки. У святых отцов-аскетов была предельно простая максима. Кто не в борении, тот не со Христом. Можно бесконечно долго восхищаться красотами гор, развалившись на диване и перелистывая фотоальбом. Но пока сам не начнешь взбираться по горной круче, истекая потом, преодолевая боль в мышцах, никогда не поймешь, почему лучше гор могут быть только горы. Можно умиляться и восторгаться высоте и духовности слов Христа, но пока Евангелие не станет проблемой, требующей преодоления жизнью, мы так и будем оставаться лишь номинальными христианами. Помоги же нам, Господи, быть, а не только казаться Твоими верными учениками.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Хвалите Господа, земли змиевей и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древоплодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти, и все люди, и князи, и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя

Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израилю сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуются в Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мечи обоюдоостры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши.

Иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавые помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едине безгрешне, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе сен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окаменненного нечувствия, Господи, избави меня от всякого

Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моя, госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую. На «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую», в студии Ирина Вдовина. Архиепископ Лука Крымский говорил: «Я признаю человеческую жизнь как высшую ценность и благо, и буду относиться к ней как к божественному дару, залогу жизни вечной». Мысли святителя Луки очень близки и созвучны герою нашей программы, врачу-онкологу в 5-м поколении, удостоенного высокого звания «Серафимовский врач». Сегодня герой нашей программы Святослав Владимирович Зиновьев, онколог, гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. И наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Здравствуйте, дорогой Святослав Владимирович.
4: Здравствуйте.
3: Я знаю, что вы пришли к нам в студию прямо сразу после операции. Как прошла операция?
4: Операция прошла хорошо. Пациентка, я думаю, уже в сознании. И все, думаю, все будет хорошо. Судя по тому, что мы операцию выполнили в том объеме, в котором мы планировали ее выполнить. Никаких сюрпризов нехороших у нас не было на операции. Поэтому, я думаю, все у нее сложится прекрасно.
3: Дай Бог. Вот как говорят, что первый после Бога – это человек в белом халате, врач. Именно на вас возлагают и надежды, веру, чудеса. Выбор пути, я так понимаю, у вас был предопределен, так как вы врач уже в 5-м поколении.
4: Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, и нет. Так как я, честно говоря, мечтал стать военным в детстве. Ну, как многие мальчики, наверное, мечтали об этом. Но я действительно хотел поступать в Академию подводного плавания в Санкт-Петербург. Но в связи с тем, что у меня вот довольно-таки рано не стало отца, и у меня остались мама и бабушка, единственный мужчина в семье, если бы я еще уехал, наверное, это было не совсем правильно. Но это в какой-то мере предопределило путь моего развития именно в медицине. Так, медицина стояла на следующем месте после военно-морского флота.
3: Да, это интересно. А мама и бабушка, получается, они врачи-онкологи, гинекологи были именно?
4: Нет, они врачи-гинекологи исключительно. У нас в семье мой дедушка был профессор-гинеколог, бабушка профессор-гинекологов, были заведующими кафедрой. Сначала он, потом она. Моя мама доцент на кафедре, моя жена ассистент на кафедре. Я решил несколько изменить вектор.
3: У вас получилась такая развития. Коллаборация. Если папа, получается, ушел из жизни из-за онкологии, а мама...

0: мама и бабушка и жена все гинекологи, то есть получилось, вы решили бороться с онкологией в гинекологии.
1: Ну, по сути, да.
0: И как вы для себя определили служение, вот миссия служения врача-онколога?
1: Миссия служения прежде всего заключается в том, что мы должны отдаваться пациенту и не думать о каких-то взаимовыгодных условиях. В этом есть смысл служения. То, что ты служишь, выполняя какие-то функции, и при этом не, как в той же самой коммерции, да, не возлагаешь на это ожидания в плане получения каких-то прибыли, еще чего-то. Ты должен работать ради того, что ты выполняешь те функции, которые ты должен выполнять.
0: Сколько лет вы уже оперируете?
1: Ну, вы знаете, тут правильнее сказать, хирург становится хирургом не сразу. Ассистировать я начал еще в институте. Меня тогда мама брала на операции, которые они выполняли. Но тогда я просто стоял у операционного стола. А вот когда ты сам встаешь вместе с ординатором, и когда тебе никто не поможет, когда ты один, по сути, перед проблемой, вот тогда можно сказать, что ты сделал действительно какую-то операцию. Но сделать операцию — это одно дело. Важно еще выписать пациента, чтобы все с ним было хорошо, и постоперационный период прошел замечательно.
0: Вот с тех самых пор, сколько лет прошло, когда вы уже сам брали на себя эту ответственность и принимали решение?
1: 13 лет.
0: 13 лет. Вот за эти 13 лет вы привыкли к чужой боли, к чужой трагедии? К чужому горю.
1: К этому невозможно привыкнуть. И здесь действительно помогают те заветы, которые мы находим и в нашей вере, и в нашем духовном развитии. Именно поэтому я очень считаю правильным, что в нашей стране такое внимание уделяется духовному развитию людей. Потому что это то, что зачастую мешает жить и дышать полной грудью. То, что загоняет людей в их рутинной жизни, в яму непонимания и какой-то депрессии. Именно поэтому в каких-то ситуациях однозначно у нас, мне кажется, большинство врачей, которых я знаю, они все верующие люди.
0: Но ведь еще совсем недавно и ваши родители, я так полагаю, они были далеки от веры. Вот когда происходит тот момент, когда врач, такой серьезный человек, ученый, как вы, понимает, что без Бога никуда?
1: Ну, я думаю, что у всех серьезных перемен в жизни, когда человек встает на путь веры и вообще, в принципе, свою жизнь переориентирует в параллель с этим вектором развития, то должно случиться какое-то событие. Событие, которое позволит ему осознать, что это требуется, это необходимо. И большая ценность и удача, когда тебя приводят в храм, в церковь, твои родители, либо еще кто-то, когда у тебя все хорошо, а не когда у тебя все плохо, и нужно что-то экстренно тушить, решать и просить об этом Бога. Вот. Именно поэтому я вот для себя понял, что мои дети, они однозначно должны иметь возможность погрузиться в это, осознать, что это такое, потому что в своей жизни я к этому приходил сам.
0: Об этом мы еще обязательно с вами поговорим, и о чудесах, которые в вашей жизни имели место. Вот Бунин говорил так: неужели нужна боль, чтобы мы ценили жизнь?
1: Ну, наверное, на такую цитату можно ответить только теорией относительности Эйнштейна. Что все относительно, и мы действительно понимаем разницу, когда мы видим и плохое, и хорошее, наверное, чтобы сравнить, что есть, чего нет. Поэтому очень многие приходят к осознанию и перемену своей жизни, когда сталкиваются с серьезной проблемой. И вы знаете, на самом деле, сидя на приеме, ты видишь, как зачастую меняется жизнь людей. Колоссально. Человек жил нормальной абсолютно жизнью, у него все было замечательно. Семья, дети, работа. И в один момент он получает диагноз. И абсолютно все в его жизни меняется. Абсолютно все. Это абсолютно другой человек. И в действительности, вот у меня, к сожалению, много моих знакомых, которые стали моими пациентами. И я видел, как они поменялись. Ну, большинство меняется в лучшую сторону в плане отношения к жизни, отношения к себе. То есть люди не уходят в серьезную депрессию, в какие-то негативные вещи. Они все стараются быть замотивированы на борьбу. И часто спутником в этой борьбе является как раз их духовное состояние. И они действительно, многие начинают посещать храм, и даже дома молиться.
0: Вот правильно, вот этот тезис вы неоднократно как бы повторяете в ваших интервью, что именно в духовности лежит одна из вероятных плоскостей развития здравоохранения. Можете немножко пошире озвучить этот тезис?
1: Сегодня мы живем в определенной диктатуре цифр. Цифры проникли во все отрасли нашей жизни, и когда мы видим цифры, то очень мало духовности в этих цифрах, мало понимания того, что мы можем как-то воздействовать не только увеличением объемов помощи, количества, какие-то показатели качества, но важно еще и оценивать моральную сторону любого процесса, в том числе и лечебного процесса, что операции, которые мы выполняем, их количество, естественно, их качество, оно должно еще и сопровождаться тем, что пациент должен уходить от нас не только здоровым физически, но и морально утвержденным в том, что у него все будет хорошо, что у него должны быть силы на борьбу со своим недугом.
0: А вот принимая по 40 человек в смену, когда вы работаете в поликлинике, да, стоя часами в операционной, изнывая от усталости, вот в этот момент что вас спасает?
1: Ну, в этот момент...
0: Ноги гудят. Я не думаю, может быть, уже зрение не так видит. Там же надо все видеть, все чувствовать. А вы устали. Вот это человеческий фактор.
1: Ну, на самом деле, в операционной, вот за себя скажу, там ты не думаешь практически об этом. Там настолько входишь в азарт, что уже ты не думаешь об уставших ногах, о том, что тебе нужно отдохнуть, еще что-то сделать. На приеме, в принципе, то же самое. Но здесь, понимаете, все зависит от характера.
0: Вашего или пациента?
1: Характера человека, который ведет этот прием.
0: Но мы про вас сейчас говорим, именно про вас. Вот как вы, в чем вы находите силы? В операционной я понимаю, что это вот как больной артист выходит на сцену, и у него перестают болеть ноги, голова, он ничего не чувствует.
1: В операционной это так происходит.
0: Так же, да?
1: Да, с приемом, по сути, тоже. Тут либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. Есть замечательное интервью Артемия Лебедева. Он замечательную фразу сказал про смену работы в целом. То есть если тебя что-то не устраивает, и ты говоришь, а вот мне за такие деньги я работать не буду, то даже если ты этому человеку дашь большие деньги, он все равно не будет работать. Потому что он же для себя выработал вот этот принцип, что я не буду работать так, как нужно работать. Надо просто менять работу. Если тебя не устраивает твоя зарплата, не устраивает твой график и так далее, ты не имеешь права работать некачественно. Потому что вот это прямая зависимость того, что человек не поменяется, он уже привык делать плохо. И поэтому, когда ты принимаешь 40 человек, то у тебя задача победить. Но это вот, наверное, как-то во мне с детства. Я и индивидуальным видом спорта занимался, самбо, и командами футболом занимался. И там, когда даже ноги отваливаются, когда уже нету возможности, ну, либо все, либо ничего. Как принцип работы нашего сердца.
0: Вот сейчас очень хочу, чтобы вы вспомнили и рассказали о каком-нибудь чудесном исцелении вашей практики, вот когда, казалось бы, все, медицина бессильна, и только уповать осталось на Господа Бога. Были такие истории?
1: Ну вот была история, была она на разоре моей карьеры. Я тогда еще был сам ординатором. К нам пришла молодая девушка, у нее была вторая стадия рака шейки матки, это неоперабельная стадия. Там требуется химио-лучевая терапия, и вроде бы как бы трек понятен, что делать дальше, но у нее была беременность. И по тем канонам 15-летней давности мы должны были эту беременность прерывать и назначать пациентке химио-лучевую терапию. Она была верующая пациентка, и она сказала, я, говорит, пойду с духовным отцом посоветуюсь. Я говорю, ну идите. Почему эту историю люблю рассказывать? Потому что я видел сам эту опухоль огромного размера, то есть ее я видел своими руками. И она приходит к нам, говорит, я напишу отказ, потому что меня батюшка не благословил на прерывание беременности. Я выношу, потом приду к вам лечиться. Мы говорим, ну вы, говорит, понимаете, что вы от кровотечения просто умрете. Я напишу отказ. Ну хорошо. Она уходит. Мы уже, честно говоря, о ней забыли. И спустя, наверное, примерно год мы видим ее на пороге нашей клиники с ребенком на руках. Я готов лечиться. Меня благословили. Мы просто боялись, что там будет вот при осмотре, если там вот уже такое было тогда. И мы были просто в шоке. Мы сбежались, наверное, все, вот, кто у нас работает по нашему профилю, тогда ее смотреть, потому что мы не увидели эту огромную опухоль. Там была небольшая опухоль, операбельная. Мы в полном шоке, но надо оперировать. Мы взяли ее на операцию. Действительно, пришел рак шейки матки. метастазы, микрометастазы в лимфоузлы. Мы назначили химиолучевую терапию, то есть убрали матку, все спирировали. Но ребенок-то жив, она его родила.
0: Какая чудесная история. Какая чудесная история для нашей программы «Верую». И наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
0: Вот согласно данным Минздрава России, увеличилось число пациентов, наблюдающихся у онкологов, но при этом выявляемость рака на ранних стадиях достигла рекордных 61,5%. С одной стороны, больных становится больше, но и побед над страшным диагнозом больше. Да, вы согласны? Можно считать, что онкология сегодня не приговор? Но я имею в виду в вашей сфере, вот именно гинекологии.
1: Ну, в большинстве случаев онкология не приговор. Как у нас любят говорить многие коллеги, что надо относиться ко многим заболеваниям как к хроническому заболеванию. И действительно, сегодня мы колоссально увеличили продолжительность жизни пациентов с онкологическим заболеванием. То есть мы о полном излечении, наверное, сложно говорить во многих случаях. На начальных стадиях – да. Многие опухоли действительно можно радикально вылечить, и пациент больше своей жизни о них не вспомнит. Про раннее выявление. Здесь действительно огромный есть прогресс, но очень важный момент, который мне хотелось бы, наверное, затронуть, это определенная ответственность пациента за результат вот, лечения и выявления. У нас был замечательный проект, инициировал наш главный врач Сергей Викторович Гамаюнов. Во время ковида мы через искусственный интеллект проанализировали 10 тысяч КТ из одной из нашей районной больницы на предмет выявления рака легкого. Значит, мы действительно выявили несколько опухолей таким образом, рак легкого установили, но система обнаружила 75 подозрительных КТ, по которым рекомендовано было через там, 3-6 месяцев сделать повторное КТ для вот, поиска все-таки выявления причин вот этой вот патологии. Но мы начали их обзванивать. Бесплатно, мы в онкодиспансере бесплатно вам сделаем КТ легких. Вот запишем, приезжайте, даже в выходной день, в субботу. Мы готовы были выходить. Как вы думаете, сколько из 75 приехало к нам?
0: Ну, хотя бы процентов 10 приехали.
1: 22 человека.
0: 22, ну, это получается чуть больше, 20%.
1: Да, чуть где-то больше. Две женщины на нас то ли написали, то ли хотели заявление в полицию написать, потому что колл-центр нас обзванивал их 3 раза, и 3-й раз, нет, кому всегда заявление в полицию сейчас напишем, если еще раз нам позвоните. Ну, к вопросу, а потом вот мы говорим о том, что надо на ранней стадии выявлять. Это очень важно, то, что работа над лечением, диагностикой онкологии, это не только работа врача, это работа и врача, и пациента, и об этом не стоит забывать. Только вместе действительно можно достичь наилучшего результата.
0: Вот вы сейчас рассказывали про искусственный интеллект, что это благодаря вот новым искусственному интеллекту, новым технологиям, да, которые сейчас активно развиваются, вот к таким достижениям приходит медицина. Можно считать, что ИИ, вот этот искусственный интеллект, он от него больше плюсов в медицине, да, в постановке диагноза, в назначении лечения. Не знаю, там, может быть, мы скоро уйдем еще дальше, там, может быть, он будет помогать принимать какие-то там алгоритмы оперирования, там, борьбы с опухолями, я не знаю, это плюс, больше плюс или минус на сегодняшний день?
1: Это, знаете, как с коробком спичек. Если вы грамотно его используете, то пожара не будет. А если вы будете их раскидывать в где стога сена, то заполыхает все. Именно поэтому технологии искусственного интеллекта должны иметь четкую точку приложения. И нельзя абсолютно доверять технологии, которая может ввести нас в заблуждение. Очень большие споры сейчас идут относительно того, что мы становимся зависимы от технологий искусственного интеллекта, мы становимся зависимы от вот этих вот систем, которые позволяют нам, например, написать литературный обзор. Ну, то есть ты не сам пишешь, а он за тебя сам пишет. Ну и кем ты после этого через несколько лет будешь? Да никем.
0: Меня пугает в вашей сфере, ладно, там писатели, журналисты, это все понятно, а вот про врачей, вот вы как хирург-онколог работаете с искусственным интеллектом, ведь вы можете там, вот как вы сейчас рассказывали, да, что благодаря искусственному интеллекту вы там провели КТ, он обработал результаты КТ и пришел к таким-то умозаключениям, к которым вы прислушались.
1: Ну, говоря официальным языком, у нас есть услуга в тарифном соглашении в области. Это просмотр маммографических снимков с помощью искусственного интеллекта. У нас тоже был вот один проект, который, кстати, мы докладывали на конференции в Берлине в этом году. Это проект, посвященный искусственному интеллекту в маммографии. Мы пересмотрели нормальные маммограммы и выявили среди них две опухоли молочной железы. То есть это нормальные маммографические снимки были. И несколько фиброаденом. Хотя, по идее, пациенты могли уйти просто под наблюдение и прийти к нам потом в запущенной стадии. Но это действительно искусственный интеллект в каких-то моментах. Он, конечно, помогает, безусловно. Но меня всегда очень радует история. У нас же, по сути, немного образование поменялось. Если раньше образование, даже когда я учился, мы учили наизусть, чтобы знать. Сейчас у нас, мне кажется, образование пошло по вектору того, что нужно знать, где найти. Потом у нас включают интернет.
0: И все.
1: И мы, как котята, сидим. И что же нам делать?
0: Куда идти, куда бежать?
1: Да.
0: Да. Дорогу до дому не найдем от какого-нибудь дворца спорта, потому что навигаторы не будут показывать, такси не будет ехать под навигатор. Действительно, мы будем беспомощны.
1: А мы не можем, да, мы не сможем открыть те же самые там клинические рекомендации и так далее. Поэтому вот у нас в отделении мы стараемся молодых врачей заставлять штудировать наизусть основные документы, по которым мы работаем, чтобы в случае необходимости правильно принять решение даже в условиях того, что мы можем остаться без интернета. Вот все смеялись, как же это так будет. Ну, сейчас мы это видим.
0: У нас глава терпения сейчас, мы о нем немножко должны поговорить. Есть такое устойчивое, не знаю, вот словосочетание, что терпение – это страшная добродетель. Вот как вы думаете, что лучше? Вот принять проблему, да, покориться ей, смириться с ней или все-таки бороться до конца?
1: Ну, здесь ответ очевиден. Конечно, бороться до конца. Если ты принял проблему и сдался, ты уже проиграл.
0: Но вот в вашей практике, вот скажем, из 10 случаев людей, которые начинают бороться, вот так вот, да, какая статистика из 10, сколько остается в живых?
1: Ну, здесь очень сложно это ваше исследование смоделировать, так как очень много внешних факторов. Действительно, можно с одним типом опухоли, который условно лечится копеечным препаратом в 100% случаев, можно вообще все бросить и остаться в живых без проблем. А можно с безумной силой воли, к сожалению, от опухоли, которая неизлечима, погибнуть. Здесь, наверное, не настолько вот эти моральные вещи могут играть роль. Скорее, есть исключения, которые позволяют говорить о том, что действительно у человека сильная сила воли, хороший настрой, плюсом хороший специалист, и это, наверное, хорошая модель.
0: Вот часто говорят, да, важен настрой, важен настрой. То есть именно, видимо, какие-то внутри нас есть такие ресурсы в человеке, да, которые сами готовы исцелять опухоль, да? То есть мы сами можем... У вас есть какой-нибудь пример, вот, который показывает?
1: Пример я как раз вам привел вот этой девушке, о которой мы говорили.
0: Это когда вы были в ординатуре,
1: да,
0: работали?
1: Да, я был
0: а еще в какой-то в практике за 13 лет, наверное, были какие-нибудь чудесные вот такие истории, которые нас будут вдохновлять, мотивировать, и мы не будем бояться. Расскажите что-нибудь.
1: Ну, действительно, были случаи, когда пациенты... Вот в этом году у нас была история. Перерос пациентка, развилось осложнение, перитонит, при котором, при тех вот индексах, которые были, ну, почти все погибают. А еще это обладало определенным эмоциональным фоном, потому что сама пациентка медработник. Когда все вот это происходило, конечно, это и морально тяжело было с этим справиться.
0: У нее прогнозы были ужасные, да?
1: Крайне пессимистичные прогнозы. И наши ведущие специалисты, и наши профессора говорили, что, ну вот, наверное, 99 из этого не спасаются с такими осложнениями, с такими вот проблемами. Но она выжила. И когда мы ее выписали, и мы как-то вот так вот нехотя поделились друг с другом. Я говорю, слушайте, я говорю, честно, я даже вот в церковь ходил, записки подавал, свечки ставил. Я говорю, так я ходила, сказала другая. Еще одна коллега у нас ходила. У нас вот мы, не сговариваясь, не говоря друг другу, всем отделениям, мы вот даже духовно старались.
0: Не зря
1: помочь
0: говорить, соборная пациенту. Молитва, когда все вместе вы молились о жизни вот этой тяжело больной коллеги, и это ее спасло.
1: В каком-то смысле, я думаю, да.
0: Силы.
1: Тут и, конечно, прекрасная работа нашей реанимации, наших хирургов. Ну и вот, я считаю, не без этого однозначно. Однозначно. Мы же видим много примеров исцелений, которые Ну, по всей стране, наверное, по всему миру мы это можем видеть. Но как это объяснить? Наука это не может объяснить. Здесь стоит, наверное, сказать о том, что мы действительно, работа врачом, врачом-онкологом в отдельности, наверное, очень тяжело, сложная в моральном плане, потому что пациенты, конечно, это смертельно опасное заболевание. Онкология – смертельно опасное заболевание, и здесь идет борьба не на жизнь, а на жизнь, как говорится, да. И, безусловно, ты должен иметь определенный собственный щит. Щит от этого вот морального груза, который на тебя давит. Но для меня, по крайней мере, это является вера, мое духовное состояние. У нас вся семья верующая, моя жена и мой ребенок. И в этом плане, безусловно, без этого, я считаю, крайне тяжело оставаться врачом и человеком, чтобы через себя пропускать все вот эти проблемы, которые мы видим у наших пациентов, и действительно как бы им помогать.
0: А вы терпеливый по жизни человек?
1: Ну, я считаю, да.
0: А готовы ли вы спешить медленно и ради достижения цели?
1: Безусловно. Я вообще считаю, что не надо никуда спешить.
0: Несмотря даже вот на время достижений, быстрых побед, колоссальных показаний, цифр, статистики.
1: Спешить надо тогда, когда ты уверен в том, что ты делаешь правильно. Вот когда у тебя есть в этом уверенность, нужно, конечно, спешить. Когда у тебя уверенности нет, ну, подумай еще раз, взвесь за и против. Сомнения, конечно, порождают определенные трудности, безусловно, не без этого. Но решение, конечно, нужно будет принимать. Но сколько у тебя есть максимального времени, конечно, надо потратить на то, чтобы убедиться, что ты действительно прав.
0: Герой нашей программы Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач». И наша следующая глава «Уныние».
2: Уныние.
0: Вот Серафим Саровский считал уныние, что это духовное зло, которое нужно активно преодолевать через молитву, любовь, смирение и надежду. Он говорил, что Бог всегда рядом и милосерден, и вера его, и любовь способны победить самое тягостное уныние. А вам знакомо вообще, вот что такое уныние? Как, если оно знакомо, вот вы боролись с ним?
1: Да, уныние, конечно, знакомая вещь, но... Как меня учил мой дядя, который меня привел в веру, когда тебе кажется, что вот проблема неразрешима, двигаться некуда, ну, Иисусову молитву повторяй, все пройдет. Я этим пользуюсь.
0: То есть Иисусова молитва, вот ваш, да, как бы рецепт нам всем, если как, когда плохо на душе,
1: да,
0: что-то не случается,
1: да,
0: получается, да. Иисусова молитва.
1: Да.
0: Здорово. Про врачебные ошибки хотелось бы поговорить. Да. Тоже, да, сложная тема, и, возможно... Внутри себя вы иногда, может быть, тоже понимаете, что здесь можно было бы по-другому принять какое-то решение, да. Не каждый готов, наверное, признаться в своих ошибках, причин тому немало. Вот как жить потом вот с таким грехом на душе? Ну, если вы понимаете, мы же не идеальны, мы все люди.
1: Да.
0: Но почему-то вот врачебная ошибка, это какая-то вот особая рассматривается ошибка. Вот как вот жить с этим?
1: Один из моих учителей сказал замечательную фразу. Пациент может простить тебе незнание. Он никогда не простит тебе безразличие. Мы учимся всю нашу жизнь, безусловно. И, к сожалению, иногда мы учимся на ошибках. Но важно учиться не на своих ошибках, конечно, а на данных, которые ты можешь получить извне. Именно поэтому обязательным условием роста врача, его развития, конечно, является постоянное совершенствование. Чтение литературы, статей, каких-то случаев, чтобы этих ошибок было меньше. Но духовно, конечно, когда ты совершил какую-то ошибку, ну, морально это, конечно, колоссальная проблема. И это в тебе крутится, это в тебе постоянно находится.
0: Может быть, исповедь тогда поможет?
1: И исповедь, да, я как раз хотел сказать, что как раз на исповеди это прекрасная возможность эту душевную рану залечить.
0: А вот какой период в жизни, может быть, в ранней жизни, в юности, может быть, или вот в сегодняшней жизни, вы считаете для себя наиболее сложным, когда вот трудно было найти выход, когда, ну, что-то вот, ну, не клеилось? Вот какой период в жизни? Может быть, когда, уж я так подсказываю, или вот, когда у вас отец ушел в 12 лет, вы остались без отца?
1: Ну, да, действительно, таких моментов было довольно-таки много. Когда я могу вспомнить, сказали, я могу вспомнить. Действительно, тогда это был тяжелый период в моей жизни, и тогда как раз я и пришел к православной вере в тот момент благодаря своему дяде. И часто, когда мы, может быть, иногда даем себе какую-то волю, вот, может быть, там в эти выходные не схожу на соборную молитву, а там, может быть, в следующий не схожу, и как-то вот начинает ситуация возникать. Конечно, понимаете, вот это, наверное, зря. Наверное, зря я это делаю, что надо обязательно и церковь посещать, и дом молиться, потому что сложные ситуации могут возникать в течение нашей жизни абсолютно неожиданно. Казалось бы, все хорошо, а что-то произойдет не так. Дай Бог, это не со здоровьем. Дай Бог, это не со здоровьем. То, о чем я говорил ранее, когда ты видишь, насколько люди меняются, столкнувшись с, казалось бы, нерешаемой проблемой и с надеждой смотрят на тебя, то в действительности в эти моменты ты начинаешь понимать, что ну, никуда без вот этой духовной составляющей. Что ты не один.
0: Тот момент, когда вы произносите вот этот приговор, и вы смотрите в лицо, вот вы понимаете, что вот вы сам что в этот момент испытываете? Вот вы же понимаете, что вот сейчас будет та самая реакция, да, человек будет меняться в лице, он, может быть, надеялся, что его не будет, а вы ему сейчас будете говорить, что да.
1: Ну вот очень важно в этот момент не поставить точку. Когда ты говоришь, к сожалению, анализ пришел такой, что у вас злокачественная опухоль, вот в этот момент нельзя останавливаться. То, что как только ты вот остановишься, пациент стоит перед пропастью. У него дальше мостика нету. А ты должен ему над этой пропастью проложить путь. Как у нас, может, такое сравнение, спаситель по воде ходил, да? Ты также должен вот по этой воде своему пациенту подложить то, на чем он не утонет в этом море. Поэтому надо сразу говорить, что вот, ну да, проблемы есть, но мы с ней справимся. У нас для этого все. У нас для этого есть знания, у нас есть ресурсы, оборудование, есть врачи. Будем делать то-то, то-то, то-то. Если мы будем это делать вместе, мы будем это делать вместе, то мы совсем справимся. Вот это очень важно, не ставить точку.
0: А вот помните раньше, вот во времена там, не знаю, Советского Союза или, может быть, чуть позже, по-моему, было такое правило в медицине, что не говорить правду тяжело больному пациенту. То есть говорить, все хорошо, то есть его не ставили перед фактом, что ему осталось там жить 2 дня. Вот как вы считаете, сегодня нужно говорить тяжело больному человеку, что ему осталось совсем немного? Нужна ли эта горькая правда? Или лучше все-таки сладкая ложь?
1: Ну, надежда? С точки зрения, конечно, закона мы обязаны говорить пациенту правду. С точки зрения, наверное, морали, если пациент, к сожалению, уже умирающий, уходящий от нас, то, ну, я за себя скажу. Я не считаю нужным об этом, конечно же, говорить. Родственникам, да, надо сказать, чтобы они понимали, что у нас, нас ждет впереди, какие-то сложные моменты нас ждут. Ну и, конечно, в таких случаях все нужно надеяться на чудо.
0: А как я уже поняла, в вашей жизни, в вашей профессиональной практике такие чудеса были, и всем нам они дают такую большую надежду. А вот вы, Святослав Владимирович, сам боитесь смерти?
1: Ну, наверное, смерти в той или иной мере боятся все. Но я же знаю, что будет дальше. Надо просто к этому приготовиться. Для этого у нас, как мы уже сегодня обсуждали, есть и исповедь, и Иисусова молитва. Поэтому надо просто быть готовым к тому, что мы рано или поздно предстанем перед Господом. Ну, а там уже придется отвечать.
0: Спасибо вам за этот достойный, красивый, вдохновляющий ответ. Мы переходим в главу «Милосердие», и нашим радиослушателям я еще раз представлю нашего сегодняшнего героя, лауреат конкурса «Серафимовский врач», онколог-гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинической онкологический диспансер Святослав Владимирович Зиновьев.
2: Милосердие.
0: Евангелие учит, что милосердие – это основа христианской нравственности. И оно выражается в любви, страдании, активной помощи другим и неразделимо с прощением и смирением. Проявление милосердия – это не только доброе дело, но и внутреннее состояние. Вот можно ли считать милосердие ключевым компонентом этики в медицинской практике и почему?
1: Ну, я считаю, что милосердие, в принципе, неразделимо с понятием «врач», с понятием «медицинская сестра» или там «медицинский брат». Это, по сути, синоним, потому что без милосердия, наверное, вообще не стоит идти в эту профессию.
0: Но я не зря же говорила, что с чего начала, что человек в белом халате – это первый после Бога, да, человек, который, господи, помоги, доктор, доктор, доктор. Я представляю, сколько раз вы слышите эти слова с этим вопрошающим, да, с вопрошающей интонацией, эти глаза с надежды, которые передают во взгляде. Но вот вы как считаете, вы сам по себе добрый человек? Вот как вот, доброта? Или все-таки это... профессии не так важно, важно больше компетенции, важно, я не знаю, там, научные какие-то достижения, изучения, а доброта – это приложение.
1: Не, ну, я стараюсь быть добрым, я не могу за себя сказать. Это, скорее, я, наверное, могу сказать люди, которые со мной живут и общаются, добрый человек или нет. Вот. Я считаю, что и наука, и практика – это вещи, которые можно сочетать с добротой. Однозначно. Может, у меня есть масса примеров заслуженных людей, докторов, которые какие-то моменты... Вот, вы знаете, надо пациентам поговорить жестко. Вот прям надо, чтобы немного на место встали мысли в этот момент. С кем-то так нельзя. Вообще врач — это должен быть большой психолог.
0: Угу.
1: Чтобы понимать, с кем как можно разговаривать. Потому что психотипы у всех разные. Когда ты действительно 40 человек примешь, ты вот уже с порога видишь, что там дальше будет происходить. Какой дальше, скорее всего, будет реакция, какое будет развитие событий, что будет дальше происходить. Даже вот по вопросам, по движению, по мимике. Ты уже начинаешь читать людей. Ну, кстати, так в жизни даже очень полезно становится. И поэтому иногда, да, нужно жестко, иногда нужно с кем-то попроще пообщаться, потому что у всех разная душа, у кого-то более ранимая, у кого-то есть стержень, и нужно общаться как с боевым товарищем в этой ситуации.
0: Вот хочется верить, что чтобы у вас, когда вы принимаете вот 40, да, пациентов, была возможность им в глаза смотреть, потому что сейчас, когда, ну, там, я не знаю, часто слышу от каких-то знакомых, когда это приходит на прием к докторам, к врачам, они же в компьютер постоянно смотрят, они же постоянно,
1: да,
0: вот это
1: очень важный
0: стучат
1: вопрос
0: по клавишам и заполняют эти все бумаги, вот эти все документы, и, говорят, даже не смотрят в глаза.
1: Это большая проблема, и я, наверное, вот первый раз так скажу, я безумно люблю принимать в частном центре, где я принимаю, потому что у меня там 30-40 минут на пациента. Мы обсуждаем абсолютно все. Один вариант событий, другой вариант событий. Как к этому могло привести? Самое страшное для пациента – это неизвестность, когда он не знает, что с ним происходит и что его ждет. И это большой дефект, я считаю, нашего здравоохранения, потому что когда такая нагрузка, ну, 40 человек, ну, это очень много. Это
0: сколько
1: очень
0: у вас
1: много.
0: Приема ведется, когда вот 40 человек принимать? На каждого по
1: 15 минут.
0: По 15?
1: Ну, 15 это прям даже много.
0: Это
1: но
0: много.
1: При том, что ты должен написать, ты должен провести осмотр, а зимой ты еще девушка должна раздеться и лечь на кресло. То есть это все очень сильно затягивает, конечно, процесс. И самое главное, поговорить, конечно, очень мало. И нам действительно руководство говорит, разговаривать с пациентами. Ну, вот, наверное, как надо решать вопрос с тем, что у нас есть такая проблема, что поток большой, а на разговор-то времени очень мало.
0: Вот, в том-то и дело. Получается, вот такая какая-то палка о двух концах. Мы понимаем, что нужно вот это... Медицина должна быть с добрым сердцем и человеческим лицом, да, не только современными достижениями и технологиями последними, да, а при этом в таких условиях вы работаете, что нет возможности, да, поговорить. А ведь как важно иногда поговорить, как ты болезнь, вроде уходит, проблема, когда с тобой по-доброму разговаривают, когда говорят, да, справимся с этой ситуацией.
1: Однозначно, вы абсолютно правы, абсолютно правы. Вот, ну, не всегда, ты иногда об этом забываешь, скажем так, что, ну, тебе-то все понятно, ты все видишь, а человеку-то непонятно. И это, не дай бог, когда ты там со своими родителями, не дай бог, придешь, либо еще там, не дай бог, сам придешь, и ты вот поймешь, что такое находиться на месте пациента, который вот очень мало знает о своем заболевании. Ну, когда там я, например, с ребенком ходил там по каким-то там травматологии, еще почему-то, тоже с незнанием, ты вот начнешь понимать, себя воспитывать, что надо рассказывать, нужно говорить. И это очень важный элемент работы. Мы вот с молодежью, когда работаем, с нашими молодыми докторами, мы стараемся максимально до них донести вот эту информацию, что не только, конечно, надо сидеть в компьютере и печатать, хотя мы понимаем, что нас оценивают за вот это. а не за то, сколько мы поговорили с пациентом.
0: Конечно, конечно.
1: Нас начинают оценивать, когда
0: мы... К делу это не пришьешь ваши добрые слова,
1: да,
0: а бумажки-то можно посчитать.
1: Бумажки можно посчитать. А здесь нас считают только жалобы. Приходит, что мне ничего не объяснили, и вот тут начинают как бы уже разбираться, почему.
0: Да.
1: Вы правы.
0: Вот как вы считаете, вот медицинские эти технологии, инновации, все-таки могут они заменить человеческое сострадание и милосердие?
1: Да нет, конечно.
0: Вот Серафим Саровский, я сегодня неоднократно его вспоминаю, но так как вы все-таки лауреат этого конкурса очень престижного в нашей Нижегородской метрополии, серафимовский врач, вот батюшка Серафим прошел через монашеские испытания, да, тяжелые внутренние искушения, через страдания, болезни, сохранив в себе смирение и любовь. И подвиг его заключается в борьбе с собой и проявлении милосердия без ожидания награды. Вот что вы считаете своей самой большой победой над собой и в жизни?
1: Ну, наверное, самой большой победой над собой я считаю то, что я, наверное, в большинстве случаев научился проявлять сострадание. Даже когда я устал, даже когда, может быть, мне человек неприятен по каким-то причинам, такое тоже бывает, и разные пациенты приходят с какой-то агрессией к тебе. Но ты тоже понимаешь, что это больной человек. У него серьезные проблемы, у него трагедия. И вся вот эта внешняя агрессия, ну, которая на тебя выливается, это внешнее проявление. Потом, когда у него, надеюсь, все станет лучше, это все пройдет. И он немножко успокоиться. Но самое главное, тебе не, вот, не отвечать на это.
0: Вы любите людей?
1: Ну, конечно. Очень просто

0: относиться. Действительно, мы должны лечить абсолютно всех. Даже, может быть, тех, кто как-то вот, ну, повторюсь, да, там оскорбляет, может быть, даже тебя. Что-то тебе негативное говорит, хотя ты считаешь, что этого не заслужено абсолютно. Ну, часто к нам приходят пациенты, говорят, вот вы нас все врачи залечили там, хотя ты видишь первый раз. Я вас даже не знаю, я вот только с вами начал общаться. И в этот момент, вот повторюсь, что важно оставаться при себе и понимать, что перед тобой больной человек. И что вот это все, это проявление не ненависти к тебе, либо еще к чему-то, не к ситуации, незнанию и какому-то там бессилию. И поэтому в эти моменты, конечно, нужно брать себя в руки и над собой работать.
1: Вот на сегодняшний день какая самая такая распространенная онкологическая проблема у женщин?
0: Рак молочной железы. А, кстати, вы знаете, я вам сейчас задам вопрос, который нам задавал академик Именитов на своей лекции. Рак молочной железы в средние века, как вы думаете, у какой группы населения чаще всего встречался?
1: У женщин?
0: Ну, я могу вас не мучить, могу
1: сказать.
0: Не
1: мучьте, пожалуйста.
0: У монашек. Как невесты Христовы они не рожали, да, и в связи с этим рак молочной железы, почему мы сейчас видим в определенном роде пандемию рака молочной железы, потому что у нас очень многие начинают рожать поздно, и это связано с некоторыми подтипами рака молочной железы. И считается, что роды до 30 лет, а лучше двое, колоссально снижают рецептор-зависимый рак молочной железы. Я подписан на многие телеграм-каналы, православные телеграм-каналы и наши, и вот московские. Мне очень нравится вот политика, которую выстраивает наша Русская Православная Церковь относительно вот того же самого курения, да? Что это колоссальная проблема. Я вот читаю доклад, вот в этом году у нас работа по раку шейки матки, после этого доклада, но очень много женщин бросает курить. Они к ним подходят, говорят, мы все, мы бросаем. Я то, что им рассказываю про очень интересное исследование, вкратце, в Великобритании его провели. Они сравнивали генетический профиль курящих и некурящих женщин. Причем уникальность исследования в том, что они сравнивали не только вот никотиновые сигареты, но и вот эти вот паровые сигареты. И выяснилось, что эпителий шейки матки нормальный в микроскопе. Ну, то есть, если вот такую женщину провести скрининг, то мы ее отпустим на 3 года. Или там на год отпустим, ну, кого как там, зависит от ВПЧ. И профиль метилирования у курящих, то есть на генетическом уровне, он сравним с профилем генетическим раковой опухоли у нормальной клетки. У некурящих такой проблемы нет. И вы добавьте туда какой-нибудь еще триггер, и вы получите рак шейки матки. То есть клетки уже, у курящих уже готовы к трансформации. Надо что-нибудь вот в эту топку докинуть, чтобы это заполыхало.
1: И это стресс.
0: Вот, это уже доказано. И ну, там все. Больше инфекции, конечно.
1: Инфекции, да. Инфекции.
0: И это вот действительно проблема. И здорово, что мы стараемся как-то вместе с этим все бороться на государственном уровне, потому что это большая проблема.
1: Молодежь, хотя и курит, но, мне кажется, меньше становится. Все равно страх-то есть. Страх,
0: да,
1: заболеть,
0: да,
1: умереть. Все равно какого-то процента молодежи есть. Ну что, у нас еще впереди глава «Любовь». И в гостях у нас сегодня Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач».
2: Любовь.
1: Я вам уже задала вопрос, любите ли вы людей. Вы, не задумываясь, сказали «да». Хотя я не думаю, что это так просто и так однозначно, потому что вот со многими людьми общаюсь, и любить людей тяжело. Это легко отвечать на эти вопросы. А вот любить и жить с одной женщиной, с женой своей, которая второй половинкой, вот тяжело есть вот. Вот любить женщин. Расскажите немножко, пофилософствуйте, отойдя уже от проблем медицины, просто о самых простых вещах.
0: Ну, я здесь всегда вспоминаю слова своей мамы, которые она произнесла нам на свадьбе, что любовь будет меняться. Она, конечно, в самом начале ярко-ярко полыхает, да, и очень ярко-ярко светит. Но очень важно, чтобы вот этот очаг любви, он поддерживался в течение всей жизни. И здесь, казалось бы, нас затягивает рутина какая-то, затягивают вещи, связанные там с бытом и так далее. Но во всей вот этой вот истории важно в какие-то моменты заставить себя задуматься, да почему вот тут не подарить букет цветов? А почему вот куда-нибудь не сходить? И я за что очень благодарен своей жене, что у нас общее ощущение от этого мира, от его восприятия. по очень многим вопросам. Есть, конечно, разногласия. Безусловно, есть разногласия. Бывает, что мы и спорим, и ругаемся. Но вот вы говорите, любить людей, да? Очень важно

0: даже когда какая-то вот такая ситуация, остановиться. Все, вот ты чувствуешь, все, понеслась. Остановись, просто остановись. Подожди, если через 20 минут не отпустила, наверное, стоит еще поговорить, а потом еще остановиться. Но действительно, да, можно любить и уважать одну женщину. Но однозначно вся любовь, конечно, должна быть взаимна. И в нашей семье мы, в чем я вот начал говорить о едином восприятии от мира, мы вместе вот ходим и в храм, и даже в отпуск, когда мы ездим совместно, мы обязательно посещаем в городах, куда мы ездим, мы очень любим ездить на машине, путешествовать. Это мы в Белоруссию ездили в прошлом году, вот на север, в Карелию. Мы обязательно посещаем каких-то храмы. Обязательно. У меня жена, мне кажется, уже у нас в галерее будет дома икон, потому что она в каждом храме покупает какую-то вот такую. И я действительно очень благодарен, что у нас вот это совпадает.
1: Как вы думаете, вот говорят, что дети цементируют отношения, да? Кто-то считает, что нет, но брак, полноценная семья, конечно, должна быть с детьми, это большое счастье, но не всегда так случается, не у всех. Как вы думаете, вот мужчина и женщина, муж и жена, они должны жить общими интересами? Или наоборот, это как бы разъединяет их?
0: Я считаю, однозначно, должны жить общими интересами, это во-первых. А во-вторых, ну, мое личное мнение, что зачем вообще жениться, зачем вообще, там, не знаю, заводить отношения с женщиной, если ты не хочешь рожать детей.
1: Ну, просто может не получиться, например.
0: Не получиться, да. Вот именно, как бы, это уже диссертация моей жены этому посвящена, когда не получится. И репродуктология — это большой как пласт работы. Безусловно, но если у тебя такой самоцели нету, то зачем вообще, в принципе, как бы создавать семью в таком случае? Ну, это мое личное мнение, что семья — это, конечно, и не только жена, либо не только муж, это, конечно, еще и дети. И дети — это, ну, в каком-то смысле, да, цемент. Цемент — это семьи. Потому что, как, кстати, вот интересный тезис, тоже недавно вспоминали фильм «Трудности перевода», там один из героев сказал, ты знаешь, когда, говорит, у тебя появляются дети, то твоя жизнь уже не играет такого значения. То, что ты живешь жизнью, в каком-то смысле, жизнью ради детей. Хотя есть и другое мнение, что жить-то все-таки надо. Это твоя жизнь, у детей там своя жизнь. Это будет другая история. Но вас всех должно что-то объединять общее. Однозначно.
1: И... Ну вот вас объединяет, я так понимаю, во-первых, профессии, общие интересы, путешествия, медицина. Говорите ли вы о науке, например, за ужином, о каких-то там сложностях, как прошла операция?
0: Или... Конечно, конечно.
1: Обсуждаете?
0: Безусловно. И ребенку у нас это слушает.
1: Сын слышит, сыну сколько лет уже?
0: 12.
1: 12. Вот у него самый такой начинается уже такой переходный возраст, он взрослеет, уже осознанно это все понимает, ваши все темы, наверняка тоже пойдет как папа с мамой в медицину.
0: Я не буду давить на что-то. То есть как вот все-таки куда будет двигаться. Я всегда здесь привожу в пример двух замечательных спортсменов. Они оба играли за Манчестер Юнайтед, Дэвид Бекхэм. Вы его все, наверное, знаете. И там еще один Пол Сколс был. Они оба достигли больших высот. Они играли с чемпионами Англии, Лига чемпионов. Но у Бекхэма были все способности к тому, чтобы стать прекрасным футболистом. А вот у второго он работал день и ночь, чтобы достичь вот такого же уровня. И поэтому, в моем понимании, безусловно, если у тебя есть способности к математике, если у тебя есть способность, например, к физике, то, может быть, не стоит идти в те дисциплины, где тебе придется намного больше делать для того, чтобы достичь высокого уровня. В любом случае придется работать над собой, над своей профессией. Но если есть какой-то талант, то этот талант закапывать нельзя. Кстати, в этом посвящена одна из притч, да?
1: Да.
0: О том, что талант закапывать нельзя. Поэтому важно эти таланты в ребенке увидеть и его все-таки постараться как-то не мешать ему двигаться в том направлении, в котором он хочет двигаться.
1: Вопрос, который я, конечно, смотрю на вас, у вас светятся глаза, у вас так хорошо формулируете ответы, и понимаю, что вы счастливый человек, но мне так показалось. Я не ошиблась?
0: Ну, наверное, в каком-то смысле, да. Но мне всегда чего-то не хватает.
1: Зимой и лето.
0: Поэтому всегда нужно...
1: Но это говорит о вашем каком-то таком развитии внутреннем, да, что хочется идти вперед, хочется познавать. В мире столько как бы и в науке, и в медицине столько хочется достичь. Мы еще не успели поговорить о ваших научных разработках, которые спасают мир и помогают людям.
0: Ну, да, вот небольшую ремарку по предыдущему вопросу. Если я поймал на мысли, что вот, ну, казалось бы, сходил на работу, сделал операцию, написал историю болезни, пришел домой, ну и можно расслабиться. Ну, вот один день так пройдет, второй день пройдет. Дальше сидишь и думаешь, сколько же я времени потерял впустую. Лежа на диване, либо там, смотря какое-то кино. И начинаешь какая-то мысль, а время идет, а ты можешь намного больше сделать. Но это в каком-то смысле у меня определенная проблема, мне кажется, психологическая. Потому что я не могу себя заставить просто лежать, да, расслабиться, и лежать и читать. У меня как бы есть такие вот многие друзья, кто так же живет. У нас главный врач так же живет. Я вообще не представляю, как он вообще с точки зрения биологии выживает с тем объемом работы, который он выполняет. Многие мои друзья, работая в командировках, приезжают там на дачу, что-то еще делают. Но тут нас спасает академик Павлов, который сказал прекрасную фразу. Лучший отдых – это что? Смена вида деятельности.
1: О, точно, смена вида деятельности. Очень хорошая методика, да. И работает однозначно.
0: Поэтому я вот, мы сейчас, кстати, вот очень такой интересный тезис, я тоже рассказываю многим коллегам. Мы сейчас у себя, вот у нас есть группа врачей, там среднего медперсонала. Мы после работы стараемся вместе, когда вместе не получается, мы ходим обязательно в спортзал. Ну, не каждый день, но стараемся вот через день ходить в спортзал, там позаниматься, потом отдохнуть, и вечером можно опять приступать к новой работе. Там уже научные статьи, какие-то разработки и так далее. То есть такой режим дня, он как бы обязателен. Ну, и говоря о том, что вот как мы спасаем мир, да, безусловно, вот мой дядя, который меня
1: привел
0: в храм. У нас 12 лет мне тогда было, 12-13 лет. Мы жили в выходные на даче, в каникулы с братом. У нас утро начиналось с молитвы, потом завтрак, потом обязательно работа. Дрова не напилил, замерзнешь. Там снег не убрал, не пройдешь. Обед, потом после обеда нам давали там, так все-таки каникулы, можно не работать какую-то часть дня. Вот, и потом вечерняя молитва и уже спать. Ну, вот я дома стараюсь тоже соблюдать такое правило уже со своим сыном, как такая вот преемственность поколения определенная. И обязательно каждый день твой должен с чем-то таким вот сопровождаться, духовной составляющей, безусловно. И замечательная молитва оптинских старцев, которую по утрам, я считаю, вообще нужно читать каждому перед начинающимся рабочим днем, чтобы все, что не случилось в течение этого дня, принять спокойной душой.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Святослав Владимирович Зиновьев, онколог-гинеколог, лауреат конкурса «Серафимовский врач», гинеколог научно-исследовательского института клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. Спасибо, что были с нами. В эфире была программа «Верую». Услышимся через неделю в пятницу. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ». До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
1: Слушайте «Радио Образ». В Арзамасе на 104.2 FM.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

Став известным композитором, Брамс не раз оценивал произведения молодых дарований. Когда один автор принес ему песню на слова Шиллера, Брамс изрек: «Замечательно, я снова убедился в том, что стихотворение Шиллера бессмертно».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 7. Вальс.

Судя по музыке Шостаковича, жанр симфонии всегда был для него трибуной, с которой должно произносить только самые важные, самые пламенные речи, утверждая знаменитое гётовское положение: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой». В одном из своих выступлений Шостакович говорил: «С болью и гордостью смотрел я на любимый город, а он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников? Моим оружием была музыка».

0: Биография шедевра.
1: А вы, вероятно, думаете, что это преувеличено? Нет. Действительность намного страшнее. Я слишком близко к сердцу принимаю то, что пишу. Выплакиваю буквально горе каждого раненого и убитого. Больше батальных картин писать не буду. Баста. Если не считать ворон, это картина натюрморт. В переводе с французского «мертвая природа».
2: Так об одной из своих картин, ставшей впоследствии всемирно известной, говорил художник Василий Верещагин. Всю жизнь он писал батальные сцены. Но на его полотнах представали не удалые, неуязвимые вояки, а измученные войной, раненые или убитые солдаты. Верещагин первым стал изображать нелицеприятную правду войны. Во времена, когда не было полевых фотографов и военкоров, художник запечатлевал на холсте весь ужас боевых действий в назидание потомкам. На раме знаменитой картины «Апофеоз войны» Василий Верещагин сделал надпись мелкими буквами: «Посвящено завоевателям прошлого, настоящего и будущего».
3: Ужасы войны, зверства и даже остервенение в минуты боя, невыразимые страдания невинных, добродушие и наивность, геройство и простота души, целые поля убитых, тысячи раненых, все это написанное с огнем и мастерством неподражаемым, с энтузиазмом, идущим из глубины души, потрясенной до самых корней. Вот что создавало картины, каких еще никогда никто не писал в Европе.
2: Так о полотнах Верещагина, выставленных в Европе, писал известный критик Владимир Стасов. Но была среди череды картин одна, поражающая сразу и остающаяся в памяти увидевшего навсегда. На ней нет солдат, нет пушек, нет боя, взрывов, ярости атаки. На ней нет ничего, кроме выжженной желтой земли, на которой высится пирамида черепов. Вороны, слетевшиеся к ним, не оживляют изображение, а скорее подчеркивают его мертвенность. «Апофеоз войны» — единственно верное название картины, самого убедительного, наглядного манифеста против любых сражений, итогом которых бывает только смерть. Груда черепов — вот результат битвы человеческих амбиций. Первоначально замысел картины был связан с именем среднеазиатского завоевателя начала 15 века Тамерлана, войска которого оставляли после себя такие пирамиды. Но окончательно полотно «Апофеоз войны» сложилось после конкретных впечатлений и размышлений Верещагина о войне в Средней Азии 70-х годов XIX века. Верещагину приходилось не только рисовать. Художник участвовал в обороне осажденного Самарканда, был ранен и получил орден Святого Георгия 4 класса. Награду, которую иначе, чем за доблесть в бою, получить было невозможно. Он как никто понимал, что такое апофеоз войны, и поэтому его полотно получилось значительнее любого конкретного исторического эпизода.
1: Выполнить цель, которой я задался, дать обществу картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека. А нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то.
2: Лаконичная и лишенная возможности развития сюжета композиция полотна «Апофеоз войны» воспринимается с первого взгляда. Но картина не отпускает после беглого просмотра. Хотим мы того или нет, она заставляет остановиться и задуматься. Когда же на выставке в Вене Верещагин сам водил посетителей от картины к картине, перед «Апофеозом войны» многие не могли удержаться от возгласов ужаса. А в Берлине застывший в оцепенении перед полотном германский военачальник, генерал-фельдмаршал Карл Мольтке, тихо произнес: «Это относится и ко мне». Картины Верещагина видела Европа, но на родине их не знали. Смелые, обличительные, они вызвали враждебное отношение к художнику в реакционных кругах России. Верещагина обвиняли в клевете на русское воинство. Тяжело переживая несправедливые обвинения, художник сжег три полотна. «Забытый», «Окружили, преследуют» и «Вошли». Апофеоз войны запрещали выставлять и печатать в книгах, газетах и журналах. В течение 30 лет царское правительство не приобрело ни одной картины Верещагина. Не боялся общественного мнения только независимый и упрямый собиратель живописи Павел Третьяков. Он и купил апофеоз войны вместе с большим количеством работ Василия Верещагина –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Первый из музыкантов, кто определил судьбу Эдварда Грига, был знакомый семьи, знаменитый скрипач Олле Бул. Летом 1858 года Бул был у Грига в гостях, и Эдвард, дабы уважить дорогого гостя, сыграл на фортепиано пару собственных композиций. Слушая музыку, обычно улыбчивый Олле вдруг стал серьезным и тихо сказал что-то родителям. Потом подошел к мальчику и объявил: «Ты отправляешься в Лейпциг, чтобы стать композитором».

0: эфире «Радио Образ».
1: Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Белонна». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Белонна» Елена Крюкова.
2: Концлагерь. В этом жутком адском пространстве. Это действительно ад. Детям, брошенным, одиноким, разлученным с родителями, с семьями, сбитым в такую живую кучку, на нарах, в этих бараках, холодных и тоскливых, страшных. Им очень хотелось любви. Они находили друг друга, они тянулись друг к другу. Они рассказывали, поверяли друг другу какие-то свои детские тайны. Ночами в полубреду, голодные, замерзшие, они прижимались друг к дружке, плакали. Кто-то звал маму, кто-то искал потерянную жизнь во сне, в бреду, вздрагивая и вскрикивая. И вот это детство, которое жаждет любви, запечатлено в отрывке из дневника нашей новой Ники. Я говорю все время «наша новая Ника», ведь это же разные девочки. Они просто носят одно и то же имя. Они все тезки.
3: Декабря 1942 года. Я родилась в 1934 году в городе Горьком. Меня зовут Ника Леонович. Когда мне исполнилось 3 года, мы переехали в Москву. У меня мама врач, а папа художник. А сейчас идет война. Меня отвезли подальше от войны и немцев, а получилось все наоборот. Я живу в деревне в Тульской области с дедушкой и бабушкой. Это мамины родители. Идет 1942 год. Дедушка сплел мне красивые лапти. Они пахнут липовым медом. Нашу деревню заняли немцы. Мне только снятся по ночам кремлевские башни и красные рубиновые звезды на них. Фашисты вошли в нашу хату, выгнали нас. Мы стали жить в сарае, в погребе. Еще к нам пришел старичок-сосед, Яков Моисеевич. Он отморозил себе руки, и у него пальцы стали синие и серые. И он взял кухонный тесак и отрезал себе один за другим. А мизинец не отрезал, а просто сломал, как палку, и выкинул в снег. А потом помолился Богу, лег на пол и умер. Мы ночью похоронили Якова Моисеевича в сугробе, а немцы утром раскопали. Мы дождались ночи и снова похоронили. И снова немцы разворошили сугроб и бросили дедушку на дорогу. Немцы забрали у нас все шубы, тулупы и пальто. На себя пялили, очень мерзли, тряслись и грели руки дыханием. Они взяли мои шерстяные чулочки и завязывают ими свои противные рожи. На улице -30, снег под валенками хрустит. Бабушка так умоляла немцев: «Дайте мне мою шубку, умираю от холода». Они не дали, ударили ее прикладом в грудь, и бабушка упала на снег. Декабря 1942 года. Нас погнали на запад, в Германию. Нас было много, целая толпа. Не только из нашей деревни, из других тоже. Если кто падал от усталости, подходили, наставляли автомат и убивали. Поэтому я, когда падала без сил, старалась быстро встать и широко улыбаться. Бабушка однажды упала и не поднялась, и рыжий немец подошел и выстрелил ей в затылок. Дедушка упал, и его застрелили. Мы шли пешком до самой Польши. В деревнях уже говорили по-польски. Потом заставили повернуть, и в толпе зароптали: «На север гонят». Какая разница, думаю, где умирать, на севере или на юге? Мы подбирали под дубами мерзлые желуди и грызли их. Дошли до деревни, где говорили на чужом языке, и не на польском. Мне сказали: «Это Латвия». В Латвии нас постригли, помыли в большой и страшной бане, а потом всех загнали в вагоны, в длинный поезд. И поезд простоял немного, перестукнул колесами и пошел. Сначала медленно, потом все быстрее. Ехали долго. За время пути многие умерли. И, наконец, остановка. Велят выходить. Вышли. Видим низкие бараки. Люди бормочут: «Освенцим, Освенцим». Идем к баракам. На нас сверху падает медленный снег. Я уже немного понимала немцев. Они зло говорили, как вороны каркали: «Вот русские приехали, привезли с собой снег. Тут у нас снега не было столько лет».

1960 году Галина Ненашева решила переехать в Москву. У нее была мечта устроиться на работу в симфонический оркестр Лундстрема. Этого не произошло, но ее пригласили в другой, неплохо востребованный ансамбль, с которым певица ездила в гастрольный тур по Прибалтике. В Москве начали говорить о появлении новой талантливой певицы. Но вмешался квартирный вопрос. Ненашевой попросту негде было жить, служебного жилья ей не давали, и пришлось возвращаться в Озерск. Однако уже через год Галине удалось устроиться в Тамбовскую филармонию. Так у нее появилась возможность получить место и в московских коллективах, где она выступала в роли эстрадной певицы жанровых песен. А основным местом работы на 5 лет для нее стал филармонический ансамбль «Молодость».

И вот в один, как говорится, прекрасный день Галина Ненашева получила предложение о работе от московского мюзик-холла. Приняв его, певица оказалась на виду, особенно когда исполнила на сцене мюзик-холла популярный романс «Ямщик, не гони лошадей». В прессе стали появляться благожелательные отзывы критиков. В рецензиях Галину все чаще стали называть лучшей исполнительницей русских романсов. О ней вышла хвалебная статья в центральном журнале «Театр». Вскоре после этого Ненашева смогла записать свою первую пластинку.

Галина Ненашева неоднократно была участницей международных певческих конкурсов. На одном из них она познакомилась с Анной Герман. Певицы подружились, переписывались друг с другом. Герман отправляла Ненашевой посылки с иностранной косметикой. Галина рассказывала, что Анну настолько сильно впечатлило исполнение ею «Ямщика», что она попросила у Ненашевой разрешения включить этот романс в свой репертуар. Однако студийную запись этой песни Анне Герман сделать не удалось.

Когда не стало Советского Союза, многих артистов стали попросту забывать. Произошло это и с Галиной Ненашевой. Фактически до начала 21 века о ней никто ничего и не слышал. Однако в 2000 году произошел новый всплеск популярности певицы. Она вновь выступала с лучшими музыкантами. В 2002 году Галина удостоилась звания «Заслуженной артистки России». На протяжении 5 лет она занималась созданием новых альбомов, много гастролировала по России, принимала активное участие в телевизионных песенных шоу. Сейчас Галина Ненашева живет в Москве. В свое время ей довелось выступать с концертами в Соединенных Штатах Америки, но, по ее собственным словам, там слишком избалованная публика. На родине ее не забывают, не так часто, как, наверное, хотелось бы это ее поклонникам, но Галина принимает предложение об участии в различных концертах.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители. Открыт прием заявок на участие в международном фестивале-конкурсе православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» объявил набор на вечерние курсы. Подробнее об этих и других событиях. 14 июля в 9 часов утра в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря будет совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий со служением архиереев Нижегородской митрополии. С начала восстановления собора службы проводились в приспособленном помещении, притворе основного храма. В настоящее время Троицкий собор полностью подготовлен к совершению богослужений. Пятиглавый каменный собор во имя Живоначальной Троицы способен вмещать до 4000 человек, наиболее крупное и значительное сооружение Выксунского Иверского монастыря, основанного в 1864 году преподобным Варнавой Гефсиманским. Последнее богослужение в Троицком соборе было совершено на Пасху в 1923 году. Во время кампании по изъятию церковных ценностей из Троицкого собора были увезены вся утварь и иконы. В 1927 году было принято решение взорвать собор, в результате чего он лишился куполов, барабанов, сводов, арок. Основная часть сохранилась в руинированном состоянии. С 90-х годов прошлого века началось восстановление Троицкого собора. С 28 по 30 июля по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия в Арзамасе пройдет 15-й международный фестиваль-конкурс православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль приурочен к Дню Крещения Руси, празднованию в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского и Году Единства Народов России. В числе организаторов мероприятия правительство Нижегородской области, Нижегородская епархия и благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. Для участия в конкурсной части фестиваля приглашаются авторы-исполнители, солисты, ансамбли, церковные коллективы, исполняющие произведения духовного и патриотического содержания. Отправить заявку на участие в заочном отборочном туре необходимо не позднее 28 июня. Форма заявки размещена на сайте администрации Арзамаса в разделе «Мероприятия города. Арзамасские купола». Гала-концерт состоится на Соборной площади 30 июля. Отметим, что за 14 лет проведения фестиваля его участниками стали более 4000 человек из 50 субъектов Российской Федерации и целого ряда зарубежных стран. Центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии «Покров» имени митрополита Николая Кутепова объявил набор на вечерние курсы дополнительного образования по следующим направлениям – иконописные курсы, певческие курсы, регенские курсы и курсы клиросного чтения. Занятия начнутся в сентябре, обучение платное. Подробная информация опубликована на сайте Нижегородской митрополии. К другим новостям. Около 270 километров автомобильных дорог, ведущих медицинским учреждениям, отремонтируют в Нижегородской области в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, 46 участков расположены в 24 муниципальных округах и районах. Это сделает поездки в больницы, поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты комфортнее и безопаснее для тысяч жителей и бригад скорой помощи. Согласно утвержденной программе, дорожные работы пройдут в том числе на маршрутах к районным больницам в Богородске, Гагине, Сосновском, Шахуне, поликлинике Сокольской ЦРБ и Сухобезводинской участковой больнице. На каждом участке запланировано обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка новых дорожных знаков и нанесение разметки. В период ремонта на этих трассах организуют временное ограничение движения, но проезд спецтранспорта, скорой помощи, пожарных машин будет обеспечен в приоритетном порядке. Отметим, что с 2019 года благодаря нацпроекту в Нижегородской области отремонтировано более 6,5 тысяч километров дорог, построено и реконструировано около 140 километров региональных трасс. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Монахиня Адриана, в миру Наталья Владимировна Малышева. Годы жизни 1921-2012.
3: Ушла на фронт с третьего курса МАИ, была направлена в разведку, принимала участие в обороне Москвы, вынесла раненого из-под обстрела. Была направлена в штаб Константина Рокоссовского, принимала участие в боях на Курской дуге и под Сталинградом. В Сталинграде вела переговоры с фашистами, призывая их сдаться. Дошла до Берлина. После войны закончила МАИ, работала в конструкторском бюро Сергея Королева. Чтобы принять самое активное участие в восстановлении Пюхтинского подворья в Москве, ушла на пенсию. В 2000 году приняла монашеский постриг с именем Адриана. –

0: высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы снова продолжаем с вами цикл бесед о нижегородцах, героях Советского Союза, о которых написано в нашей новой книге памяти «Высшей славы солдата». И следующий герой, о котором бы мне хотелось с вами рассказать, это полный кавалер Ордена Славы Аверьянов Евгений Петрович. Евгений Петрович родился 5 марта 1923 года в деревне Ржавка Нижегородского уезда одноименной губернии. Сейчас это Кстовский район Нижегородской области. Отец его, Петр Иванович, до революции был крестьянином, потом вступил в колхоз и стал в нем первым председателем. Он был человеком грамотным, всю жизнь покупал и собирал книги. В доме имелась большая библиотека. Мама его, Мария Григорьевна, вела дом и занималась воспитанием детей, которых было 5. Евгений, Виналий, Павлин, Лидия и Елизавета. От отца все дети переняли любовь к книге. В 1938 году Евгений окончил 8 классов неполной средней школы в селе Большая Ельня и поступил в Горьковское фабрично-заводское училище связи, по окончании которого стал работать сначала помощником, а затем начальником почтового вагона на Горьковской железной дороге. Когда началась Великая Отечественная война, Евгению было 18 лет. И как все мальчишки того времени, он, конечно, мечтал о фронте. Но поскольку он работал на железной дороге, он имел бронь. И мог остаться в тылу, но мальчишки того времени – это были патриоты. Он рвался на фронт, и только в начале 1942 года Кстовский районный военный комиссариат направил его в военно-пехотное училище, эвакуированное из Львова в город Киров. И вот там Евгений окончил ускоренный курс и был отправлен в Сталинград пулеметчиком. В Сталинграде Евгений участвовал в обороне от известного теперь уже на весь мир тракторного завода. Испытал на себе весь ужас артобстрелов, бомбежек и непрерывных атак фашистов. На защитники Сталинграда они обрушили десятки тысяч снарядов и бомб, а после каждого их налета уцелевшие бойцы, казалось бы, просто из-под земли вставшие, отбивали одну атаку за другой. Евгений был метким стрелком, его пулемет уничтожил огромное количество фашистов. Ну и сам Евгений был тяжело ранен, потому что фашисты в первую очередь уничтожали наши огневые точки. После госпиталя снова на фронт. И вот Евгений уже попадает в 232-й минометный полк 12-й артиллерийской дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Здесь, в минометном полку, проявился его удивительный талант – очень меткой стрельбы из миномета. Он посылал мины точно в цель, обычно с первого выстрела. Это умение спасло жизнь многим его боевым друзьям. Ему пришлось сражаться в самом пекле войны, на Курской дуге. Его точный минометный удар уничтожали пулеметные и минометные точки фашистов, обеспечивая продвижение вперед нашим бойцам. Евгений Петрович участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции, форсировал реки Днепр и Северный Донец. 30 сентября 43 года его полк, находясь в резерве ставки Верховного главнокомандования, бросали в самые опасные и сложные точки, когда необходим был прорыв на фронте. На Волыни, в бою у села Торговище, 18 июля 1944 года сержант Аверьянов удивил командиров, уничтожив из своего миномета 5 огневых точек противника. Из наградного листа.
2: Под сильным минометным огнем противника, командуя минометным расчетом, уничтожил 5 огневых точек противника, рассеял и частично уничтожил до роты пехоты противника и тем самым обеспечил быстрое продвижение нашей пехоты.

0: Благодаря его точным попаданиям в цель, наша пехота с наименьшими потерями смогла успешно выполнить поставленную задачу. За свой подвиг Евгений был награжден самой почетной солдатской наградой – медалью за отвагу. Из наградного листа от 16 августа 1944 года.
1: 15 августа 1944 года товарищ Аверьянов в боях на подступах к деревне Облясы-Дворские, Польша, несмотря на град пуль, подошедшего на расстояние 150-200 метров противника, будучи раненым, вел из своего миномета точный и губительный огонь по врагу. В результате чего противник отступил, оставив на поле боя более взвода убитых и раненых солдат и офицеров. Своим личным примером товарищ Аверьянов воодушевил на подвиг весь личный состав батареи.
0: Сержант Аверьянов был представлен к ордену Отечественной войны второй степени, но награжден орденом славы третьей степени. Так начался отчет его «Золотой славы». 10 февраля 1945 года полк, в котором воевал наш земляк, вел ожесточенные бои по уничтожению гарнизона противника в городе Познани, Польша. Минометный расчет под командованием Евгения нанес фашистам ощутимый урон, способствуя продвижению нашей пехоты. Из наградного листа 13 февраля 1945 года.
1: Сержант Аверьянов под огнем противника сменил огневую позицию и выдвинул свой миномет в боевые порядки нашей пехоты. Прямой наводкой с открытой огневой позиции сержант Аверьянов метким огнем из своего миномета уничтожил два станковых пулемета противника вместе с расчетами, чем обеспечил успешное продвижение нашей пехоты вперед.
0: И 23 марта 1945 года Евгений Аверьянов был награжден орденом славы второй степени. Сам командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Казаков, тоже нижегородец, подписал награду земляку. Приближался конец войны. Шел апрель 1945 года. Наши войска рвались в Берлин. Всем было ясно, что до разгрома Германии осталось совсем недолго. Но фашисты сопротивлялись с яростью обреченных. И особенно запомнился Евгению прорыв обороны противника на левом берегу реки Одер, западнее города Лебус, знаменитый Одерский плацдарм. Местность мало того, что открытая, так еще и пристреленная. Фашисты точно знали, куда бить, и не промахивались. Туда срочно были переброшены войска из резерва ставки Верховного Главнокомандования. Фактора внезапности появления наших войск не было, их ждали. И фашисты обрушили на головы наших солдат ураганный артиллерийский минометный огонь. Один за другим на глазах Евгения погибали товарищи, лучшие друзья. Минометчики быстро меняли позиции, но снаряды фашистов точно попадали в цель. Евгений остался у миномета один. И, как он сам вспоминал впоследствии, его охватила такая злость, такая ярость на фашистов за погибших друзей, что он словно окаменел. Страха не было, в голове билась только одна мысль – уничтожить врага, отомстить за друзей. И он стал стрелять один – и наводчик, и подносчик снарядов, и сам себе командир. После боя командованию доложили – старший сержант Аверьянов полностью уничтожил вражескую минометную батарею. Рассеял и частично истребил до двух взводов противника, уничтожил два станковых пулемета фашистов. 15 мая 1946 года нашла Евгения заслуженная награда – Орден Славы первой степени, и он стал полным кавалером Ордена Славы. После войны сержант Аверьянов еще 2 года служил в Германии и только в феврале 1947 года вернулся на родину. Еще в юности заприметил он в Ржавке девчушку, которую звали Ниной. А в 1947 году встретил уже красивую девушку. Встретились и не расставались. Вскоре поженились, родились дети. Сын Виналий, названный так в честь брата, и дочки Екатерина и Елена. До 1959 года Евгений работал на Горьковской железной дороге, но здоровье не позволило. Слишком далеко было ходить. Перешел на работу в совхоз Ждановск, Кстовского района Горьковской области. Работал плотником. И к дому поближе, и дерево любил, запах стружки. В 40 лет он перенес инфаркт, сказались последствия войны. Но благодаря любимой жене и детям встал на ноги. За годы войны Евгений трижды был серьезно ранен, лежал в госпиталях, а часть осколков так и носил себе до конца войны. Скромный он был человек, но достоинство союз соблюдал. Как-то сказал правду в глаза парторгу, и тот добился его исключения из партии. Тот не стал ходить, жаловаться, добиваться правды, но до конца своих дней считал себя коммунистом. К детям относился очень трепетно, очень их любил. Всю жизнь хранил в своей памяти картину тысячи детских башмачков, увиденных в детском лагере смерти Саласпилс. Евгений Петрович часто ходил в школу, особенно когда дети учились. Он рассказывал школьникам о войне, о своей дивизии, о друзьях-однополчанах, о их подвигах, о своих же заслугах молчал. Когда дочка Катя вышла замуж, он только с зятем своим Александром стал откровенно говорить о войне. Умер Евгений Петрович 27 мая 1983 года. Похоронен на кладбище в села Большая Ельник Ростовского района Нижегородской области. Память. На доме в деревне Ржавки, где жил герой, установлена мемориальная доска. Имя героя увековечено на мемориале славы в городе Кстово.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Ну что сказать, друзья, на дворе лето. И как всегда в летние выходные организаторы зазывают публику на самые разные уличные мероприятия. И вот в предстоящие выходные такие мероприятия имеются. Например, продолжается фестиваль под открытым небом «Столица закатов». В это воскресенье в Ракушке в Александровском саду концерт. Называется «Симфонические странствия. Австрия. Кофе по-венски». Дело в том, что Вена – это город вальсов, дворцов и знаменитых кофеен. Но прежде всего это музыкальная столица Европы. 21 июня. Академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя театра оперы и балета Республики Коми, лауреата международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Юрия Демидовича. Выступают лауреаты международных конкурсов Дарья Канасова, это сопрано, и Владимир Добровольский, это скрипка. Они приглашают вас на свой концерт. Музыканты исполнят шедевры Моцарта, Крейслера и, конечно, короля вальсов Иоганна Штрауса. Так что венская тематика, кофе и музыка ждут вас. А если вы захотите попасть на фестиваль уже другого характера и формата, тогда обратите свой взор в сторону города Семенова Нижегородской области. Там в субботу начнется фестиваль «Золотая хохлома». Между прочим, это уже 22-й международный фестиваль народных художественных промыслов Нижегородской области. В Семенове проводится он уже традиционно и собирает участников со всей России и даже из-за рубежа. Ну а кроме промыслов, там всегда яркая, насыщенная культурно-развлекательная программа. Будет здорово! А еще 21 июня очень необычное и уже спортивное мероприятие. Называется «Городской трейл РАЦ». Что же это такое? Рассказываю. Это серия так называемых культурных забегов. Да, они объединяют и спорт, и культуру, и даже туризм в одном событии. Это такой уникальный маршрут, который проходит через музеи, галереи, театры, парки и даже сквозь здания и общественные пространства. Это вам не просто забег. Это путешествие по самым знаковым и интересным достопримечательностям города, которое позволит взглянуть на него с новой стороны. Для опытных бегунов это возможность тренироваться на новых маршрутах и получить свежие впечатления, а для новичков – начать бегать в комфортном темпе. Так что попробуйте, вам понравится. И теперь перебираемся в закрытую площадку. 21 июня по Гаузе там пройдет очень многообещающий концерт. Вот только послушайте. Одна из ярчайших оперных певиц современности. Так пишут о Надежде Павловой театральные критики. Едва ли не лучший камерный музыкант страны. Личность с невероятно широким творческим кругозором. Так говорят профессионалы об Алексее Гриболе. Две неординарные личности, два профессионала высочайшего уровня и блестящих музыканта, заслуженные артисты России Надежда Павлова и Алексей Грибель, выступят в финальном концерте 8-го международного фестиваля искусств «Стрелка». Спешите быть! А еще спешите включать свой приемник в следующую пятницу в это же самое время, чтобы не пропустить информацию о самых интересных культурных событиях предстоящих выходных и провести эти самые выходные и с пользой, и с удовольствием. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Здание ремесленной управы, цеховым старшиной которой в 1850-х годах был Василий Васильевич Каширин. Под таким названием в перечне объектов культурного наследия значится 25-й дом на Октябрьской улице. До революции ремесленники собирались в цеха по профессиям. На своих сходках избирали главного, который бы представлял цеховые интересы в ремесленной управе и городской думе. Управа могла разрешить или запретить какое-либо производство, исполняла некоторые полицейские функции – раскладку и сбор податей, проведение рекрутских наборов. Дед Максима Горького